наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: по-отцовски, вот только мать ее, ага, считает меня отморозком, пальцем сжал сосок звонка в подъездную известку. Мамаша спрятала ключи и за ремень отцовский. Соседи вызвали ментов, приехал ее батя, давай кричать, мол, в ВДВ служил, сейчас будет убивать. Я испугался очень сильно, водки выпей, на жопу сядь, возможно, ты мой будущий тесть, ну, а я твой зять.
1: При переходе с марксистской на таганскую на эскалаторе ступенька номер 100 я первый раз тебя увидел, златовласка моя, и момент

0: согласен. Помог с покупками, знакомься. Мой одноклассник, а я не слышала звонка. Примеряла новую юбку. Любовь была недолгой, а череп хрупкий.
1: При переходе.

По поручению губернатора Александра Гусева, члены областного правительства 1 сентября посетили торжественные линейки в школах Воронежа и поздравили учеников, родителей и педагогов с началом нового учебного года. Так, заместитель председателя правительства Олег Масолов посетил торжественную линейку во втором корпусе школы номер 103, открывшемся в микрорайоне Шилова. В новом корпусе 4 спортзала, хореографические и тренажерные залы, актовый зал, столовая на 1000 мест, кабинеты с интерактивными панелями. Олег Масолов передал первоклассникам поздравления от главы региона, а также вручил директору школы Владимиру Ищуку сертификат на 2 миллиона рублей для приобретения дополнительного оборудования. Первый заместитель председателя правительства Данил Кустов в День знаний побывал в родной школе номер 45. Перед началом торжественного мероприятия директор Ольга Карташова провела для него экскурсию и показала обновленные учебные кабинеты. В своем выступлении Данил Кустов поделился теплыми воспоминаниями о школьных годах, отметив, что реконструкция школы была проведена по поручению губернатора Александра Гусева и пожелал ученикам успехов в новом учебном году. Еще вице-губернатор Дмитрий Маслов вместе с активистами «Молодой гвардии» принял участие в праздничной линейке в школе номер 68. Гости поздравили школьников, помогли в организации фотозоны и передали образовательному учреждению сертификат на обновление материально-технической базы. Также они познакомились с уникальным экологическим музеем школы. Отметим, в этом году за парты в регионе сели более 250 тысяч школьников, 58,5 тысячи учащихся организаций среднего профессионального образования и свыше 87 тысяч студентов вузов. В школу пошли более 20 тысяч первоклассников. День знаний прошел празднично, этому способствовала и работа общественного транспорта в Воронеже. Мы не получили на него жалоб. Перевозчикам удалось увеличить выпуск автобусов на маршруты. Об этом губернатор Александр Гусев сообщил в своем канале в МАКС. Глава региона обратил внимание, что поставщики топлива постарались максимально продлить работу АЗС. Ситуация на топливном рынке остается пока напряженной, отметил губернатор, но поставки импортного бензина растут, а федеральные и региональные сети предпринимают все возможное, чтобы горючее максимально быстро поступало на воронежские АЗС. И в завершении выпуска на фестивале «Город-сад», который пройдет 5 и 6 сентября на Петровской набережной, воронежцы смогут бесплатно проверить здоровье. В рамках фестиваля запланирована акция «Профилактика. Залог здоровья». В тематических шатрах будут работать специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики и Воронежской городской клинической поликлиники номер 1. Гости фестиваля смогут сдать экспресс-анализ крови, попробовать оздоровительную гимнастику, получить консультацию невролога и психолога. Специалисты ответят на вопросы о здоровье сердца, неврозах, нарушениях сна и проблеме лишнего веса. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно. Температура воздуха днем 24 градуса тепла. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
5: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
4: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
5: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
4: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
5: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
6: 255 45 55.
3: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.
0: Так звучит наше.
9: Включаю старый альбом, и наполняется нотами дом.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. По поручению губернатора Александра Гусева члены областного правительства 1 сентября посетили торжественные линейки в школах Воронежа и поздравили учеников, родителей и педагогов с началом нового учебного года. Так, заместитель председателя правительства Олег Масолов посетил торжественную линейку во втором корпусе школы номер 103, открывшемся в микрорайоне Шилова. В новом корпусе 4 спортзала, хореографические и тренажерные залы, актовый зал, столовая на 1000 мест, кабинеты с интерактивными панелями. Олег Масолов передал первоклассникам поздравления от главы региона, а также вручил директору школы Владимиру Ищуку сертификат на 2 миллиона рублей для приобретения дополнительного оборудования. Первый заместитель председателя правительства Данил Кустов в День знаний побывал в родной школе номер 45. Перед началом торжественного мероприятия директор Ольга Карташова провела для него экскурсию и показала обновленные учебные кабинеты. В своем выступлении Данил Кустов поделился теплыми воспоминаниями о школьных годах, отметив, что реконструкция школы была проведена по поручению губернатора Александра Гусева и пожелал ученикам успехов в новом учебном году. Еще вице-губернатор Дмитрий Маслов вместе с активистами «Молодой гвардии» принял участие в праздничной линейке в школе номер 68. Гости поздравили школьников, помогли в организации фотозоны и передали образовательному учреждению сертификат на обновление материально-технической базы. Также они познакомились с уникальным экологическим музеем школы. Отметим, в этом году за парты в регионе сели более 250 тысяч школьников, 58,5 тысяч учащихся организаций среднего профессионального образования и свыше 87 тысяч студентов вузов. В школу пошли более 20 тысяч первоклассников. День знаний прошел празднично, этому способствовала и работа общественного транспорта в Воронеже. Мы не получили на него жалоб. Перевозчикам удалось увеличить выпуск автобусов на маршруты. Об этом губернатор Александр Гусев сообщил в своем канале в МАКС. Глава региона обратил внимание, что поставщики топлива постарались максимально продлить работу АЗС. Ситуация на топливном рынке остается пока напряженной, отметил губернатор, но поставки импортного бензина растут, а федеральные и региональные сети предпринимают все возможное, чтобы горючее максимально быстро поступало на воронежские АЗС. И в завершении выпуска на фестивале «Город-сад», который пройдет 5 и 6 сентября на Петровской набережной, воронежцы смогут бесплатно проверить здоровье. В рамках фестиваля запланирована акция «Профилактика. Залог здоровья». В тематических шатрах будут работать специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики и Воронежской городской клинической поликлиники номер 1. Гости фестиваля смогут сдать экспресс-анализ крови, попробовать оздоровительную гимнастику, получить консультацию невролога и психолога. Специалисты ответят на вопросы о здоровье сердца, неврозах, нарушениях сна и проблеме лишнего веса. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» и «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры. Да кто угодно раскроет все секреты и ответит на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: дарил бы всем подряд.
1: Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: У твоей

Наше радио. Сделано в России. Наша музыкальная история. Группа «Гражданская оборона». Коллектив с названием «Гражданская оборона» появился в 1984 году. Его бессменный лидер Егор Летов создавал панк-рок с эпатажными антисоветскими текстами. Полуподвальное существование группы не помешало им выпустить в общей сложности более 20 альбомов, а Летову стать настоящей легендой русского рока. 19 февраля 2008 года в родном Омске музыкант скончался во сне от остановки сердца. «Гражданская оборона» прекратила свое существование. Песня «Сияние».

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. По поручению губернатора Александра Гусева, члена

И заместитель председателя правительства Данил Кустов в День знаний побывал в родной школе номер 45. Перед началом торжественного мероприятия директор Ольга Карташова провела для него экскурсию и показала обновленные учебные кабинеты. В своем выступлении Данил Кустов поделился теплыми воспоминаниями о школьных годах, отметив, что реконструкция школы была проведена по поручению губернатора Александра Гусева и пожелал ученикам успехов в новом учебном году. Еще вице-губернатор Дмитрий Маслов вместе с активистами «Молодой гвардии» принял участие в праздничной линейке в школе номер 68. Гости поздравили школьников, помогли в организации фотозоны и передали образовательному учреждению сертификат на обновление материально-технической базы. Также они познакомились с уникальным экологическим музеем школы. Отметим, в этом году за парты в регионе сели более 250 тысяч школьников, 58,5 тысячи учащихся организаций среднего профессионального образования и свыше 87 тысяч студентов вузов. В школу пошли более 20 тысяч первоклассников. День знаний прошел празднично, этому способствовала и работа общественного транспорта в Воронеже. Мы не получили на него жалоб. Перевозчикам удалось увеличить выпуск автобусов на маршруты. Об этом губернатор Александр Гусев сообщил в своем канале в МАКС. Глава региона обратил внимание, что поставщики топлива постарались максимально продлить работу АЗС. Ситуация на топливном рынке остается пока напряженной, отметил губернатор, но поставки импортного бензина растут, а федеральные и региональные сети предпринимают все возможное, чтобы горючее максимально быстро поступало на воронежские АЗС. И в завершении выпуска на фестивале «Город-сад», который пройдет 5 и 6 сентября на Петровской набережной, воронежцы смогут бесплатно проверить здоровье. В рамках фестиваля запланирована акция «Профилактика. Залог здоровья». В тематических шатрах будут работать специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики и Воронежской городской клинической поликлиники номер 1. Гости фестиваля смогут сдать экспресс-анализ крови, попробовать оздоровительную гимнастику, получить консультацию невролога и психолога. Специалисты ответят на вопросы о здоровье сердца, неврозах, нарушениях сна и проблеме лишнего веса. Это были новости региона.

0: сделано в России.
1: Мы с тобою две капли разные, одной воды, слезы облака. Разобьемся об землю стразами, разлетимся вокруг да около. Бесконечное вниз стремление, награжденное солнце взглядом, принесет траве упоение, нас с тобою положит рядом.

руками. Нас не станет с тобой, сестрица. Сохнет кожа воды следами. Или, может быть, в стекла оконные. Сердцем осени постучимся. Разбудить нам печали сонные. Тихим стоном дуем.

земли не коснуться. Мы исчезнем в горящем пламени, чтобы еще один раз завернуться в нежный шелк темно-синего знамени, чтобы еще раз подняться и чтобы опять пролиться, только бы не остаться в вечности льдом искриться.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно. Температура воздуха днем 24 градуса тепла. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: 255? 45? 55!
3: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
7: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
8: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Сегодня День Победы над милитаристской Японией и окончание Второй мировой войны. Мы по-настоящему гордимся предками, показавшими всему миру пример героизма, силы, духа, патриотизма. Пример неизбежного поражения зла в битве с добром, отметили в своем обращении к жителям региона губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов. Великий подвиг советских солдат и офицеров вдохновляет наших современных военнослужащих на самоотверженное служение Отечеству. Они также доблестно сражаются с адептами нацизма и их пособниками, подчеркнули первые лица региона. Преемственность поколений, гарантия ратных и политических побед России. Слава нашим воинам, освободившим родную страну и весь мир от фашизма. Конец цитаты. В эфире новости. Губернатор Александр Гусев встретился с неоднократной чемпионкой мира и России, действующей рекордсменкой страны по плаванию Дарьей Клепиковой. В этом году она вновь подтвердила свой высочайший класс, завоевав титул трехкратной чемпионки России и 7 медалей чемпионата Европы. На встрече говорили о развитии плавания в Воронеже. Для ребят, которые занимаются этим видом спорта, созданы прекрасные условия, в том числе 50-метровый бассейн «Волна». Губернатор подчеркнул, что правительство области продолжит улучшать спортивную инфраструктуру региона, в том числе в рамках частно-государственного партнерства и народной программы «Единой России». В Воронежском академическом театре драмы имени Кольцова состоялась церемония вручения премии правительства Воронежской области за особые достижения в учебной и творческой деятельности. Награды первой, второй и третьей степени получили 30 учащихся детских школ искусств и учреждений среднего профессионального образования. Ребят поздравила министр культуры Воронежской области Мария Мазур. Она также поблагодарила родителей и педагогов за поддержку юных талантов. Во время церемонии несколько награжденных выступили с музыкальными номерами, завершилась встреча экскурсии по театру. Жители микрорайона Озерки получат возможность добраться до больницы номер 8 на общественном транспорте без пересадок. Об этом сообщила пресс-служба администрации Воронежа. Для этого управление транспорта решило скорректировать маршрут номер 86. Уже с 4 сентября автобусы будут направлены с улицы Ростовской к заводу ГОО и далее через микрорайон БАМ к больнице номер 8. На правый берег и по улице Новосибирской маршрут номер 86 ходить не будет, отметили в мэрии. Добавим, по новому маршруту автобусы будут ходить где-то до конца ноября. После этого специалисты примут окончательное решение, менять его или вернуть предыдущую схему. Сегодня с 6 утра до 18.00 в Воронежской области ожидаются грозы. Об опасном погодном явлении сообщает прогностическая карта Гидрометцентра России для Центрального федерального округа. В столице Черноземья в четверг осадков не ожидается. Синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Столбики термометров покажут плюс 24 градуса. Это были новости региона.
0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.

0: Реклама на 107FM.
1: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

объятий, и взгляд мой устремится в высоту, где ветер облака придумывает платье. И я узнаю птиц на голубом и белом. Теперь я здесь, я им не снюсь, и мне не надо быть отчаянным и смелым.

Эх, знали бы вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ, и лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревшей плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик света.

брошусь в солнечную реку и утону на 25 прохладных снов секунд. И в это время я не буду и не человек, одним из тех, которые умрут.

Летаем на крылечке до утра, до утра. Поговорим о том, о сём. Та-ду-дым, та-ду-дам, та-ду-да. А за рекой тают огни, тишина не видать, не слыхать. Тают огни, как светлячки.

и вернулся домой в орденах. Сядем с отцом, тихо споем про коня, что ходит по полям. Сыном

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачная температура воздуха днем 24 градуса тепла. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
3: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: радио. Так бьется сердце.
1: Наши новости.
2: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Сегодня День Победы над милитаристской Японией и окончание Второй мировой войны. Мы по-настоящему гордимся предками, показавшими всему миру пример героизма, силы, духа, патриотизма. Пример неизбежного поражения зла в битве с добром, отметили в своем обращении к жителям региона губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов. Великий подвиг советских солдат и офицеров вдохновляет наших современных военнослужащих на самоотверженное служение Отечеству. Они также доблестно сражаются с адептами нацизма и их пособниками, подчеркнули первые лица региона. Преемственность поколений – гарантия ратных и политических побед России. Слава нашим воинам, освободившим родную страну и весь мир от фашизма. Конец цитаты. В эфире новости. Губернатор Александр Гусев встретился с неоднократной чемпионкой мира и России, действующей рекордсменкой страны по плаванию Дарьей Клепиковой. В этом году она вновь подтвердила свой высочайший класс, завоевав титул трехкратной чемпионки России и 7 медалей чемпионата Европы. На встрече говорили о развитии плавания в Воронеже. Для ребят, которые занимаются этим видом спорта, созданы прекрасные условия, в том числе 50-метровый бассейн «Волна». Губернатор подчеркнул, что правительство области продолжит улучшать спортивную инфраструктуру региона, в том числе в рамках частно-государственного партнерства и народной программы «Единой России». В Воронежском академическом театре драмы имени Кольцова состоялась церемония вручения премии правительства Воронежской области за особые достижения в учебной и творческой деятельности. Награды первой, второй и третьей степени получили 30 учащихся детских школ искусств и учреждений среднего профессионального образования. Ребят поздравила министр культуры Воронежской области Мария Мазура. Она также поблагодарила родителей и педагогов за поддержку юных талантов. Во время церемонии несколько награжденных выступили с музыкальными номерами, завершилась встречи и экскурсии по театру. Жители микрорайона Озерки получат возможность добраться до больницы номер 8 на общественном транспорте без пересадок. Об этом сообщила пресс-служба администрации Воронежа. Для этого управление транспорта решило скорректировать маршрут номер 86. Уже с 4 сентября автобусы будут направлены с улицы Ростовской к заводу ГОО и далее через микрорайон БАМ к больнице номер 8. На правый берег и по улице Новосибирской маршрут номер 86 ходить не будет, отметили в мэрии. Добавим, по новому маршруту автобусы будут ходить где-то до конца ноября, после этого специалисты примут окончательное решение менять его или вернуть предыдущую схему. Сегодня с 6 утра до 18.00 в Воронежской области ожидаются грозы. Об опасном погодном явлении сообщает прогностическая карта Гидрометцентра России для Центрального федерального округа. В столице Черноземья в четверг осадков не ожидается. Синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Столбики термометров покажут плюс 24 градуса. Это были новости региона.

0: Реклама на 107FM.
1: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4 700.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Что дала судьба, тем и живите. Синих птиц возвращения не ждите. Кто держал свое слово, тот

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, температура воздуха днем 24 градуса тепла. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 13 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свиной шейки «Агроэко» 579 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свиной шейки «Агроэко». Сочное нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
2: Предложение действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
3: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке «ОНО. Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе Центра робототехники ВГУ, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 00 99. Ограничение 0+.
4: Дворец творчества детей и молодежи приглашает детей и подростков от 5 до 18 лет на День открытых дверей, который состоится 6 сентября с 10 до 15 часов. Гостей ждут около 200 объединений разных направлений, концертная программа и мастер-классы. Все занятия во дворце бесплатны. Телефон для справок плюс 7 473 253 11 19.
5: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
6: Кому с 1 сентября будут начислять цифровые рубли и где ими можно расплатиться? Воронежским льготникам увеличат компенсацию за земельные участки. В воронежской поликлинике появилось зеркало, которое оценивает состояние здоровья. Чем удивит воронежцев фестиваль «Город-сад»? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
7: Аудитория 12+.
8: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Наши новости.
2: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Сегодня День Победы над милитаристской Японией и окончание Второй мировой войны. Мы по-настоящему гордимся предками, показавшими всему миру пример героизма, силы, духа, патриотизма. Пример неизбежного поражения зла в битве с добром, отметили в своем обращении к жителям региона губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов. Великий подвиг советских солдат и офицеров вдохновляет наших современных военнослужащих на самоотверженное служение Отечеству. Они также доблестно сражаются с адептами нацизма и их пособниками, подчеркнули первые лица региона. Преемственность поколений – гарантия ратных и политических побед России. Слава нашим воинам, освободившим родную страну и весь мир от фашизма. Конец цитаты. В эфире новости. Губернатор Александр Гусев встретился с неоднократной чемпионкой мира и России, действующей рекордсменкой страны по плаванию Дарьей Клепиковой. В этом году она вновь подтвердила свой высочайший класс, завоевав титул трехкратной чемпионки России и 7 медалей чемпионата Европы. На встрече говорили о развитии плавания в Воронеже. Для ребят, которые занимаются этим видом спорта, созданы прекрасные условия, в том числе 50-метровый бассейн «Волна». Губернатор подчеркнул, что правительство области продолжит улучшать спортивную инфраструктуру региона, в том числе в рамках частно-государственного партнерства и народной программы «Единой России». В Воронежском академическом театре драмы имени Кольцова состоялась церемония вручения премии правительства Воронежской области за особые достижения в учебной и творческой деятельности. Награды первой, второй и третьей степени получили 30 учащихся детских школ искусств и учреждений среднего профессионального образования. Ребят поздравила министр культуры в Воронежской области Мария Мазура. Она также поблагодарила родителей и педагогов за поддержку юных талантов. Во время церемонии несколько награжденных выступили с музыкальными номерами. Завершилась встреча экскурсии по театру. Жители микрорайона Озерки получат возможность добраться до больницы номер 8 на общественном транспорте без пересадок. Об этом сообщила пресс-служба администрации Воронежа. Для этого управление транспорта решило скорректировать маршрут номер 86. Уже с 4 сентября автобусы будут направлены с улицы Ростовской к заводу ГОО и далее через микрорайон БАМ к больнице номер 8. На правый берег и по улице Новосибирской маршрут номер 86 ходить не будет, отметили в мэрии. Добавим, по новому маршруту автобусы будут ходить где-то до конца ноября. После этого специалисты примут окончательное решение, менять его или вернуть предыдущую схему. Сегодня с 6 утра до 18.00 в Воронежской области ожидаются грозы. Об опасном погодном явлении сообщает прогностическая карта Гидрометцентра России для Центрального федерального округа. В столице Черноземья в четверг осадков не ожидается. Синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Столбики термометров покажут плюс 24 градуса. Это были новости региона.
3: На правах рекламы.
4: Сегодня премьера фантастического блокбастера «Трудно быть богом».
5: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
6: Я построю здесь новый мир.
5: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
7: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Касьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 8 минут в столице. Сегодня 3 сентября, сегодня четверг. На улице синоптики обещают нам, собственно говоря, теплую погоду до 20 градусов, хотя сейчас пасмурно на улице. Но, в общем, переменная облачность, все соответствует осени. Я тут посмотрел, без разрешения, естественно, посмотрел на погоду в понедельник. Вот, поэтому я не буду вам говорить, что будет в понедельник, но пока тепло.
3: Что-то не очень хорошее нас ждет. Доброе утро.
2: Будет легкое понижение температуры. Доброе утро всем.
3: До минуса, Саш?
2: Нет, до 13. Ну что вы, какой минус?
3: Ну 13 это нормальный, хороший прогноз.
2: Вообще говорят, в Москве будет бесснежная теплая зима. Так говорят. Про лето тоже говорили, будет теплое, хорошее лето. Вот, но по мне так лето состоялось. Как ваши дела, товарищи? Как ваше настроение?
3: Здравствуйте. Прекрасное настроение, чудесный день за окном. Особенно радует перспектива повышения градуса до 20.
2: Да.
3: Потому что пока не очень солнечно и тепло.
2: В выходные, правда, будет легкое похолодание и дожди будут. Но,
3: да,
2: вы знаете, я вот сегодня видел, все-таки еще вижу твоих коллег-бегунов, Янка, девчонок, которые...
3: Еще есть люди отважные,
2: которые,
3: да?
2: Которые бегут с голыми ногами. Вот, и девчонок, которые едут на велосипедах с голыми ногами, не соблюдая правила дорожного движения, это не важно, это как бы их личное. Но, тем не менее, они полураздеты. Я подумал, вот я вчера, например...
3: Ты бы с радостью возглавлял какую-нибудь партию раздетых ног, Александр.
2: Я вчера, например, гулял почти до 9 вечера. Вот так получилось на улице.
3: Добровольно, Саша, или тебя выгнали?
2: Меня заставили. Вот я гулял поздно вечером. И вы знаете, я был на самом деле очень тепло. Хотя бы и вроде и пасмурно, и ветер, а все равно тепло. Вот укутаешься, уже жарко. Поэтому в какой-то момент я подумал, что я сейчас простыну, а нет.
4: Я думал, какая-то интересная история будет.
2: Из наблюдений.
3: В каждом возрасте, Гарри, свои интересные истории.
4: Нужно подождать еще перед следующим выходом, Александр. Вспомните что-то интересное.
3: Теперь о погоде наше все.
4: Доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Мы начинаем, поехали.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
5: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу: магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363. Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий «Горького» предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
5: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория «Горького» в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Салон красоты «Форма» – это всегда заряд энергии и настроения. Ведь именно здесь вы получите индивидуальный подход от профессиональных мастеров и полный спектр услуг. Вы выбираете форму, а мы выбираем вас. Консультация бесплатна. Город Воронеж, Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 7 часов и 20 минут в столице. Всем доброе утро.
3: Несмотря на ранний час, предлагаю немного пофантазировать. Увидел вчера в интернете...
2: Фантазия вообще у людей просыпается с 10.
3: С 10? Да. Ну, мы сейчас проверим...
4: Я бы сказал, ближе к 11.
3: Как у наших слушателей с этим. Увидел вчера в интернете пост человека, который задается вопросом. Если бы ваша зарплата была бы названием фильма, как бы он назывался? И люди стали не просто перечислять фильмы, а немножко их название фильма коверкать, там, «Унесенные Вайлдберрисом» и так далее.
2: Но интереснее было бы все-таки подобрать фильм. Ну, мне так кажется.
3: Ну, хорошо, «Миллионер из трущоб».
2: Во.
3: Это позитивная зарплата?
2: Это позитивная зарплата.
3: Ты вырвался из низов и сейчас добился каких-то высот, так?
2: Да, абсолютно верно. Долгая дорога в дюнах, вот у меня.
4: У меня, наверное, сплошная кинзадза.
3: Забуксовал Александр где-то?
2: Ну, типа того. Ну, то есть, как бы, я вот все время у меня... Я вот этого какого-то прилива финансовых потоков жду всю жизнь.
3: Ну, вообще, о ситуации, например, последнее время можно было «Безумным Максом» описать.
2: Например,
3: но это связано с бензиновым сюжетом фильма.
4: Ну, это самое актуальное, да, сейчас
3: так, история. Давайте так. Если бы ваша зарплата была бы названием фильма, как бы он назывался? Пофантазируем, пожалуйста, пишите. Наш.ру. На главной странице есть две ссылки на ботов. Бот в Максе и бот в Телеграме. Рассказывайте, пишите.
4: И было бы круто получить не только название, но и какой-то комментарий, почему вы так считаете.
3: Да.
2: Расшифровка, да. Потому что
4: да, вот было 300, бы здорово.
2: 300 спартанцев — это что? Вот по отношению к зарплате.
3: Пишите с расшифровкой, с пояснением, чтобы нам было понятнее и всем слушателям. Будем читать через несколько минут ваше сообщение.
0: Подъемники на нашем радио.

0: рекламы.
1: Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде. Он на улице, на работе, даже дома.
2: Люблю тебя.
1: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Acoustic Now. Шумоизоляция человека разумного.
0: Наше радио.

0: наша реклама.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
4: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту «Касперский премиум». Получите дополнительную скидку 10% по промокоду «Радио» до 4 октября 2026 года. 18+.
5: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет «Купер». Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Алло, ну, как там с бизнесом?
7: Что? Вы кому звоните?
6: Твоему бизнесу звоню.
7: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
8: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
1: Бизнес – это про выгоду, а Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября, оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321.

0: пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
2: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
3: Так, ну давайте поговорим.
4: Если бы ваша зарплата была бы названием фильма, как бы он назывался? Вот о чем мы заговорили и попросили вас пояснения. Есть небольшая, но стабильная зарплата и обещание директора, что все наладится и тогда заживем. Прям в точку. Фраза «Я тебя поцелую потом, если ты захочешь». В общем, здрасте, я ваша тетя.
5: А у меня зарплата, как сказал один из героев фильма «Небеса обетованные», маленькая, но хорошая. Видимо, потребности у меня небольшие.
4: 300 спартанцев. Расшифровка: сумма примерно от 300 тысяч. Работаю курьером. Перевожу огромное количество различных товаров в течение всего дня. Не всегда с клиентами находишь правильный общий язык. Пробег в течение дня от 250 до 600 километров. Сейчас уже в рейсе. Выехал со склада.
5: Ничего себе, хочется сказать.
6: Удачи вам.
5: Лара Крофт. Зарабатываешь, но всегда находится какая-то расхитительница, которая тратит ее.
6: Да.
4: Мой фильм «Афоня». Стараюсь быть как крокодил Гена и вечно какой-то родственнице рубь должен.
5: «Чужой» или «Чужие», потому что получилось, сразу все жене перевел.
4: «Похороните меня за плинтусом. Я медсестра, зарплата не успевает за ценами».
6: Да, не у вас одних.
5: А моя зарплата – это как Иванушка-дурачок за чудом ходил. Там Олег Даль в главной роли. И всем, и во все искренне верю. Но вот сейчас еще немного, и все будет хорошо.
4: Еще добро чуть-чуть. Пожаловать на 76-е голодные игры. Постоянная битва за свою зарплату из-за недовольства неумных пассажиров и вечно подпевающим им начальством.
5: Вообще было бы смешно, если бы не было так грустно. Я бы свой заработок назвала «Унесенный ветром», потому что у меня молодой бизнес, и пока все, что зарабатываю, уходит на расходы. Себе пока остается мало.
6: Зигзаг... Подождите, все будет хорошо.
4: Зигзаг удачи. Просто прихожу на работу, а деньги платят. И мне кажется, достаточно неплохие. Вот видите, не у всех...
5: Есть и хорошая история. Да,
4: как-то все печально.
5: Голый пистолет. Не могу даже вещей купить. Все на жену и дочь уходит.
6: Да.
4: Один плюс один. Пол зарплаты себе, половину бывшей жене по решению суда.
6: Ну так вот, да, что делать.
5: Старикам здесь не место. Зарплаты нет, осталась только пенсия.
4: Федорино горе. Деньги сбежали.
6: Слушайте, это прикольно.
5: Человек дождя. Зарабатываю прилично, но деньги, как вода сквозь пальцы, не хватает ни на что.
4: Операция «Ы». Переехал с Дальнего Востока в столицу. Доход больше, соблазнов больше дохода, но в целом путь верный.
6: Ну и слава богу.
5: Трое в лодке, нищета и собаки. Тут и расшифровывать нечего, все предельно ясно.
4: Да, тут, наверное, одно из самых популярных сообщений. 28 дней спустя. Зарплата кончается в первые 2-3 дня. Дальше начинается долгий этап ожидания.
5: Худеющий. Тут тоже без комментариев.
6: Есть такой фильм, да?
5: По-моему, да. «Копейка» фильм с Мазаевым. Небольшая, но сердце дорога.
4: Бедняковый период. Тут начали немножко уже коверкать. И 50 оттенков бедности.
5: «Властелин колец». Все время в разъездах. Работаю еще и присматриваю за хоббитами.
4: Детьми. «Доживем до понедельника». Самый популярный, наверное. «Кошмар на улице Вязов» и «Выживший». Тут без комментариев.
5: «Спорт лото 80. Зарплата 80 тысяч рублей. А когда выплата будет, приходится гадать.
4: «Богатые тоже плачут». Ну, это сериал. Тоже нам подходит.
5: Безусловно.
4: Наш.ру, если вы готовы присоединиться к нашей небольшой рубрике, то напишите, если бы ваша зарплата была бы названием фильма, как бы он назывался, и с пояснением, пожалуйста.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, давайте дочитаем сообщение, как ваша зарплата. Как бы вы назвали вашу зарплату современным названием фильма?
3: Если бы, ну не обязательно современным, ваша зарплата была бы названием фильма, как бы она называлась, и, ну как бы он назывался, и, соответственно, пояснение, если требует. По щучьему велению, так мои дети считают, что у меня появляется зарплата.
2: Да, что мы их рисуем.
4: Но вы же должны, дорогой друг, заплатить деньги. Деньги, растерянно произнес Незнайка. А что это такое друг? Я, как бы это сказать, впервые слышу такое слово.
3: Не смотрите наверх. Зарплата неплохая, но хочется больше. Мечтаю о зарплате начальства.
2: Не смотрите наверх. Классный фильм, кстати. Посмотрите его.
4: Остров сокровищ. Живу одна, зарплатой довольна. Постоянно нахожу собственные заначки в карманах, сумочках. Недавно вот нашла в книгах конверт с долларами, который еще по 32 меняла.
5: Ох вы какая!
3: Малышка на миллион. Все время доказываю, что я достойна большего.
2: Вы знаете, у нас таких очень много.
4: Скорее очень. Передача. Очевидная, невероятная. Зарплаты почти всегда с сюрпризом.
2: Самое обидное, это когда вот, ну, человек явно переоценен.
3: Кому обидно?
2: Другим? Тому, кто считает, что он стоит миллион.
3: Игра в кальмара. Рабочий день больше похож на игру на выживание. В конце денежный приз.
2: Да.
4: Винни-Пух. Деньги как мед. Вот они есть, а вот их нет.
3: Ну, спасибо вам большое за креатив, за ваше чувство юмора. И, мне кажется, наш человек...
2: За иронию, любой, с которой вы относитесь, да, к отсутствию денег.
3: Ситуации не унывает.
2: Да.
3: Но и обратите внимание, что богачи-то отмалчиваются.
2: А у нас их нет.
3: Сидят. Есть, есть, Саша. Это же, знаешь, как вот в тех шутках. Твой друг или знакомый, у которого всегда все потихонечку. Купил машину, съездил в отпуск, как купил дела, квартиру, да, и так далее. Поэтому 7.50 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
6: Спонсор выпуска – сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
7: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно. Температура воздуха днем 24 градуса тепла. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
8: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. «Контейнер масла». Железно.
9: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
10: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
11: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
12: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье-2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС Лайфхолл, Ситипарк, Град. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+.
13: Жиловщицы работают давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены приводят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
5: На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября – Воронеж. 3 октября – Липецк. Главные хиты – «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Ограничение 16+.
14: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
15: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Это навсегда. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Президент России выступит на пленарном заседании 11-го Восточного экономического форума. Форум проходит во Владивостоке и продлится до завтрашнего дня. Выступление Владимира Путина с большой речью на пленарном заседании станет центральным событием ВЭФ. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Как отмечает СОПКОР НСН во Владивостоке, в пленарном заседании наряду с российским лидером также примут участие премьер-министр Монголии, первый вице-президент Мьянмы и вице-премьер Госсовета КНР. Перед началом заседания Путин кратко пообщается со всеми его участниками, а затем вместе с иностранными гостями выйдет на сцену, где выступит с речью и ответит на вопросы. Пекин и Нью-Дели хотят сохранить формат «Россия, Индия, Китай» и подтверждают это. Как заявил глава российского МИД Сергей Лавров, роль тройки этих государств сохраняется, независимо от того, что из нее выросло объединение БРИКС. Лавров также отметил, что Индия и Китай разделяют подходы России по многим внешнеполитическим вопросам, так же, как и российская сторона разделяет их подходы по подавляющему большинству вопросов международной повестки дня. Очередной случай нападения медведя на людей зафиксирован в Красноярском крае. По данным регионального управления СКР, в лесном массиве у поселка Подтесово Енисейского муниципального округа были обнаружены тела двух женщин с телесными повреждениями, характерными для случаев нападения медведя. По данному факту проводится процессуальная проверка, назначены судебно-медицинские исследования. Известно, что 31 августа женщины ушли в лес за грибами и пропали. Минздрав России не планирует заменять врачей искусственным интеллектом. Это пообещал заместитель министра здравоохранения России Вадим Ваньков. В беседе с РИА Новости он уточнил, что с точки зрения использования искусственного интеллекта в здравоохранении уже сформировался такой термин, как «система поддержки принятия врачебных решений». Замминистр добавил, что можно говорить про замену ряда функций врача или медицинского персонала, однако это касается не врачебных и клинических действий, а административной и управленческой деятельности. Знаменитая сибирская отшельница Агафья Лыкова начала подготовку к зиме. Как рассказал РИА Новости бизнесмен Али Узденов, который помогает отшельнице. Она собирает дикие ягоды, кедровые орехи, ловит рыбу и заготавливает корм для коз. Агафья Карповна полна оптимизма, улыбается и все время приглашает гостей, сказал собеседник агентства, который навестил бабушку в прошлом месяце. Агафья – единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, живших в изоляции с 1937 года. А популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. На правах рекламы.
2: Сегодня премьера фантастического блокбастера «Трудно быть богом».
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте.
3: Давайте сыграем в кинопробу. Сегодня третье число, третий правильный ответ будем принимать. Задание сложное, хотя фильм «Парни» условно моего возраста там плюс-минус 40 лет смотрели.
4: И девчонки парни моего возраста тоже.
5: Парни моего возраста.
3: Ну, это такой мальчуковый фильм.
2: Ладно, давайте смотреть.
3: Я не знаю, слушай, девочки фанатели от него.
2: Что разыгрываем?
4: Ты что, девочки фанатели от актера, который снимался в главной роли. Разыгрываем экскурсию на наше радио, которая состоится 25 сентября.
6: Эй, а у тебя хватит денег заплатить за все? Что у тебя в наличии? Доллары? Динары? Хэнк!
7: Да!
6: У нас тут шаровик объявился.
7: Что?
6: Не хочет платить.
7: А ну отойди, Бренда. Ну ты, подонок. Я целый день корчусь. Готовлю эту муру.
8: Очень вкусно.
7: Вопрос не в этом, а в том, собираешься ли ты платить.
8: Я не знаю.
7: Он не знает. Нехило, да? Да я вышибу тебе мозги, подонок!
8: Я не хочу вас обижать.
7: Меня не хочет обижать Хэнка! Засранец!
2: Вот так вот.
3: Ну, я, честно говоря, не знаю, как по этому фрагменту угадать.
2: Очень
3: но...
2: просто.
3: Да, очень надеюсь, просто, что вы справитесь. Ждем.
2: Если вы смотрели, вы знаете.
3: Третий правильный ответ.
0: Подъемники на нашем радио.
9: Реклама на 107 FM.
10: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
11: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий «Горького» предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
13: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория «Горького» в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте почитаем ваши... Ой, давайте послушаем еще раз фрагмент.
3: Эй, а у тебя хватит денег заплатить за все? Что у тебя в наличии? Доллары? Динары? Хэнк!
4: Да!
3: У нас тут шаровик объявился.
4: Что?
3: Не хочет платить.
4: А ну отойди, Бренда. Ну ты, подонок, я целый день корчусь, готовлю эту муру.
5: Очень вкусно.
4: Вопрос не в этом, а в том, собираешься ли ты платить.
5: Я не знаю.
4: Он не знает. Нехило, да? Да я вышибу тебе мозги, подонок.
5: Я не хочу вас обижать.
4: Меня не хочет обижать Хэнка, засранец.
6: Какой же отвратительный голос у меня получился в начале этого ролика. Прям фу.
2: Мне интересно, а почему там принимали доллары или динары?
7: Он на границе был где-то.
6: Я не помню. Слушай, я смотрела в глубоком детстве этот фильм. Значит, «Во все тяжкие», «Вспомнить все», «Хэнкок», «Кровавый спорт» и другие неверные ответы мы загадывали художественный фильм «Универсальный солдат».
2: Жан-Клод Ван Дамм.
6: И к нам на экскурсию 25 сентября придет человек с номером телефона 926-677-76 и так далее. Мы вас поздравляем.
2: Поздравляем.
7: А, тут, кстати, я сейчас читаю интересные факты про универсального солдата. Еще раз, первого. Там есть второй, третий, но уже без Ван Дамма. Во время показа оригинального трейлера в кадре играла музыка из фильма «Терминатор 2. Судный день». 91-го года. Фильм этот 92-го года, «Универсальный солдат». И когда трейлер показывали, играла та самая тема. Ну, не знаю, я думаю, после успеха «Терминатора» решили на этом, на этой волне
6: выкатить.
7: Выкатить, да. Ты даже если постер посмотришь, вот, то он чем-то напоминает оригинальный постер «Терминатора». Я думаю, что такая не пародия, но на волне успеха хотели выехать.
2: Отсылка.
7: Да. 17 минут 9 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

Это новый текст поверх старого, который меня не устроил. Ты же знаешь, сынок, что мы все исполнители чужой воли. Не бойся себя, все будет ровно в срок и как надо. Мы сидим в порту на полу и грузим второй сезон «Карателя». Провокатор уже вскрылся в первом, не дожив до второго. Меня прессуют всю жизнь, я по сути ко всему готова. И все больше удивляют те, кто все время чего-то, кого-то, зачем-то боится. Это так странно и нелепо, сынок. Мы же люди, хоть и не боги, и не мои любимые птицы.

Когда и не будем. Не прячься от меня, сынок, ты живой и красивый. Придет время, и станешь счастливым и сильным. И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не

0: средствах рекламы.
1: Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде. Он на улице, на работе, даже дома.
2: Люблю тебя.
1: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Acoustic Now. Шумоизоляция человека разумного.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. Пау Сбербанк.
3: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
5: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту «Касперский премиум». Получите дополнительную скидку 10% по промокоду «Радио» до 4 октября 2026 года. 18+.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
8: Да что?
9: А что?
8: Перевозки – это задача со звездочкой.
10: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
11: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
10: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
12: Куда срочно перенести рабочие чаты?
13: Мессенджер не должен напрягать, он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
14: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
15: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
16: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
17: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
18: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
19: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
20: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и

0: За что люди в парах поощряют друг друга? Наши исследования в России проводили. В вопросе принимали 1600 человек, состоявших в отношениях. 72% признали, что у них есть своя система маленьких наград партнеру. Хотя сами они обычно так это не называют. Чаще всего партнера поощряют за бытовые подвиги. Уборку, готовку, ремонт, покупки. Это самый популярный ответ. Убрал в квартире, получи поощрение.
1: А поощрение в виде чего?
0: Это каждый сам выбирает, Саш.
1: Они...
0: У кого-то физически, у кого-то
2: материальное. Чувствую себя обманутой сейчас.
0: За успехи на работе или в учебе. Ну, тут, наверное, в первую очередь детей.
2: Ну, детей, да.
0: Мы как раз вот тут сейчас обсуждали, Саш читал новость, что россияне переводят детям разные суммы за хорошие оценки.
1: В среднем 1700 рублей за школьные успехи.
0: Вот. За выполнение давно отложенного дела. Ну, ты обещал с плинтусом разобраться год уже. Ну, сделал, да. И вот получил от тебе... жены поощрение в каком-то виде, не знаю уж в каком. Ну или от там, второй половины, если вы не в официальных отношениях. За занятие спортом, диету или отказ от вредной привычки.
1: Да.
0: Вот пообещали вы отказаться от ваших вредных привычек, сдержали обещание уже какое-то продолжительное время, получили за это поощрение.
1: Я, кстати, получаю поощрение за хорошее поведение.
0: От жены?
1: От жены, да. Потому что обычно оно у меня плохое.
0: За то, что партнер выдержал сложную неделю и вообще молодец. Награждают чаще всего любимой едой или ужином. Словами похвалы и комплиментами.
1: Устно.
0: Совместными развлечениями. Небольшими подарками. Каждый пятый признался, что иногда специально рассказывает партнеру о каком-нибудь своем достижении, рассчитывая на похвалу или награду. Самое забавное, мужчины чаще ждут поощрения за конкретно сделанное дело, а женщины за усилия, которые партнер заметил сам, без напоминания. В связи с этим мы хотели бы поговорить, есть ли у вас дома маленькие поощрения и за что?
1: И в виде чего?
0: У нас, знаешь, в виде чего, да.
2: У нас есть знакомые, и там, значит, уже деда с внуками, значит, у них вот есть финансовые отношения. Деда в прошлом спортсмен, и он всячески поощряет достижения спортивные своих внуков. Угу. И это так забавно, когда ты стоишь, разговариваешь с человеком, например, хоп, звонок по видеосвязи. Деда, смотри! И, значит, там, ну, например, каждое подтягивание 1 рубль, там, да, или там каждое отжимание 1 рубль. Деда, смотри, значит, и начинается вот так вот на камеру перед дедушкой, там, хыч-хыч-хыч-хыч, потянулся тут же, отжался. Деда такой стоит, считает. Так, да, 200 рублей сейчас перечислю. Это очень забавно. Но, с другой стороны, вот я иногда задумываюсь, наверное, это не самое плохое поощрение, потому что, ну, действительно, то есть, как бы, дети, да, дети привыкают быть подтянутыми, спортивными и так далее. Все умеют делать.
0: Есть ли у вас дома система маленьких наград, так их назовем? И да. В чем она выражается? В какой валюте? Пожалуйста, пишите, рассказывайте, почитаем через несколько минут ваше сообщение.
3: Подъемники на нашем радио.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, о поощрениях в ваших семьях заговорили.
2: Когда получаю премию больше оклада, всегда покупаю жене что-то из косметики или парфюма, а ребенку игрушку, которую он ходит каждый вечер, смотрит в магазине. Так как, чтобы получить премию, они мои главные мотиваторы.
3: А как вы вот знаете, что вашей жене нужно? Или как?
2: Может, есть какой-то виш-лист.
3: Да.
4: Если муж убрался дома, получает определенный бонус в интимной составляющей. А вот от него похвалы не дождешься, только постоянное недовольство. Что это не так, то не так.
3: Итак, давайте на этом остановимся. Давайте, пожалуйста, что такое
4: определенный бонус?
3: Бонус в интимной составляющей.
2: Что это такое? Где мы поняли? Просто что такое определенный бонус? И как сильно они отличаются? И какое разнообразие?
4: От неопределенных?
2: У меня такая система в доме. Я коллекционирую футбольные карточки. Сыну выдал список с номерами, которых у меня нет. И он добывает их у своих школьных друзей. За каждую карточку получает по 10 рублей.
3: А вы, я смотрю, не очень-то щедрый.
2: Не очень-то коллекционер.
4: За сделанные ребенком задания, логопедический, букварь, помощь по дому в течение дня, вечером 10 минут игры на моем телефоне. Ребенку 6 лет.
2: Здравствуйте. Ребенок получает деньги за оценки. Пятерка 100 рублей, четверка 50 рублей, тройка минус 50 рублей, двойка минус 100 рублей. Максимальная выплата 7300 рублей за третью четверть прошлого учебного года.
3: У меня так тоже недополучил,
2: одноклассник пытались стимулировать, он в первый же месяц в минус ушел.
4: И дальше отказался сотрудничать.
2: Эксперимент закончился, да.
4: Дети собрали игрушки и получили за это конфеты или другую вкусняшку.
2: Поощрение в виде снятия ранее наложенного взыскания.
3: Это ну тоже относится к определенному бонусу в интимной составляющей.
4: Ну и минутка поэзии в нашу тему. Хвалите бабы мужиков. Мужик за похвалу достанет месяц с облаков и пыль сметет в углу. Вот такое творчество нам прислали.
2: В виде поощрения жена меня отпускает в баню с друзьями, а я ее с подружками в бар.
3: А за что?
2: Ну, не знаю, вот что-то вы сделали хорошее.
3: Ну, все, вот,
2: иди в баню.
3: Так, ты это, сегодня...
2: Молодец?
3: Молодец, иди с девчонками, бухайте. Прям вот так вот, идите, давай, не сиди дома, иди.
4: А у нас поощрение очень простое. Для жены сладкое, для меня рыба и пиво. Лучшая мотивация к действию.
2: Ну, вот такие поощрения
3: Спасибо, существуют
2: у наших слушателей.
3: Спасибо вам за конкретику.
2: Как-то так. Сейчас многие задумались, наверное, а есть ли в нашей семье или там в паре система поощрений? И нужно ли вообще ее вводить? Что об этом говорят специалисты? Или это, наоборот, развращает?
4: Вопрос философский.
2: Ну, да, пусть каждый сам решает.
3: Каждому свое дело.
2: 8:50
3: в Москве.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, температура воздуха днем 24 градуса тепла. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
6: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
7: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
8: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
9: Санаторий Дзержинского. Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами, детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: Дворец творчества детей и молодежи приглашает детей и подростков от 5 до 18 лет на День открытых дверей, который состоится 6 сентября с 10 до 15 часов. Гостей ждут около 200 объединений разных направлений, концертная программа и мастер-классы. Все занятия во дворце бесплатны. Телефон для справок плюс 7 473 253 11 19. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
11: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
12: Кому с 1 сентября будут начислять цифровые рубли и где ими можно расплатиться? В Воронежским льготникам увеличат компенсацию за земельные участки. В Воронежской поликлинике появилось зеркало, которое оценивает состояние здоровья. Чем удивит воронежцев фестиваль «Город-сад»? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
13: Аудитория 12+.
14: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
15: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
16: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Наши новости.
2: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Сегодня День Победы над милитаристской Японией и окончание Второй мировой войны. Мы по-настоящему гордимся предками, показавшими всему миру пример героизма, силы, духа, патриотизма. Пример неизбежного поражения зла в битве с добром, отметили в своем обращении к жителям региона губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов. Великий подвиг советских солдат и офицеров вдохновляет наших современных военнослужащих на самоотверженное служение Отечеству. Они также доблестно сражаются с адептами нацизма и их пособниками, подчеркнули первые лица региона. Преемственность поколений – гарантия ратных и политических побед России. Слава нашим воинам, освободившим родную страну и весь мир от фашизма. Конец цитаты. В эфире новости. Губернатор Александр Гусев встретился с неоднократной чемпионкой мира и России, действующей рекордсменкой страны по плаванию Дарьей Клепиковой. В этом году она вновь подтвердила свой высочайший класс, завоевав титул трехкратной чемпионки России и 7 медалей чемпионата Европы. На встрече говорили о развитии плавания в Воронеже. Для ребят, которые занимаются этим видом спорта, созданы прекрасные условия, в том числе 50-метровый бассейн «Волна». Губернатор подчеркнул, что правительство области продолжит улучшать спортивную инфраструктуру региона, в том числе в рамках частно-государственного партнерства и народной программы «Единой России». В Воронежском академическом театре драмы имени Кольцова состоялась церемония вручения премии правительства Воронежской области за особые достижения в учебной и творческой деятельности. Награды первой, второй и третьей степени получили 30 учащихся детских школ искусств и учреждений среднего профессионального образования. Ребят поздравила министр культуры Воронежской области Мария Мазура. Она также поблагодарила родителей и педагогов за поддержку юных талантов. Во время церемонии несколько награжденных выступили с музыкальными номерами. Завершилась встречи и экскурсии по театру. Жители микрорайона Озерки получат возможность добраться до больницы номер 8 на общественном транспорте без пересадок. Об этом сообщила пресс-служба администрации Воронежа. Для этого управление транспорта решило скорректировать маршрут номер 86. Уже с 4 сентября автобусы будут направлены с улицы Ростовской к заводу ГОО и далее через микрорайон БАМ к больнице номер 8. На правый берег и по улице Новосибирской маршрут номер 86 ходить не будет, отметили в мэрии. Добавим, по новому маршруту автобусы будут ходить где-то до конца ноября. После этого специалисты примут окончательное решение, менять его или вернуть предыдущую схему. Сегодня с 6 утра до 18.00 в Воронежской области ожидаются грозы. Об опасном погодном явлении сообщает прогностическая карта Гидрометцентра России для Центрального федерального округа. В столице Черноземья в четверг осадков не ожидается. Синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Столбики термометров покажут плюс 24 градуса. Это были новости региона.
3: На правах рекламы.
4: Сегодня премьера фантастического блокбастера «Трудно быть богом».
5: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
6: Я построю здесь новый мир.
5: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Домники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 8 минут в столице, сегодня 3 сентября. Сегодня у нас четверг, до 20 градусов 21 обещают нам синоптики.
3: Давайте теплом. Погадаем. Наше книжное гадание «Гадалки не ходи». Ян, по какой книге?
4: Сегодня по Чуковскому будем гадать.
3: Купили новую квартиру. Три раза ее смотрели, и все три раза смотрели днем. А по вечерам во дворе и в доме напротив жуткие вечеринки, шум, гам, с которыми даже участковый не может справиться. Вот думаем, продавать или нет.
2: Продавать или нет?
3: Угу.
2: Ну, продавайте.
4: Ну, я бы не смогла в Шумигаме жить. Я бы, наверное, ну, точно пыталась квартиру,
3: потому
4: придумать...
3: Потому что в доме напротив...
2: Типа, съехать, чтобы в другое место.
3: Да.
4: Ну, да. А что только потому? Это невозможно, на самом деле, если у тебя ежевечерние тусовки, это же просто...
2: Если ты не можешь, короче говоря, прийти к какому-то...
3: Удивительно, как это работает. Где-то, не дай бог, там...
2: Пискнул, и все. И тебя уже забрали.
3: И все.
2: Приструнили и так далее. А где-то участковый просто разводит.
3: А где-то люди задумываются, продавать квартиру или нет.
4: Ну, попробуйте все-таки решить это. Просто жить в постоянном шуме – это реально стресс для организма. А стресс – это очень негативная история для нашего с вами организма. Поэтому,
2: знаешь, ты в какой-то момент, вот если ты начинаешь с этим еще бороться, ты становишься врагом вот этих людей. И это очень небезопасно.
3: Я помню, как наши слушатели несколько лет назад писали, что они купили квартиру, и только потом осознали, что во дворе дома... ЗАГС. И практически каждый день там рис, шампанское, мусор и так далее. Машины. Но, с другой стороны, каждый день праздник.
2: Слушай, ты знаешь, я так радовался, когда нам давали квартиру, что у нас окна не во двор выходят. Вот. А теперь школа. В наши окна выходит школа. И вот этот поток человека, человека-поток с ранцами. То есть нужно всегда закрывать окна.
3: Ну, тоже мне проблема.
2: Ну да, не проблема.
3: Ждем ваши проблемы. Извините. Какие-то более оригинальные, чем школа под окнами. И мы погадаем большинство из вас в экспресс-режиме, обсудим ваши проблемы, а одного или одну из вас выведем в прямой эфир. Пишите.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM. В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
5: Дворец творчества детей и молодежи приглашает детей и подростков от 5 до 18 лет на День открытых дверей, который состоится 6 сентября с 10 до 15 часов. Гостей ждут около 200 объединений разных направлений, концертная программа и мастер-классы. Все занятия во дворце бесплатны. Телефон для справок плюс 7 473 253 11 19. Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу. Магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363. Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория. Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро. 9 часов и 16 минут столица.
3: У нас проблема. Вернулась асоциальная соседка сверху. Скандалы и пьянки 24 на 7. До этого был ее отец, который умудрился достать нас и после смерти. Когда-нибудь это кончится? А как он вас после смерти? То, что
4: ну, видимо, дочь приехала. Потому что дочь приехала, да.
3: Ну, тут есть, я думаю, специалисты, которые
2: да, на самом деле, я вас поздравляю, это ваша проблема теперь.
4: Сосед, да, но самим это невозможно, это только
2: и другие привлечения. Вам не решат. Ну, будут ее на месяц там закрывать, на пару недель даже, не на месяц. Потом будет выходить.
3: Но соседская проблема. Сосед курит на балконе. Мы с ними в хороших отношениях. Я запах сигарет вообще не выношу. Погадайте, договоримся про курение или нет?
2: А на балконе же сейчас нельзя курить, да?
3: Я не знаю.
2: По закону. Сейчас на балконах, по-моему, нельзя курить.
3: По-моему, никогда нельзя было.
2: Нет, да. Гар, ты вспомни, я тут, вы знаете, мы с женой...
3: То, что все курят, это другое дело.
2: Мы с женой зашли в один старенький ресторан, и, короче говоря, когда-то мы давно-давно там были, и там осталась надпись «Зал для курящих». И я вспомнил, что раньше, ты говоришь, на балконах никогда нельзя было курить. Курить можно было раньше везде. И вот это, конечно, дикость какая-то, когда люди в ресторанах сидели, курили. Я сам сидел, курил.
3: Слушай, сейчас и
2: я не знаю, в Тбили...
3: до сих пор есть...
2: В Тбилиси, по-моему, до сих пор осталось. Вот когда приезжаешь, я там, правда, давно не был, но вот мы когда приехали в 17 или 18 году, там просто дым стоял коромыслом.
3: И это... в Египте везде курят. Даже ну, в гостинице.
2: Это
3: в Москве есть рестораны с курительными комнатами. Знаешь, как в аэропорту, вытяжки там.
2: Ну, курительные комнаты, это все-таки другое.
3: Ну, внутри ресторана.
4: Ну, вообще, это очень тяжело, потому что я с вами вот в одной упряжке, я тоже не могу, я не выношу запаха сигарет, мне становится реально плохо. Однажды я потеряла сознание, когда мне выдохнули в лицо.
2: Поэтому...
4: Просто упала в уморок.
2: Да.
4: Поэтому ну, это на самом деле сложно, и тут надо просто говорить, да.
3: Доброе утро, наши. Привет из Мурманска. Меня зовут Юрий. У моего друга 20 сентября день рождения. Но еще 20 сентября у нас концерт группы «Пикник». Что делать? Пойти к другу на день рождения или на концерт? Друг на концерт идти не хочет.
4: Слушайте, ну со всем уважением к группе «Пикник», конечно, к другу надо идти.
3: А что вам мешает сходить на концерт и потом приехать в приподнятом настроении уже к другу?
4: Ну а что?
3: Ну а что? Концерт же не весь вечер будет идти. Можно до, можно после.
4: Ну, да, но я имею в виду, что если все равно накладывается каким-то образом, ну, друг, ну, день рождения и друг, ну, не знаю.
3: Я бы совместил.
4: Да, и туда, и туда?
3: Ну, конечно. Ну, все взрослые люди уже, ну, хочется.
2: И нашим, и вашим. А успеешь?
3: Успею.
2: Всегда успевал.
3: Всегда успевал.
2: Поэтому.
4: Ну, или так, как Гарри предлагает, да.
2: Используйте этот метод.
3: Собираемся осенью отдыхать. Непонятно куда. Но жена предлагает поменять машину. Непонятно какую. Мы собираемся осенью отдыхать. Непонятно куда. Но жена предлагает поменять машину вместо отдыха. Но непонятно какую. Люди не могут определиться ни где отдыхать, ни какую машину. Обычно девчонки за отдых. Мы тут видели сейчас ролик. Это Лада Веста была, да?
2: Да.
3: Три комплектации Лада Веста. Вот этот отсек под очки.
4: Да.
3: Значит, в первой, ну, в самой, как бы,
2: простой,
3: в самой средней комплектации он запаян. Ну, то есть, ты не нажимаешь, и он не открывается. То есть, он есть. И ты на него нажимаешь.
4: Из вредности запаяли. Вот.
3: А в максимальной комплектации
4: он открывается.
2: Он открывается.
3: Просто интересно, там могут умельцы в гараж-сервисе подковырнуть и...
4: Ну, это просто так, какие-то бракованные открыть. Машины, ну, прям вряд ли так
3: в
4: вот.
3: В салоне?
4: Да? Не. Обалдеть. Ну, это удивительно. Ну,
3: я не знаю, правда это или нет, может, это, конечно, фейк.
4: Это
3: и наговаривают на Ладу Весту нашу.
2: Ой, хватит уже, давайте, ничего там не наговаривать. Салтыков-Щедрин это просто.
4: Да.
3: Да. С другой стороны, нужны они вам эти очки? Ждем ваши проблемы, гадаем, Янка По.
4: По Чуковскому сегодня гадаем.
0: Подъемники на нашем радио.

0: правах рекламы.
1: Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде. Он на улице, на работе, даже дома.
2: Люблю тебя.
1: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Acoustic Now. Шумоизоляция человека разумного.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте Сбербанк.ру. Или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
5: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Пао Банк ВТБ. Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно. 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
7: Да что?
8: Перевозки — это задача созвездия.

0: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи, что попало, не смотри.
1: Фух. Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
2: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс, включенные сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на nts.ru.
3: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
2: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
3: С 12 сентября по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04 44.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 38 минут в столице. Сегодня 3 сентября. Гадаем по Чуковскому.
3: По Чуковскому.
4: Близкая подруга зовет на день рождения в Великий Новгород в субботу, а в воскресенье московский марафон. Как быть, Сергей нам написал. Сергей, доброе утро.
5: Доброе утро.
3: Доброе утро.
4: А, Сергей, а вы вот так любите бег и так не любите подругу, что задумались?
5: Просто год, ну, некоторые там, ну да, очень давно планировали этот день рождения, да, вот, но даты московского марафона были в другие даты, на неделю раньше. Вот, и перенести московский марафон на 27 число, и вот из-за этого все сдвинулось.
2: Собянин виноват.
5: И стопудово.
3: А вы долго готовились? Это ваш первый марафон, или вы бегаете регулярно?
5: Нет, это такая традиция, с 18 года я его бегаю каждый год.
3: А совместить никак нереально.
2: А подруга...
3: Если днем приехать к подруге, вечером вернуться в Москву?
5: Да, есть такой вариант. Скорее всего, наверное, так и будет. Но придется праздновать день рождения не в полную силу, скажем так.
4: А как его в полную силу праздновать, если вам потом бежать?
5: Вот я об этом и речь.
4: А вот вариант не бежать марафон, вы не рассматриваете?
2: Просто отметить день рождения.
4: В полную силу праздновать.
2: Порадовать подругу.
5: Да, нет, не рассматриваю, скорее всего. Ну, скорее всего, поеду вот одним днем, да.
3: И вечером обратно, благо дело недалеко.
4: Давайте
3: до Новгорода.
4: Номер страницы, номер строчки.
5: А, страница 13, строчка пусть будет 14.
4: Сверху, снизу?
5: Сверху.
4: Проблема. Близкая подруга зовет на ДР в Великий Новгород в субботу, а в воскресенье московский марафон. Как быть?
2: И обрадовались блюдца. Дзынь-ля-ля, дзынь-ля-ля. И танцуют, и смеются. Дзынь-ля-ля, дзынь-ля-ля. Так что ехать, конечно.
3: Ехать и, да, возвращаться, бежать.
4: Наш брат сейчас, да?
3: Слушай, ну есть
4: такие... Раньше бы вообще вариантов не было. Что такое марафон?
2: Да нет, раньше
3: было такой вариант. Благо не в
2: один день. Такой отметил. А утром
4: бежал, да?
3: Я думаю, что если в полную меру отметить, иногда даже пройти марафон будет непросто, Саш, не то что пробежать.
4: Беги, беговой брат. Друзья поймут, что мы больны бегом.
3: Да.
2: Я вот... Ну, в парках сейчас очень много вижу людей, которые бегут.
3: Бегунов?
2: Да, девчонок.
4: Александр Григорьевич, а ты когда там этот ваш веломарафон?
2: 12-го я не поеду.
4: Почему?
2: Я себя противопоставляю общей серой массе.
4: А, да ты что?
2: Да, вот эти все...
4: Ты особенный?
2: Ну, да. Ну, не как все. Я пока не готов к этой массовой...
3: Суете.
4: 9:42 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 9 часов и 45 минут в столице.
3: Новость.
2: Да. Самый недорогой зарубежный тур этим летом уложился в бюджет в 45 тысяч рублей. В эту стоимость вошел перелет одного туриста из Москвы в Бахрейн, а также проживание в четырехзвездочном отеле с типом питания завтраки на протяжении 4 ночей. Ну, мне кажется, мы
4: кто-то... В Бахрейне?
2: Кто-то
4: с перелетом?
2: Кто-то нам писал, что неделю жил за 45 тысяч на двоих. Был какой-то горящий тур. Мне кажется, это не...
4: Но все равно это очень бюджетная поездка, извините.
3: Я, когда вот читаю эти новости, вот всегда задаюсь вопросом, как эти люди умудряются... Вот.
4: Так, отдыхать?
3: Да. Ну, то есть, если ты не привязан к работе и в любой момент можешь соскочить, наверное, да. То есть, да, ты мониторишь просто билеты, и есть там какие-то предложения, и ты в любой момент взял рюкзаки или рюкзак и полетел.
2: Да ничего не взял.
3: А когда вот у тебя точные даты, и ты ограничен в этих датах еще...
4: То... У меня Беларусь получилась дороже на 3 дня.
3: Получить.
4: Хотя, казалось бы, расстояние гораздо меньше.
3: Летала или на машине?
4: Поезд.
3: Поезд?
4: Верхняя полка.
3: Еще и верхняя полка?
2: Подожди, так куда ты поедешь?
4: Ну да, если все ничего не произойдет, то поеду.
2: В заповедник?
4: В заповедник, в Ельнинский.
3: А это какой месяц?
4: Сентябрь.
3: Ну, Янка, тут не знаю, ничего не могу сказать. Вот Александр раньше умудрялся как-то улететь дешево.
2: Да.
3: Мне ни разу в жизни не было, вот, чтобы я прям помню,
4: урвал какой-нибудь,
3: я
4: вот, да?
3: Дешево куда-то поехал. Не обязательно летел там, поехал и дешево отдохнул.
2: Да.
4: У нас бюджетно получается отдыхать, только если вот мы садимся реально в машину, ну, по крайней мере, до всех вот этих историй из фильма, да, «Безумный Макс». Вот, можно было сесть в машину и ехать, по дороге искать, где остановиться. Ну, вот так вот мы любили путешествовать всегда. И обычно находились какие-то недорогие варианты. И, ну, это было гораздо дешевле всегда на нас пятерых, чем перелеты, там, отели и вот это вот все.
3: Сколько этих блогеров, да, в интернете, которые рассказывают, как дешево куда-то улететь, в какой день купить билеты.
2: Во вторник.
3: Ну, это говорят, что не работает.
2: Не, ну, я тебе просто,
3: да,
2: говорю.
3: У какого агрегатора купить эти билеты или напрямую у авиакомпании.
2: Какое время.
3: Какое время и так далее. И вот ты пытаешься делать, как вот все тебе говорят, но у тебя все равно не получается.
2: Хочется, чтобы вот все, что неправда, сказанное чьим-то ртом, чтобы он на время как-то, ну, я не знаю, зарастал. Чтобы этот человек хотя бы день молчал. Вот была бы такая, ну, я не знаю, такая услуга. Пусть она была бы дорогой.
3: Соврал, да, потерял день возможности говорить.
4: Добрячок ты наш.
3: Мычок.
4: Мужичок, добрячок.
2: Да, дорого, но зато всем хорошо. Ну почему такого нет? Ну 21 век на дворе, ну что такое?
3: Дешево поехал в Гуанчжоу, Китай. На двоих туда и обратно 64 тысячи рублей.
4: Вот как вы это сделали? Вот расскажите.
3: Это билет... Или
4: это с проживанием,
3: с,
4: да.
3: С проживанием.
2: Да, напишите, это интересно.
4: Потому что одно дело билеты туда-обратно, а другое дело вы там вот действительно,
3: ну,
4: какое-то
3: же
4: время протусили.
3: Если вы не привязаны к определенным датам, то, наверное, можно.
2: Конечно,
3: и за такие
2: можно
3: деньги купить билет. 9.50 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, температура воздуха днем 24 градуса тепла. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
1: Правительство Воронежской области, Фонд Росконгресс и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС Лайф Холл, Сити Парк Град. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+. Генеральный партнер Сбер.
2: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
3: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
2: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
3: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
2: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
3: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
4: На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
5: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября – Воронеж, 3 октября – Липецк. Главные хиты – «Бешеная энергия», «Клуб 12». Билеты уже в продаже. Не пропустите.
6: Ограничение 16+.
5: «Протек» – комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек» – все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
7: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

тихо в Поднебесной. Все осталось в детстве, все осталось в прошлом. В Поднебесной то, что остается только под электротоком. Наблюдать событий, порванные нити, видеть пух и перья рухнувших империй.

0: Ваше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Президент России выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума. Владимир Путин отметил, что это деловое мероприятие традиционно собирает в столице Приморья руководителей бизнеса, специалистов, экспертов из десятка стран мира, прежде всего из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Говоря о развитии российского Дальнего Востока, глава государства отметил, что за последние 11 лет регион привлек около 25 триллионов рублей капитальных вложений. Почти во всех регионах Дальнего Востока отмечается высокая экономическая активность, создаются новые эффективные рабочие места, а доходы граждан выше, чем в среднем по стране. Правда, и жизнь здесь подороже, заметил Путин. Он также объявил о переходе к обновленной стратегии развития Дальнего Востока до 36 года. Базовыми приоритетами программы станут новые вложения в образование и здравоохранение, в инфраструктуру, культуру и спорт, в развитие городов, поселков и сельских территорий, а также формирование комфортной, современной, благоустроенной среды для жизни, для работы и удобства людей. Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь сбили 416 беспилотников над регионами. Как сообщили в Минобороны, украинские дроны были перехвачены и уничтожены на территориями 14 областей, а также над Московским регионом, Крымом и Черным морем. Ротация экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС отложена. Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, даты возможной ротации согласуются с Минобороны, силовыми структурами и представителями самого Международного агентства по атомной энергии. Лихачев также отметил, что отложен визит делегации МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси в Энергодар. Он вряд ли состоится до генеральной конференции организации, которая, по словам главы Росатома, пройдет через несколько недель. Ситуация с топливом на рынке России улучшилась. Власти отмечают позитивные изменения на этой неделе. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума сообщил вице-премьер Александр Новак. Как передает СОПКОР НСН из Владивостока, Новак пояснил, что ряд нефтеперерабатывающих заводов поставили дополнительные объемы топлива на внутренний российский рынок. Он также отметил, что власти намерены продолжать балансировку рынка за счет роста производства и импорта. Никита Джигурда подал иск из-за продажи ростовых фигур с его изображением, как сообщил представитель актера Сергей Воронов. Иск о взыскании 500 тысяч рублей подан на маркетплейс и производителя. Заявление подано из-за ростовых фигур из картона или пластика, которые продаются без разрешения актера. Ранее Джигурда отсудил по 100 тысяч рублей у двух предпринимателей, продававших на маркетплейсе картонные маски и тканевые балаклавы с его изображением. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: На правах рекламы.
4: Сегодня премьера фантастического блокбастера «Трудно быть богом».
5: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
6: Я построю здесь новый мир.
5: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
1: Наше радио. Сделано.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 7 минут в столице. Сегодня 3 сентября, сегодня четверг. У нас до 20 градусов тепла обещают синоптики. На улице переменная облачность, возможно, небольшие дожди.
3: Ну что, давайте сыграем в «Кто кого», Александр. Да, не будем акцентировать внимание на этот день. Уже шутки, честно говоря, за последние годы достали.
2: А что?
3: Ну, по поводу дня прощания.
4: Да, понятно.
3: Какую тему ты выбрал?
2: Рябина.
3: Рябина. Вот прекрасно. Рябина. Почему рябина, Александр?
2: Ну, осень. Пьяные птицы.
5: Ну, тогда кто-нибудь, может быть, кто употребляет рябину в каком-нибудь ее виде против тех, кто просто любуется ею со стороны.
3: Я помню, в детстве мы делали из напалечника и пластиковой пробки от бутылки такую специальную рогатку и стрелялись черноплодной рябиной.
2: Черноплодная рябина, я ее люблю, очень потому вкусная. Что от нее оставались следы на языке. У тебя рот был весь синий.
3: Я помню, у меня в комнате я вот сделал себе...
2: Она так веселила меня.
3: Я сделал себе эту стрелялку. Ну, то есть вырезаешь дно у пробки, напалечник натягиваешь на пробку и, соответственно, изолентой заматываешь. Кладешь резину, оттягиваешь и стреляешь. И я помню, я вот сделал и дома в комнате своей лежал и выстрелил в потолок. Рябина, и след остался, да. Мне кажется, у родителей до сих пор
5: тебя пороли?
3: След в моей комнате. Нет, не пороли.
2: Только сейчас до меня дошло, что горят костры рябин.
3: Да-да-да. Ну что, давайте те, кто с рябиной на «ты», употребляет в каком-либо виде.
5: Да,
3: делаете настойки, завариваете чай. Мы замораживаете.
2: Про красную рябину сейчас говорим?
5: Ну, про любую.
2: Рябину.
5: Давай.
2: Про любую рябину.
5: Я посадила черноплодку у себя в деревне, жду, когда вырастет и будет плодоносить, потому что я ее вот обожаю в сыром виде просто черноплодку.
2: У меня растет рябина.
3: Черноплодная?
2: Нет, оранжевая.
5: Ну, да, у меня есть ликерная какая-то ликерная. Вот чтобы это не значило.
2: Все про алкоголь.
5: Нет, но мне муж подарил дерево.
3: Из оранжевой что делают?
5: Да.
2: Не знаю, просто птица ее едет, наверное.
5: Мне кажется, слушай, во-первых, я знаю, что кто-то варил даже варенье из рябины.
2: Сушат что-нибудь.
3: Мне кажется, варенье, да, вот именно не из черноплодной, а вот из этой. Как оно правильно? Ну ладно, сейчас будем разбираться.
2: Красная рябина, наверное, я не знаю.
3: Отправляйте ваши заявки, имя и пояснение, за какую команду вы будете играть.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
6: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
7: Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу. Магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
8: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Салон красоты «Форма» – это всегда заряд энергии и настроения. Ведь именно здесь вы получите индивидуальный подход от профессиональных мастеров и полный спектр услуг. Вы выбираете форму, а мы выбираем вас. Консультация бесплатна. Город Воронеж, Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: В Древнем Египте тоже это было. Так, давайте.
3: Валерий будет играть с нами. Валерий, родители Валерия делают компот прекрасный из черноплодной рябины. Все верно, Валерий? Доброе утро.
4: Доброе утро, да, все верно.
3: А рецепт расскажете, поделитесь нам? Семейный.
4: Да, да, ягоды собираются вместе с веточками, складываются в большую кастрюлю, потом добавляется вишневый лист, заливается водой, и все это вываривается, и получается такой достаточно густой сок.
3: И консервируют, по банкам разливают, да, и вперед.
2: Ты что, вкусно?
4: Да, консервируют, по банкам разливают и на всю зиму заготовки.
3: Вообще, я допускаю, что действительно должно быть очень вкусно. Я слышала, что еще яблоки добавляют к черноплодке периодически. Для...
2: Водой-то разбавляют или что?
4: Ну, потом, да, разбавляется водой, потому что концентрировано получается.
2: Зачем в старину, сегодня нечетное число, преимущество на вашей стороне, зачем в старину клали веточку рябины в емкость с водой? Чтобы вода стала слаще, чтобы вода дольше не портилась, или чтобы отпугнуть комаров?
4: Так, ну давайте, чтобы дольше не портилась.
2: Вариант, чтобы отпугнуть комаров, я, честно говоря, не понял, зачем. Ну ладно. Благодаря природным антимикробным веществам рябина помогала сохранять воду, пригодной для питья. Такой прием использовали в походах и в быту. Название рябины имеет весьма простое происхождение от слова «рябь», а на латинском рябина звучит как «акупария». Как дословно это переводится? «Лесной маяк», «зовущая птиц» или «зимний огонь»?
4: «Зимний огонь».
2: «Зовущая птиц» – правильный ответ. Что нужно сделать с ягодами рябины, чтобы ушла горечь? Засушить, заморозить, заварить кипятком.
4: Заморозить.
2: Да, заморозить. Вашему сопернику нужно ответить на три вопроса, чтобы победить вас. Тюк-тюк, тюк-тюк. Молодец.
3: Вы давайте. Молодец. Ждем да, тех молодец. Из вас, друзья, кто рябину не ест. Не употребляет ее никак, ни в каком виде.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, играем со шведами.
3: Играем с Оксаной. Оксана рябину не ест, но делает из нее прекрасные бусы. И прислала нам Оксана фотографию своих детишек. Просто два солнца на фото в рябиновых бусах. Ну, как рябиновые веночки на голове. Очень красиво.
2: А у вас муж швед?
3: Доброе утро.
2: У вас муж швед?
4: Почему нет?
2: Но дети такие белые.
3: Светловолосые.
4: Они темнеют.
2: Такое ощущение, что...
3: Ну, просто два солнца на фотографии.
2: Или норвежцы. Ну, просто я... Шведы или норвежцы.
3: Оксан, давайте играть.
2: Давайте, играйте, Оксана, а мы посмотрим. У рябины, вам нужно ответить на три вопроса. У рябины очень много видов, выведенных селекционерами. Один из гибридов, созданный Мичуриным, называется гранатная рябина. С чем скрестил рябину Мичурин для получения этого вида? Боярышник, облепиха или вишня?
4: Я думаю, боярышник.
2: Сибирский боярышник, скрещенный с рябиной, дал крупные плоды, граненой формы, гранатового цвета, мякоть кисло-сладкая, без горечи. Вот спасибо Мичурину. На Руси считалось, что если прислониться к дереву рябины спиной и закрыть глаза, то это поможет. Чем и для чего? Снимет головную боль, поможет больным суставам и позвоночнику или снимет стресс и тревогу?
4: Почему-то мне кажется, что все вместе.
2: Ну, а если серьезно?
4: Давайте головную боль попробуем.
2: Вот Лукьянова думает... Третий – стресс и тревога. Зная ее удачливость, она может ошибаться, но бывало, что и говорит правду. Вот вы либо полную противоположность, либо можете согласиться с ней. У нас есть такое правило. Вы можете согласиться или то есть это может помочь.
4: Давайте попробуем согласиться. Стресс и тревогу.
3: Ой-ой-ой.
4: Наверное, все-таки более вероятно.
2: Угу. А вы первое сказали, что снимет головную боль?
4: Головную боль, да.
2: Если прислониться к дереву рябины спиной и закрыть глаза, то это считается на Руси. Снимет стресс и тревогу.
3: Фух!
2: Да, это абсолютно верно, да.
3: Ура!
2: С точки зрения ботаники, вам нужно ответить на один вопрос, чтобы победить. Что представляет собой плоды рябины? То, что в быту называют ягодами. Настоящие ягоды. Костянки или яблочки?
4: Ух. Давайте попробуем такое слово, как костянки. Даже не знаю.
2: Ну, оставляйте костянки или выбираете настоящие ягоды или яблочки? Ну так.
4: Что такое настоящие ягоды?
2: Это настоящие ягоды. С точки зрения ботаники, что представляет собой плоды рябины? Ягоды, костянки или яблочки?
4: Давайте яблочки.
2: У рябины плод – это так называемое яблочко. Тип плода характерный для семейства розовых. Внутри есть пленчатые камеры с семенами, как у яблока, только очень маленькое. Запомните, это не ягода, это яблочко.
3: Оксана, три верных ответа, да?
2: Ботаники, ну да.
3: Три верных ответа.
5: Ничего себе.
3: Вы большая, у нас сегодня 3-3.
5: Почему?
4: Здорово.
5: Саша говорил, что если второй участник ответит на три вопроса, он победит.
2: Да.
3: А, у первого ждем у нас в гостях в студии на экскурсии 25 сентября.
5: Поздравляем. 10:25 в Москве.
0: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: Город – это не только история и архитектура. Это энергия и жизнь. Это вихрь событий, которые происходят прямо сейчас. Санкт-Петербург никогда не останавливается. Новые фестивали, маршруты, гастрономические приключения, необычные экскурсии. Здесь каждый день – события. И ты можешь стать его частью. Включайся и открывай свой Санкт-Петербург вместе с официальным туристским порталом visitpeterburg.ru. 0+.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрамы.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, 10 часов 36 минут в столице. Сегодня 3 сентября, сегодня 20 градусов, обещают нам синоптики Лукьянова. О, я сейчас не понял, ты подтягиваешься или просишь? Ага, подтягивается. Подтягивается,
3: просит. И прошу.
2: И просит.
3: Солнце, солнце.
2: Значит, внимание, история с курями. История с
3: какими курями такими, Саша?
2: Которых нужно ставить на учет.
4: Понесли в МФЦ толпами люди.
2: Значит, кур в МФЦ вести не надо. Россельхознадзор объяснил, как поставить животных на учет. В ведомстве рассказали, что с 1 сентября владельцы птиц и кроликов, чье поголовье превышает 10 животных, должны их зарегистрировать. А для этого нужно обратиться в государственную ветслужбу. В соцсетях появились сообщения, что владельцы личных подсобных хозяйств понесли кур регистрировать в МФЦ. Ну, правильно, как написали, так они и сделали. На самом деле, для постановки животных на учет нужно обращаться в государственную ветслужбу своего района или города. Самих кур с кроликами никуда везти не потребуется. А для чего, ну, тогда,
4: куры, индюков,
2: а для чего тогда их ставить на учет? Я просто не понимаю. Ну, если их самих везти не надо, если мы боремся... с чем борются?
4: Ветеринарный контроль.
2: Ветеринарный контроль. Ну, то есть, саму больную курицу мне вести не надо. То есть ее не будут проверять, больная она или здоровая. Я просто не понимаю. Вот...
4: Нет, просто чтобы ты у тебя ветконтроль знал. Так, у Бона 15 курочек.
2: Курочек.
4: В случае чего они сразу к тебе. Александр, здравствуйте, показывайте. А ты говоришь, а я уже суп сварил, у меня уже 9. Извините, снимите с учета, пожалуйста. 6 предыдущих.
2: Это не будет приравнено к преступлению, к убийству?
4: Не знаю, Саш, я сейчас шучу, я не разбирался, не знаю для чего это, но, скорее всего, для ветеринарного контроля.
3: Чтобы,
4: наверное,
3: жилось нам,
4: но
3: веселее.
4: Как часто это бывает, да, людям не объяснили, просто поставили перед фактом, что вот это будет.
2: И они пошли в МФЦ.
4: И у всех случилась паника.
3: Прям...
2: Но, причем этих видео,
3: вообще это не смешно,
2: с курицами в МФЦ, их очень много. Я просто удивился, насколько у нас, оказывается, ну, большого количества людей. Я не знаю, МФЦ везде есть? Или
4: да,
2: только в Москве? Везде,
4: да,
2: есть.
4: Конечно.
2: А у большого количества людей действительно есть свое маленькое хозяйство.
4: Ну а как еще? Это же наше все, историческая такая линия.
2: Да, поэтому... Ну, в общем, знаете, просто приходите в ветконтроль, сами без кур. Я не знаю, на кого вы их оставите.
4: А если

0: Я вот не продаю ни мясо, ни любую другую продукцию. Я тоже должен все равно поставить на контроль.
1: Что ты говоришь?
0: Ну, то есть я понимаю, если ты там продаешь это мясо,
2: да,
0: яйца.
2: Да, это один момент. А если да, это личные
0: на
2: нужды?
0: Или где-то еще.
1: Если у тебя больше 10 кур, ты ставишь их на учет.
0: Я думаю, если я для личного использования, вот, без продажи.
1: Тут просто написано, если у тебя твое хозяйство превышает 10 животных.
2: И все равно, что ты с ними делаешь.
1: Вот. А те, у кого до 10 животных, за них возьмутся позже. Сказали. Вот и все. Пока, говорится, это...
2: Пока просто перечет.
0: Учет. Животных видел тут ролик. Муравейник большой.
1: Угу.
0: И мужчина видит, как муравей снимает его на камеру, несет маленькую палочку. И до муравейника ему еще далеко. Он говорит, ох ты, трудяк, дай я тебе помогу. Берет за эту палочку и несет к муравейнику. Ну, просто помог ему
2: преодолеть.
0: Да. И там столько комментариев от экспертов, что так делать нельзя, что его выгонят.
1: Да?
2: Изгонят? Из муравейника?
0: Да. 10:40 в Москве. Доброе утро.
3: Подъемники на нашем радио.

0: девочки смеются.
1: Александр Бон, Яна Лукьянова
2: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
3: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов 48 минут столицы.
4: Ну что, дорогие друзья, заканчивается...
3: Что?
4: Хотел сказать, первая рабочая неделя осени. Но пока только четверг заканчивается.
5: Продолжается пока только.
4: И пусть вас все шутки, связанные с этим днем, обойдутся стороной. Потому что, ну, в какой-то момент уже прям перебор стал с ним и с ней и так далее.
5: И со всем остальным.
4: И про песню, и про артиста. Ну, просто из каждого утюга.
3: Гарда, просто об этом не надо говорить. Хотя бы, ну, да просто не говори об этом, да и все. Ну, и так потихоньку это уляжется. Это же всегда так. Когда ты возмущаешься, но как только все перестают об этом говорить, все, этого как будто и нету.
5: Вы мне лучше скажите, за грибами лучше... еще... Я ни разу не сходила за грибами в этом году. Грибы еще есть в наших лесах?
4: Грибной тур видел сегодня я в соцсетях.
5: Да?
4: Да, автобус грибной отправляется в эти выходные.
3: С возвратом?
4: С возвратом, да. Ну, везут на грибные места тебя, ты там собираешь грибы вместе с проводником, и потом обратно в Москву возвращают.
5: Окей, ну, если ты не находишь грибы, деньги возвращают за тур?
3: Да. Бьете морду водителю. А скажи, Лукьяна, тебе зачем грибы? Вот притащишь...
5: Слушай, я грибной притащишь. Фанат. Лисичек насобирать, лукошка, но
3: ты
5: это
3: даже
5: же...
3: не знала, что их чистят.
5: Мне слушатели такую
3: щеткой.
5: Корзину подарили, сплели. Спасибо вам еще раз громадное. Надо же наполнять.
4: Собирать это одно, а вот потом чистить и обрабатывать это другое. До завтра. Берегите себя.
3: Любим вас.
5: Не скучайте.
1: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
6: Спонсор выпуска – сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
7: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 24 градуса, слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
8: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. Контейнер масла. Железно.
9: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
10: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
11: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
12: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата – до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата – до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 4700. Стань частью команды «Созидателей».
6: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
13: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
14: Кому с 1 сентября будут начислять цифровые рубли и где ими можно расплатиться? Воронежским льготникам увеличат компенсацию за земельные участки. В Воронежской поликлинике появилось зеркало, которое оценивает состояние здоровья. Чем удивит воронежцев фестиваль «Город-сад»? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
15: Аудитория 12+.
16: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
17: Что мы делали прошлым летом, я забыла. И звонки ни к чему, скажу больше, лучше не надо.

Ответы на, вот тебе все ответы на, вот тебе все ответы на, ответы на все вопросы.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Сегодня День Победы над милитаристской Японией и окончание Второй мировой войны. Мы по-настоящему гордимся предками, показавшими всему миру пример героизма, силы, духа, патриотизма. Пример неизбежного поражения зла в битве с добром, отметили в своем обращении к жителям региона губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов. Великий подвиг советских солдат и офицеров вдохновляет наших современных военнослужащих на самоотверженное служение Отечеству. Они также доблестно сражаются с адептами нацизма и их пособниками, подчеркнули первые лица региона. Преемственность поколений, гарантия ратных и политических побед России. Слава нашим воинам, освободившим родную страну и весь мир от фашизма. Конец цитаты. В эфире новости. Губернатор Александр Гусев встретился с неоднократной чемпионкой мира и России, действующей рекордсменкой страны по плаванию Дарьей Клепиковой. В этом году она вновь подтвердила свой высочайший класс, завоевав титул трехкратной чемпионки России и 7 медалей чемпионата Европы. На встрече говорили о развитии плавания в Воронеже. Для ребят, которые занимаются этим видом спорта, созданы прекрасные условия, в том числе 50-метровый бассейн «Волна». Губернатор подчеркнул, что правительство области продолжит улучшать спортивную инфраструктуру региона, в том числе в рамках частно-государственного партнерства и народной программы «Единой России». В Воронежском академическом театре драмы имени Кольцова состоялась церемония вручения премии правительства Воронежской области за особые достижения в учебной и творческой деятельности. Награды первой, второй и третьей степени получили 30 учащихся детских школ искусств и учреждений среднего профессионального образования. Ребят поздравила министр культуры Воронежской области Мария Мазур. Она также поблагодарила родителей и педагогов за поддержку юных талантов. Во время церемонии несколько награжденных выступили с музыкальными номерами, завершилась встреча экскурсии по театру. Жители микрорайона Озерки получат возможность добраться до больницы номер 8 на общественном транспорте без пересадок. Об этом сообщила пресс-служба администрации Воронежа. Для этого управление транспорта решило скорректировать маршрут номер 86. Уже с 4 сентября автобусы будут направлены с улицы Ростовской к заводу ГОО и далее через микрорайон БАМ к больнице номер 8. На правый берег и по улице Новосибирской маршрут номер 86 ходить не будет, отметили в мэрии. Добавим, по новому маршруту автобусы будут ходить где-то до конца ноября. После этого специалисты примут окончательное решение, менять его или вернуть предыдущую схему. Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над 6 районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 7 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Это были новости региона.
4: Вы слушаете «Наше радио Воронеж» 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио-кафе Маяковский».
5: Возможно, мы вам когда-то уже об этом говорили, но хотелось бы повторить исключительно для зависти. С 1 сентября в Казани расширяют меню школьных столовых, добавляют туда блюда кухонь народов мира, и там появятся итальянские супы, равиоли с мясом, паста, митболы и прочие вкусности, настоящие хиты народов мира. Мы же в свое меню дневного развлекательного шоу «Радио-кафе Маяковский» сегодня, пожалуй, добавим только один хит. И 3 сентября! Да ладно, просто сорвалась, но без этого было невозможно. Привет всем, кто с нами и на нашей волне.

0: Маяковский. Реклама на 107 FM.
1: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Дворец творчества детей и молодежи приглашает детей и подростков от 5 до 18 лет на День открытых дверей, который состоится 6 сентября с 10 до 15 часов. Гостей ждут около 200 объединений разных направлений, концертная программа и мастер-классы. Все занятия во дворце бесплатны. Телефон для справок плюс 7-473-253-11-19. На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября – Воронеж, 3 октября – Липецк. Главные хиты – «Бешеная энергия», «Клуб 12». Билеты уже в продаже. Не пропустите.
1: Ограничение 16+.
2: Салон красоты «Форма» – это всегда заряд энергии и настроения. Ведь именно здесь вы получите индивидуальный подход от профессиональных мастеров и полный спектр услуг. Вы выбираете форму, а мы выбираем вас. Консультация бесплатна. Город Воронеж, Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: День такой.
1: Наш любимый хороший день.
2: Да. Нельзя просто так взять и не сказать про то, что сегодня день Шуфутинов день, как его принято называть.
1: И мы с Леной, кстати, обсудили в заэфире, что были какие-то годы, когда это все поднадоело,
2: это вызывало некое раздражение.
1: Пресно, банально. А вот сейчас, не знаю, может быть, это только нам, но искренне нравится. В этом есть какая-то пост-пост-пост-пост-пост ирония. И, в общем, мы искренне наслаждаемся.
2: Мы искренне перевернули календарь и рады всем присланным нам песням, стихам, уже новым, на самом деле. Мне прям вот реально что-то новое прислали, такое из собрания...
1: Шутёхи на тему?
2: Да-да-да, разных-разных, даже это не шутёхи, это прям такая реальная песня из разных фильмов по кусочку, вырезали какие-то вот эти отдельные-отдельные слова, все это сложили, завернули в обёртку. 3 сентября, и все это очень достойно смотрится, и прям вообще прикольно.
1: Класс.
2: Ну, а так-то во всех каналах прошла стандартная история, что Шуфутинский печатает вот это вот, ну, такая, как бы, коротко было отмечено, может быть, еще не вечер, и как-то подразойдутся все по этому поводу, но в этом году, мне кажется, не очень сильно.
1: Скромненько отметим. Хотя, чем вам не великолепная русская традиция? Мы же все время недовольны какими-то зарубежными праздниками, говорим, что это все маркетологи их взяли, да распопуляризировали, а нам тут ходи, отмечай. Ну вот, пожалуйста, наш настоящий русская.
2: Родившаяся из недр.
1: Из
2: почвы, так сказать.
1: Да. Ну как, хотя, как, смотри, я посмотрела историю, наконец-то, впервые. Оказывается, музыку написал кто? Крутой. Слова написал кто? Игорь
2: Крутой.
1: Николаев. Ну нет, два Игоря хорошенько поработали над этой песней. Но уже
2: исполнил Михаил.
1: Михаил, да, с 93-го года. Оказывается, мы обладаем подобным сокровищем. Да, нравится.
2: С какого?
1: С 93-го.
2: С 93-го.
1: 1900, естественно. Мало ли. Вдруг.
2: Да. Нет, ну вообще реально неплохой праздник, потому что 1 сентября уже позади, да, а тут раз, и что-то такое осеннее снова, да, снова что-то какое-то такое.
1: Нужно просто идею, как это отмечать мощно. Мемчики мы поняли. Бесконечные упоминания доставать людей этой фразы
2: лучше всего
1: тоже ясно.
2: Песни.
1: Просто садимся и поем.
2: Ну, разнообразно. Ну, подожди, можно всякие каверы делать, не знаю, там производные от этой песни.
1: Какие-то вот бумажки, открытки, подарки, может быть, определенного рода. В общем, мы над этим поработаем. Если есть идеи,
2: да.
1: Вы пишите. Пишите, да. Вы знаете, куда, наверное. Ну, в сообщество, в личные сообщения нашего радио.
2: Принимаем.
1: Принимаем пока что. Да. Так, еще же, день не только этим знаменит.
2: Не только этим. Вы не поверите, еще сегодня день рождения бюстгальтера. Вы не хотели, может быть, об этом знать, но теперь вот знаете.
1: Там тоже, знаешь, когда что-то вот с цифрой 3 связано, многие довольны, я так слышала.
2: Какой ужас! То есть не двумя, а тремя?
1: Ну, я не про количество лет.
2: Я думала всегда это.
1: А что, у каждого свои недостатки?
2: Лучшие друзья девушек все-таки, конечно же, не бриллианты. И поддерживают нас лучше всего именно этот предмет нашего гардероба. Между прочим, древний и давний. И спасибо ему большое, что избавил нас от корсетов, которые были в средневековье очень популярны.
1: Неудобных обмарков этих бесконечных, конечно, на фоне невероятно узкой талии.
2: Да, все это какое-то было ужасное. И только вообще долго же все это тянулось, да, вот это вот любовь к затягиванию, утягиванию, вплоть до там, все, до подвздошной этой кости или чего-то, я сейчас не знаю, где, правда, располагается, подвздошная кость.
1: Но да почему-то... какого? Давай, до сломанного ребра. Вот
2: да, так. Да. Чуть-чуть все это затягивалось, это же ужас. Хорошо, что сейчас этого нет, а закончилось-то все примерно в 19 веке, когда, собственно, суфражистки, те самые немецкие, да, там, ну, начиналось все с Германии, призвали бороться за права женщин участвовать в выборах, и вот как-то потихоньку они стали отменять и все вот такие вот устои, которые тянулись еще с самых древних времен. Не поверишь, но бюстгальтер был изобретен, точнее, запатентован 3 сентября 1914 года. То есть, в общем-то, ну, 100 с лишним лет прошло с момента.
1: Много.
2: Да, не так уж и много. И изобрела его девушка, ну, может быть, женщина, ну, не суть, патент получила и продала компании братьев Уорнеров за $1500.
1: Это
2: всего лишь навсего.
1: В Германии все.
2: В Германии,
1: я
2: да.
1: поняла, Лен, с чем это связано. Там Октоберфест есть. В нем девушке в корсете поучаствовать довольно сложно.
2: А вот то, на чем нести кружки, надо иметь высокое, да, чтобы поставить как на полочку.
1: Устойчивое какое-то.
2: Устойчивое, да, есть в этом что-то. Нет, я хотела еще, знаешь, что добавить, что вот она продала за $1500, а через 30 лет производства и продаж бюстгальтеров компания уже зарабатывала на них $15 миллионов. Продешевила,
1: а
2: наверное.
1: Я жалею, что в 2018-м ипотеку кровать никакую продала. Не взяла. А у человека беда похлеще. Сразу стало как-то, знаешь, на душе хорошо.
0: Радио Кафе.

0: Маяковский. Наша реклама.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
0: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
4: Да.
5: Да, ну что, вздохнуть? Ну, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
6: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
7: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
8: Наши новости.
9: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев обсудил с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным инфраструктурные проекты региона, реализуемые в том числе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». За 6 лет в области ввели более 12 миллионов квадратных метров жилья. В этом году ожидается ввод еще около 1,8 миллиона квадратных метров. На социальную инфраструктуру в текущем году будет направлено около 18 миллиардов рублей. Заключено 8 договоров о комплексном развитии территории. Проекты включают создание образовательной и другой социнфраструктуры. Также в рамках встречи обсудили ремонт дорог на трассе М4 Дон. Готовят капремонт 10-километрового участка. В Воронеже завершают реконструкцию развязки на улице Остужева. Кроме того, речь шла о помощи подшефным районам ЛНР. За последние годы там восстановили 188 объектов, включая десятки километров автодорог. Александр Гусев поблагодарил федеральных коллег и лично Марата Хуснуллина за поддержку инициатив региона. В эфире новости. Губернатор Александр Гусев встретился с неоднократной чемпионкой мира и России, действующей рекордсменкой страны по плаванию Дарьей Клепиковой. В этом году она вновь подтвердила свой высочайший класс, завоевав титул трехкратной чемпионки России и 7 медалей чемпионата Европы. На встрече говорили о развитии плавания в Воронеже. Для ребят, которые занимаются этим видом спорта, созданы прекрасные условия, в том числе 50-метровый бассейн «Волна». Губернатор подчеркнул, что правительство области продолжит улучшать спортивную инфраструктуру региона, в том числе в рамках частно-государственного партнерства и народной программы «Единой России». Работы по подготовке к отопительному сезону в Воронеже идут согласно графику, сообщили на еженедельной планерке в мэрии. Из 410 городских котельных полностью готовы уже 408. Каких-то

0: чтобы успеть подготовить их к подаче тепла.
1: В Воронежском академическом театре драмы имени Кольцова состоялась церемония вручения премии правительства Воронежской области за особые достижения в учебной и творческой деятельности. Награды первой, второй и третьей степени получили 30 учащихся детских школ искусств и учреждений среднего профессионального образования. Ребят поздравила министр культуры Воронежской области Мария Мазур. Она также поблагодарила родителей и педагогов за поддержку юных талантов. Во время церемонии несколько награжденных выступили с музыкальными номерами, завершилась встреча экскурсии по театру. Это были новости региона.

0: Дубовский.
1: Собственно, и пришел человек, с которого сегодня начиналась наша тема.
2: Точно, все сложилось, вселенная схлопнулась.
1: Да. Удивительно. Оказалось, что он сегодня дежурит. Как-то вот так случайно получилось.
2: Радийная былина.
1: Да, радийная былина. Приходит как-то к нам в студию. Гусли, у тебя гусли или арфа?
3: Ну, у меня тюрдюм.
1: Тюрдюм.
3: Я играю на тюрдюм.
1: В общем, заходит как-то к нам в эфирку наш радийный инженер со словами: а вдруг у кого-то из вас в сумке есть ацетон или жидкость для снятия лака. Ну, как бы я сразу отказалась. У меня сроду такого не наблюдается. Ну, а Карина нашла. То есть, чего только нет в закромах вообще женской сумки, если тщательно поискать, как говорится, вывернуть все карманцы. Вот. Потому что это та еще бездонная как бы махина. У мужчин бездонная реально карманы, да, карманы. Те, которые внутренние, ну, кто-то там носит жилетки с многочисленными вот этими карманами.
2: Ну, чаще всего Вассерман у них фамилия. Валера Вассерман, Сережа Вассерман, там Алексей Вассерман. Вассерманов в нашем случае.
1: Короче, и тема сегодня у нас такая: что же можно найти в вашей сумке, рюкзаке или в вашем кармане? Ну, чего-то такого, как бы, то, чего и не должно, по идее, там быть. Может быть, плоскогубцы лежат на всякий случай.
2: Да.
1: Может быть, не знаю, там, ватные палочки почему-то вы носите
2: это
1: за собой.
2: Это хорошая вещь.
1: Или еще какие-то предметы, которые, ну, по идее, не для постоянного, не для ежедневного такого спроса, ну, вот как лак для ногтей, да? Ну, вот с чего он там должен валяться, еще и разлиться же может.
2: Особенно, если вы вот решал из 90-х и ходите с барсеткой.
1: Что, в барсетке?
2: Не, ну вдруг у кого-то в барсетке лак для ногтей. А он решал из 90-х. Может же такое быть? Может быть.
1: Что?
2: Мы приветствуем не только ваши истории, но и фотографии, потому что Татьяна уже
1: начала
2: этот челлендж запустила, и мне сильно понравилось. Вот действительно, у нее фотография, как будто бы все эти предметы могли создать прилавок целого ларька.
1: А все это в дамской сумке.
2: А все это в дамской сумочке, которая она еще говорит, что еще и совершенно небольшая. В общем, вы заходите, пишите, мы здесь будем все озвучивать, и кому-то подарим потом пригласительный в музей Крамского на выставку Воронежа «Любимые места».
0: Радио Кафе Маяковский.

0: Маяковский. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 24 градуса, слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
0: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье-2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС «Лайфхолл», «Ситипарк», «Град». Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+.
2: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 13 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свиной шейки «Агроэко» 579 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свиной шейки «Агроэко». Сочное нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
3: Предложение действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
4: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке «ОНО. Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе Центра робототехники ВГУ, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 00 99. Ограничение 0+.
5: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
6: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
3: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
8: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
9: Алло.
8: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
10: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Захваты и удары по гражданским судам, а также угроза атак на гражданские воздушные суда являются проявлением государственного терроризма. Об этом президент России заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума. По словам Владимира Путина, такие действия осложняют возможности проведения двусторонних мирных переговоров. При этом российский лидер отметил, что западные союзники Украины становятся соучастниками международного терроризма, отмалчиваясь о действиях Киева. Вместе с тем президент убежден, что шанс на урегулирование украинского конфликта есть. Он выразил благодарность всем, кто пытается внести свой вклад в урегулирование этого вопроса. Россия дала разъяснение иностранным авиакомпаниям на фоне украинских угроз гражданским воздушным судам. Как заявил министр транспорта России Андрей Никитин, летающие в нашу страну авиакомпании обращались за разъяснениями после заявления Владимира Зеленского. Минтранс эти разъяснения дал. При этом Никитин не уточнил, какие именно рекомендации получили зарубежные авиаперевозчики. Ранее он заверил, что российские власти своевременно реагируют на угрозы гражданской авиации, постоянно совершенствуют требования безопасности полетов и безопасности аэропортов. В России в рамках ответа на арест научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» властями Норвегии будет задерживать норвежские суда. Об этом заявил член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его словам, арест корабля, мягко выражаясь, крайне недружественный шаг. Ранее норвежские власти арестовали судно «Профессор Молчанов», которое находилось на архипелаге Шпицберген в Баренцбурге. Такие меры были приняты по заявлению украинской группы «Нафтогаз». Добыча нефти в России по итогам года снизится в связи с недогрузкой нефтеперерабатывающих заводов из-за внеплановых ремонтов. При этом экспорт останется стабильным. Мощности экспортной инфраструктуры используются в максимальном объеме. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что мощности России хватит, чтобы отремонтировать 100% нефтеперерабатывающих заводов. При этом страна активно ведет работу по импорту топлива для насыщения внутреннего рынка, в том числе из ближнего и дальнего зарубежья. Ситуация с топливом на рынке России в настоящий момент улучшилась, заверил Новак. В первом полугодии рынок офлайн-развлечений в России вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании, результаты которого публикует сайт nsn.fm. Отмечается, что одно из главных изменений этого года – рост чувствительности аудитории к цене. Люди не отказываются от офлайн-мероприятий, но начинают тщательнее выбирать, на что потратить деньги, и растет интерес к более доступным форматам. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Вы слушаете наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио кафе Маяковский».
3: 19 дней, именно столько, целых 19 дней в год россияне проводят в среднем в транспорте, находясь в поездке на работу или с работы, ну или еще куда-то. Если больше 40 минут находиться в транспорте по пути на работу, то производительность труда падает минимум на 10%, отмечают эксперты. И ну что хочется сказать, что если вы прямо сейчас находитесь в транспорте, личном или общественном, мы постараемся сделать это времяпрепровождение чуточку приятнее. Чтобы не падало после поездки ни производительность труда, ни настроение. Погнали!

0: Маяковский. Реклама на 107FM.
1: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке ОНО «Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе Центра робототехники ВГУ, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7-906-589-0099. Ограничение 0+.
3: Дворец творчества детей и молодежи приглашает детей и подростков от 5 до 18 лет на День открытых дверей, который состоится 6 сентября с 10 до 15 часов. Гостей ждут около 200 объединений разных направлений, концертная программа и мастер-классы. Все занятия во дворце бесплатны. Телефон для справок плюс 7-473-253-11-19.
4: Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу: магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363.
5: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября – Воронеж, 3 октября – Липецк. Главные хиты – «Бешеная энергия», «Клуб 12». Билеты уже в продаже. Не пропустите.
6: Ограничение 16+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Радиокафе «Маяковский».
1: Сегодня еще интересный день, кстати, 3 сентября 1984 года, то есть не так уж и давно, в общем-то тоже, 42 года назад, генетик Алекс Джеффрис смог раскрыть уникальность и неповторимость молекулы ДНК, назвав ее вот цепочки такими генетическими отпечатками. То есть все знают, что ДНК у каждого человека, животного абсолютно индивидуальная, неповторимая, и, собственно, таким образом построено очень много в нынешней жизни, начиная от определения отцовства того самого, да, по ДНК, и заканчивая всякими дактилоскопиями, то есть всякими судебными разбирательствами, потому что вот как бы реально неповторимая такая история есть в нашем организме, как вот это с труднопроизносимое название, какая-то дезоктосирибонуклеиновая кислота.
2: Мамочки,
1: вот так вот она звучит.
2: Нуклеиновая кислота.
1: Ага.
2: Все, ночью разбуди, я повторю.
1: Вот ДНК, не, собственно, ДНК, собственно, вот так вот и расшифровывается. Но меня... Почему как бы вся эта история заинтересовала?
2: Да, объясни.
1: Да, тянется за ДНК такой шлейф, как бы, как сказать, легенды. Ну, не легенды, на самом деле это основано на реальных событиях, как принято говорить в фильмах.
2: Обожаю фильмы, которые вот так заканчиваются или начинаются.
1: Начинаются, да.
2: Да, сразу другие ощущения.
1: И здесь название фильма могло бы быть «Женщина без лица». Это не «Без лица, без лица», тот самый там из 90-х фильм. Ну, а как бы такая история. Она как раз и произошла благодаря анализам ДНК. Точнее сказать, не произошла, а сконструировалась. А в Европе в период с конца или там где-то середины 90-х до начала 2000-х годов в разных странах появился какой-то неизвестный преступник, точнее преступница, потому что криминалисты обнаружили после преступления следы одного и того же ДНК на тех или иных как бы преступлениях. Причем это были абсолютно разные такие вещи, там, начиная от, ну, каких-то убийств и заканчивая грабежами. И все это была женщина с одним и тем же ДНК.
2: Никто... Чего, по идее, быть не могло.
1: Да. Никто не мог понять, как она вот разъезжает по всей Европе, какая-то абсолютно неуловимая, такие разнообразные преступления, от ограбления, там, не знаю, угона автомобилей и вплоть до самого страшного. И вот она, дали ей такое прозвище, женщина без лица, там уже награду обещали сколько-то тысяч евро
2: за тех, кто ее поймает,
1: да-да-да, потому что, ну, очень много как бы с ней было связано, пока не получилось как бы такая история, не выяснилось, что там нашли какое-то мужское тело во Франции, и каково же было удивление полицейских, когда как раз ту же самую последовательность ДНК указала, что как бы тут снова женщина задействована, причем та же самая. И совершенно вот просто с течением обстоятельств они поняли, что никакой таинственной женщины на самом деле не существует.
2: А что же это?
1: А это были ватные палочки, которыми пользовались при взятии проб на ДНК. И палочки были загрязненными еще в месте производства. В Восточной Европе, там в какой-то стране производили вот эти специальные палочки для пробы. Они должны быть стерильными. Однако вот несколько партий произведенных этих палочек как раз подверглись...
2: Какая-то работница сделала...
1: Да,
2: подверглись... Как дед хороший такой.
1: Загрязнению. Вот. И вот эти следы этого самого ДНК принадлежали вот уроженке Восточной Европы, которая работала на одной из фабрик в Баварии. И все, конечно же, раскрылась вся эта цепочка, ничто, никакой женщины без лица не существует.
2: И никакой связи в этом нет.
1: Да, никакой связи между преступлениями нет. И так вот закончилась история, смоделированная анализами ДНК.
2: Это, знаешь, как сейчас...
1: Такого серийного маньяка.
2: Когда сейчас кто-то садится на определенную диету, например, там без глютена или у кого-то аллергия на орехи, ты начинаешь смотреть составы и переворачиваешь в совершенно неожиданный товар, и сзади написано там, возможно, содержание
1: всего.
2: Ты как будто рыбу берешь, да, там возможно содержание глютена, шоколада, ореха, яблочного пирога. И вот,
1: на производстве также там есть молочная продукция, поэтому там следы творога могут быть.
2: Да-да-да, и поэтому я думаю, что теперь нужно вообще на всем писать, что, возможно, следы чужого...
1: Любого ДНК.
2: Любого ДНК. Звучит,
1: сейчас,
2: кстати,
1: я думаю,
2: довольно мерзко.
1: Уже, наверное, какие-то другие истории придумали, хотя стерильность все равно никто не отменял.
2: А жаль. В смысле, наоборот.
1: Хорошо.
2: Не знаю. В общем, вы там как-то поняли, наверное, сами.
1: Смысл, что вы хотели донести.
2: Разберетесь, вы люди не глупые.

0: Маяковский. Наша реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Алло, ну, как там с бизнесом?
5: Что? Вы кому звоните?
4: Твоему бизнесу звоню.
5: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
6: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior плюс семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
8: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру. 12+.

0: в Домру Вейв. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Домру Вейв. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй Йола, Елена, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
3: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
5: Наши новости.
6: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев обсудил с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным инфраструктурные проекты региона, реализуемые в том числе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». За 6 лет в области ввели более 12 миллионов квадратных метров жилья. В этом году ожидается ввод еще около 1,8 миллиона квадратных метров.

Гусев поблагодарил федеральных коллег и лично Марата Хуснуллина за поддержку инициатив региона. В эфире новости. Губернатор Александр Гусев встретился с неоднократной чемпионкой мира и России, действующей рекордсменкой страны по плаванию Дарьей Клепиковой. В этом году она вновь подтвердила свой высочайший класс, завоевав титул трехкратной чемпионки России и 7 медалей чемпионата Европы. На встрече говорили о развитии плавания в Воронеже. Для ребят, которые занимаются этим видом спорта, созданы прекрасные условия, в том числе 50-метровый бассейн «Волна». Губернатор подчеркнул, что правительство области продолжит улучшать спортивную инфраструктуру региона, в том числе в рамках частно-государственного партнерства и народной программы «Единой России». Работы по подготовке к отопительному сезону в Воронеже идут согласно графику, сообщили на еженедельной планерке в мэрии. Из 410 городских котельных полностью готовы уже 408. Каких-то критических ситуаций на инфраструктурных объектах, способных сорвать начало подачи тепла, в администрации города не видят ни по ресурсно-снабжающим организациям, ни по опрессовке систем многоквартирных домов. Большую часть этих работ специалисты уже выполнили. Кроме того, для 229 многоэтажек, которые обслуживала лишившаяся лицензии компания «Финмар Инвест», нашли новых управленцев. Еще 9 оставшихся домов в мэрии пообещали закрепить за новыми организациями на следующей неделе. Также до октября в 25 домах завершат капитальный ремонт системы отопления, чтобы успеть подготовить их к подаче тепла. В Воронежском академическом театре драмы имени Кольцова состоялась церемония вручения премии правительства Воронежской области за особые достижения в учебной и творческой деятельности. Награды первой, второй и третьей степени получили 30 учащихся детских школ искусств и учреждений среднего профессионального образования. Ребят поздравила министр культуры Воронежской области Мария Мазур. Она также поблагодарила родителей и педагогов за поддержку юных талантов. Во время церемонии несколько награжденных выступили с музыкальными номерами, завершилась встреча экскурсии по театру. Это были новости региона.

хочешь, выключай. Ты знаешь Бродского, а я знаю, как молчать. Вот так наизусть молчать.

0: Радио кафе Маяковский.
1: Так, нет. Ну что, открывайте ваши сумки, смотрите, что поройтесь там внимательно.
2: Конечно, пришлите нам содержимое, пусть там будет карточка видна, 3 цифры на обороте. Мы, может быть, на это рассчитывали. Вы думали, мы тему эфира выдумали?
1: Вы думаете, мы добрые?
2: Да. Нет.
1: Это не УДИ.
2: Мы решили с Ленкой отправиться на заработки. Мы теперь ОПГ Маяковский.
1: Маяковский.
2: Сегодня обсуждаем, что необычного можно найти в ваших сумках. Мужчины, ну вы тоже не расстраивайтесь, вот эти бесконечные карманы на ваших штанах, жилетках и маленькие барсетки тоже подходят. Я рассказывала, что был у меня один знакомый, ну как знакомый, муж, он мне по совместительству.
1: Очень близко знакомый.
2: Да, я не знаю, уже муж ли он мне после такого или просто сожитель. В общем, были мы в Геленджике, но это...
1: Слушай, скажи, какое противное слово
2: сожитель. Оно ничего хорошего не сулит.
1: Оно из какого-то Советского Союза, когда это было прям вот фу.
2: Когда газета точно пропитана каким-то рыбьим жиром,
1: да,
2: из-под консервы.
1: Сожитель. Угу. Хотя ничего глобально же плохого в слове нет.
2: Нет.
1: Тот, кто живет
2: рядом
1: с тобой. Сожитель, то соперник, сожитель.
2: Ну, аура у этого мрак.
1: Ага,
2: да,
1: ага.
2: Плохой вайп.
1: Ну, да ладно.
2: Так вот,
1: назовем его так в этот раз.
2: Большое
1: сожитель.
2: Количество лет назад, более 10, мы в Геленджике. Уже, конечно, сентябрь.
1: А ты его так назвала, потому что он еще не был мужем?
2: Нет, потому что мне не нравится, как он... Мне не нравится эта история. Я сейчас расскажу. Мы собираемся на пляж. Хоть и бархатный сезон, жара стоит приличная. Он надевает плавательные шорты, в которых ходят сейчас все, и довольно теплую жилетку. Я говорю, это что? Он говорит, ну я
1: что за костюм?
2: У меня нет пляжной сумки, а я не хочу нести все в руках. И так он...
1: Как я тебя понимаю?
2: И ходил. Лен, пляжные шорты и утепленная жилетка.
1: Ну а что, креативный подход.
2: Очень слишком, чрезмерно креативный. Собственно, тем и покорил.
1: Именно поэтому я своему мужу подарила сумку такую, ну маленькую, которую носить можно в руках, но это не барсетка, но такая вот, ну, нормальная мужская как бы сумка. И поэтому туда помещается там пачка сигарет, не знаю, там, ну, все какие-то необходимые штуки, ключи многочисленные.
2: Предупреждаем, курение вредит вашему здоровью.
1: Да, только пачка. Но там еще на пачках про это про все написано.
2: Ну, вдруг кто-то не умеет читать. Как мы здорово сейчас унизили всех тех, кто до сих пор является владельцем барсетки. Ты говоришь, ну, не барсетку, а вот эту нормальную сумку. А кому-то, возможно, нравится.
1: Да и ради бога, никто ж не запрещает каждому свое, как говорится.
2: Просто, ну, выглядите странно, а так, конечно, занимайтесь. Нет, о вкусах не спорят, но это чудовищно.
1: Ладно, еще давай малиновые пиджаки вспомним, конечно, туда же отнесем.
2: И скинет джинсы, ну, как завершающий штрих, относящийся уже к модной
1: современности. Вообще, представляешь, собрать все трио. Барсетка, малиновый пиджак и скинет джинсы. Сандалии туда же.
2: Пусть будут. Естественно, с носками с черным. Никаких вам белых вот этих пригламоренных. Не хотим. Их потом поди еще отстирать.
1: Вот красиво-то как.
2: Да, нормальные дядькинские черные, свисящие, желательно чуть под протертой пяткой. Это мы, в общем, сейчас смогли воссоздать портрет чего-то идеала. Но хотели мы поговорить про содержимое ваших сумок в сообществе нашего радио Воронеж ВК.
1: У нас сегодня... кстати, в сумке есть следок. Он один.
2: Я думал, солидол, ты говоришь. Следок.
1: Следок, да. Почему? Почему-то один куда-то делся, а второй, я не знаю, почему я не выбросила, и сейчас он в сумке валяется.
2: Ну, потому что для примерки в магазине какой-то обуви для начала достаточно одного следка. А уж если пара тебе сильно понравилась, там и грибок стопы не страшен.
1: А я думала...
2: Лев, я тебя назвала львом.
1: Нормально. Это нормально.
2: Деменция.
1: Лев, Лен. Все хорошо.
2: Мы сходим с ума. Быстрее пишите. Мы не хотим импровизировать и выдумывать. Мы хотим читать ваши сообщения. Кстати, хотим и будем. Давай
1: вот от Светланы зачитаю, оно мне очень нравится, это прекрасный вообще набор. Светлана говорит, у меня, ну, что в сумке? Мини-книжка стихов Есенина, без нее никуда,
2: вот
1: ничего
2: это
1: себе,
2: да.
1: Два лесных ореха, интересно, она белочек кормите, Светлана?
2: Нет, я думаю, разминает, артикуляционная гимнастика перед стихами Есенина. Сначала кукушку-кукушонку купила капюшон, а потом, вы помните, вы все, конечно, помните, как я стоял, приблизившись к стене.
1: То есть ты думаешь все-таки, что Светлана их вслух читает?
2: Уверена.
1: А подожди, может быть, все-таки лесные орехи катают в руках, как для моторики, вот этой мелкой моторики, ну, как каштаны?
2: Орехи антистресс, как каштаны. Да все катают каштаны в руках. Все так, все правильно. Кто-то желуди.
1: Так, продолжаем дальше. Два лесных ореха, пустая коробочка с кендика.
2: Мы, это мы не знаем. Я это не знаю. Что-то современное. Ну и ладно.
1: А, в ней фантик от жвачки Лафис. О, вообще, это мы знаем. Ключи от домофона. Не знаю точно, от чего он вообще подъезда. Вот как у меня один следок, так у вас непонятные ключи от домофона. Одинокая голубая бахила. Во-во-во. Может быть, правильно, бахил, раз он одинокий, да? Ну, как вам сказать? Он голубой. Ну ладно.
2: Одинокий бахил.
1: Бахил. А в остальном идеальный порядок, пишет Светлана. Наталья ставит зачет за Есенина и массу-массу огоньков и вот этих вот лапок пожимающих.
2: Пожимающие лапки. Все тоже.
1: Жмем ваши
2: один
1: лапки.
2: Бахил, один конечно, бахил. Сильно нам понравился.
1: И один макарон.
2: Песня.

0: Манхэттен. Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным ГИСметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 24 градуса, слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование. Разнообразие программ лечения. Аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым. Питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
4: На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
5: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
6: Кому с 1 сентября будут начислять цифровые рубли и где ими можно расплатиться? Воронежским льготникам увеличат компенсацию за земельные участки. В Воронежской поликлинике появилось зеркало, которое оценивает состояние здоровья. Чем удивит воронежцев фестиваль «Город-сад»? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
7: Аудитория 12+.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Больших people, little people.
1: Радио кафе Маяковский. Наши новости.
2: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Сегодня День Победы над милитаристской Японией и окончание Второй мировой войны. Мы по-настоящему гордимся предками, показавшими всему миру пример героизма, силы, духа, патриотизма. Пример неизбежного поражения зла в битве с добром, отметили в своем обращении к жителям региона губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов. Великий подвиг советских солдат и офицеров вдохновляет наших современных военнослужащих на самоотверженное служение Отечеству. Они также доблестно сражаются с адептами нацизма и их пособниками, подчеркнули первые лица региона. Преемственность поколений, гарантия ратных и политических побед России. Слава нашим воинам, освободившим родную страну и весь мир от фашизма. Конец цитаты. В эфире новости. Губернатор Александр Гусев встретился с неоднократной чемпионкой мира и России, действующей рекордсменкой страны по плаванию Дарьей Клепиковой. В этом году она вновь подтвердила свой высочайший класс, завоевав титул трехкратной чемпионки России и 7 медалей чемпионата Европы. На встрече говорили о развитии плавания в Воронеже. Для ребят, которые занимаются этим видом спорта, созданы прекрасные условия, в том числе 50-метровый бассейн «Волна». Губернатор подчеркнул, что правительство области продолжит улучшать спортивную инфраструктуру региона, в том числе в рамках частно-государственного партнерства и народной программы «Единой России». В Воронежском академическом театре драмы имени Кольцова состоялась церемония вручения премии правительства Воронежской области за особые достижения в учебной и творческой деятельности. Награды первой, второй и третьей степени получили 30 учащихся детских школ искусств и учреждений среднего профессионального образования. Ребят поздравила министр культуры Воронежской области Мария Мазур. Она также поблагодарила родителей и педагогов за поддержку юных талантов. Во время церемонии несколько награжденных выступили с музыкальными номерами, завершилась встреча экскурсии по театру. Жители микрорайона Озерки получат возможность добраться до больницы номер 8 на общественном транспорте без пересадок. Об этом сообщила пресс-служба администрации Воронежа. Для этого управление транспорта решило скорректировать маршрут номер 86. Уже с 4 сентября автобусы будут направлены с улицы Ростовской к заводу ГОО и далее через микрорайон БАМ к больнице номер 8. На правый берег и по улице Новосибирской маршрут номер 86 ходить не будет, отметили в мэрии. Добавим, по новому маршруту автобусы будут ходить где-то до конца ноября. После этого специалисты примут окончательное решение, менять его или вернуть предыдущую схему. Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над 6 районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 7 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Это были новости региона.
1: Наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу Радио Кафе Маяковский.
3: В этих наших интернетах показывают, что появилось новое блюдо, которое покорило известную социальную сеть, где такие видосики короткие, да? Арбуз с майонезом. Арбуз с мазиком. В общем, пишут, что якобы и говорят, что оно якобы похоже по вкусу на чизкейк. Едят, в общем, вот это вот все вместо обычной еды. Целый арбуз с майонезом заменяет вообще все приемы пищи. Сытно и сладко, как говорится. В нашем радиокафе карательная кулинария не применяется, поэтому добро пожаловать к нашему столу музыкальному, настолько проверенные временем рецепты.
4: Всем привет! Привет!

0: проходят мимо люди равнодушно.
1: Маяковский. Реклама на 107 FM.
2: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке ОНО «Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7-906-589-0099.
2: Ограничение 0+.
3: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
2: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Салон красоты «Форма» – это всегда заряд энергии и настроения. Ведь именно здесь вы получите индивидуальный подход от профессиональных мастеров и полный спектр услуг. Вы выбираете форму, а мы выбираем вас. Консультация бесплатна. Город Воронеж, Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Радиокафе «Маяковский».
1: Так, свободно только небо у кого-то над головой, у кого-то свободна сумка, у кого-то полностью битком. Люди вообще делятся на большое количество типов. Знаешь, кто-то носит на всякий случай всю и свернут у него аккуратненько. Да-да-да, кто-то, как я, там, рандомные предметы можно найти.
2: Обнаружить.
1: Да, у кого-то вообще нет сумки. А есть вот у тебя такое ощущение, когда ты выходишь из дома без сумки, что ты даже как-то выглядишь как будто вот ты идешь в бадминтон на улице поиграть.
2: Это же понятие, что женщина без сумки чувствует себя голой.
1: Вот правда. Вот
2: ты, потому что у тебя нет каких-то подручных материалов, начиная от губной помады и заканчивая, там, не знаю, таблеткой пенталгина. Mm-hmm. Ну, то есть, как будто бы все это у тебя должно быть. Я раньше не понимала, как вообще ходят девушки с малюсенькими вот этими миниатюрными сумочками. Ну, не обязательно. Mm-hmm. Вот, ну, как бы, в принципе, маленьким, в которые, условно, даже современный телефон не влезет. А потом, как поняла, как я проникла с этой историей, то есть у меня вечно, знаешь, какая-нибудь там, чтобы влезла бутылка молока, буханка хлеба в эту сумку, чтобы в руках это все не тащить.
1: Мешок картошки.
2: Ну, положил так все это, упихал, утрамбовал, еще сверху мандаринами там пакетом придавил, и нормально.
1: Это удобно, с одной стороны. С другой стороны, когда такая большая сумка пустая, ее тоже не хочется нести, потому что она сама по себе тяжеленная. Но на этот случай есть всякие шоперы, авоськи.
2: И шоперы очень выручают. Mm-hmm. Вообще очень здорово, что они появились в нашей жизни, и они такие разнообразные. Кто-то с помощью шоперов заявляет вообще свою жизненную позицию, да, там, несу чушь, написано на этих шоперах, или там, несу доброе, вечное, или еще там всякие цитаты, фразы из каких-нибудь
1: картинки,
2: произведений.
1: Картинки, в общем, это тоже какой-то элемент
2: котики,
1: стиля.
2: Или капибарики, ну, в общем, все подряд могут присутствовать.
1: Хотя я скучаю искренне по пакетам, когда они были самовыражением.
2: Что ты по ним предмет? Скучаешь, они везде, в каждом магазине.
1: Нет, ну когда уже? Последний раз. Вот
2: сейчас... Когда предметом самовыражения.
1: Самовыражение, конечно. Сейчас что? Ну, какой тебе дадут в магазине продуктовом, да, рядом с домом, где ты закупаешься, с тем ты идешь. Он какой-то белый, оранжевый, ну, не знаю, бездушный. А раньше, когда вот эти черные полоски, женщина в шляпе, золотом каким-то выгравирована практически.
2: Фотомодели.
1: Фотомодели, конечно. Или цветные. Вот с полным роскошеством открыток, которые бабульки в чатах до сих пор пересылают друг другу. И ты берешь такой пакет и действительно его хранишь, потому что он является твоей папкой, сумкой,
2: рюкзаком. И они же, помнишь, еще были такие плотные, то есть они не шуршащие, это не пакет майка, то есть это определенный полиэтилен, он такой толстенький, и мне нравилось, что они все равно же мялись, да, ты их складывал, чтобы в сумку положить. И вот когда у этой фотомодели уже лицо такое потресканное.
1: Да, когда вы уже с ней похожи становитесь.
2: Местами порепанное. И все. А ты все равно таскаешься с этим пакетом.
1: Да, пакеты, наверное, тоже грустят, что раньше они какую-то ценность имели. Да.
2: Но мы сегодня вообще не про пакеты.
1: Мы про сумки.
2: Мы про сумки, что там можно такого интересного носить. Опять же, были времена, почему-то мне было жалко детей, которые зачастую капризничают или там чем-то недовольны в маршрутке, и я носила какие-нибудь леденцы или что-то, пока, ну, чтобы просто вручить.
1: Чтобы им раздавать.
2: Да, и отвлечь. Чтобы раз... он не орал на
1: правильно,
2: всю маршрутку.
1: Правильно, правильно. Чтобы как раз, когда родителям говорили, никогда не бери ничего из рук незнакомых. И
2: тетка.
1: Вот она, добрая фея, Лена.
2: Нет, ну они же без родителей не ездят. Тут, собственно, родители-то обычно рядом всегда в маршрутке с маленькими
1: детьми. И согласовывают.
2: Я спрашивала, можно ли дать ребенку конфетку, ну, чтобы там большинство соглашались.
1: Родитель говорил, он был интересный, если бы родитель сказал, нет, ребенок это услышал, и истерика удвоилась. Ну, бывает и такое. Алан нам пишет, ну, смотря что считать нестандартным, у меня всегда с собой в рюкзаке разберная саперная лопатка, никогда не пользовался, трубочка для напитков, никогда не пользовался, спрей от комаров и прочая мелочь. Да много чего там на всякий случай. Ну, нормально,
2: вообще, ну, лопатку за собой саперную таскать.
1: И трубочку для напитков.
2: Ладно, еще бы зима была. Угу. Лед там можно было пооткалывать. А еще там что-то.
1: Ну, не, ну, тут хорошая вещь, мало ли
2: вообще,
1: где. Особенно, например, если вы без машины, просто пешком идете и такой, нет-нет, отдай, ну, а вдруг почувствуешь, что
2: из
1: где-то
2: рядом...
1: Из кармана
2: у вас торчит саперная лопатка.
1: Да, а трубочку?
2: Ну, раньше-то биты возили, а сейчас вот...
1: Мельчает мужик, мельчает.

Веселый романтик, вино и пиво. А потом несешь к себе с благодарности в судьбе. Разложил все как по нотам, поломалось чуть для понта. Ты раздета, она раздета, но тут вошла жена.

0: Наша реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
5: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
3: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор плюс включенные сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
6: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
7: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
8: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте Сбербанк.ру и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
10: Наши новости.
11: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев обсудил с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным инфраструктурные проекты региона, реализуемые в том числе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». За 6 лет в области ввели более 12 миллионов квадратных метров жилья. В этом году ожидается ввод еще около 1,8 миллиона квадратных метров. На социальную инфраструктуру в текущем году будет направлено около 18 миллиардов рублей. Заключено 8 договоров о комплексном развитии территории. Проекты включают создание образовательной и другой социнфраструктуры. Также в рамках встречи обсудили ремонт дорог на трассе М4 Дон. Готовят капремонт 10-километрового участка. В Воронеже завершают реконструкцию развязки на улице Остужева. Кроме того, речь шла о помощи подшефным районам ЛНР. За последние годы там восстановили 188 объектов, включая десятки километров автодорог. Александр Гусев поблагодарил федеральных коллег и лично Марата Хуснуллина за поддержку инициатив региона. В эфире новости. Губернатор Александр Гусев встретился с неоднократной чемпионкой мира и России, действующей рекордсменкой страны по плаванию Дарьей Клепиковой. В этом году она вновь подтвердила свой высочайший класс, завоевав титул трехкратной чемпионки России и 7 медалей чемпионата Европы. На встрече говорили о развитии плавания в Воронеже. Для ребят, которые занимаются этим видом спорта, созданы прекрасные условия, в том числе 50-метровый бассейн «Волна». Губернатор подчеркнул, что правительство области продолжит улучшать спортивную инфраструктуру региона, в том числе в рамках частно-государственного партнерства и народной программы «Единой России». Работы по подготовке к отопительному сезону в Воронеже идут согласно графику, сообщили на еженедельной планерке в мэрии. Из 410 городских котельных полностью готовы уже 408. Каких-то критических ситуаций на инфраструктурных объектах, способных сорвать начало подачи тепла, в администрации города не видят ни по ресурсно-снабжающим организациям, ни по опрессовке систем многоквартирных домов. Большую часть этих работ специалисты уже выполнили. Кроме того, для 229 многоэтажек, которые обслуживала лишившаяся лицензии компания «Финмар Инвест», нашли новых управленцев. Еще 9 оставшихся домов в мэрии пообещали закрепить за новыми организациями на следующей неделе. Также до октября в 25 домах завершат капитальный ремонт системы отопления, чтобы успеть подготовить их к подаче тепла. В Воронежском академическом театре драмы имени Кольцова состоялась церемония вручения премии правительства Воронежской области за особые достижения в учебной и творческой деятельности. Награды первой, второй и третьей степени получили 30 учащихся детских школ искусств и учреждений среднего профессионального образования. Ребят поздравила министр культуры Воронежской области Мария Мазур. Она также поблагодарила родителей и педагогов за поддержку юных талантов. Во время церемонии несколько награжденных выступили с музыкальными номерами, завершилась встреча экскурсией по театру. Это были новости региона.

0: Маяковский.
1: Ваши сумки мы обсуждаем и их неожиданное, возможно, содержимое.
2: Как сказала Карина выше, мы копаемся в чужих сумках.
1: Копаемся.
2: Фактически, действительно так. И причем многие даже не против, чтобы мы там покопались. Вот Татьяна целое фото приложила того, что она выгрузила из своей сумки. И это фото очень интересно разглядывать. Ну, как говорится, да, читать деньги в чужом кармане нехорошо, но очень интересно. Точно так же и с сумками. Наверное, не очень правильно разглядывать прям вот подетально.
1: Нормально.
2: Но будем надеяться, что да, Татьяна все лишнее, что не хотелось, чтобы предстало чужому взгляду, убрала из этой фотографии. А так детальки интересно разглядывать. Как будто ты в дальнее-дальнее детство погружаешься, где этот журнал «Мурзилка», и там какие-то картинки, на которых надо найти мелкие вот какие-то там деталюшечки раскрасить. И вот тут то же самое. Смотришь, ага, так, вот там есть очки. А вот что же это за подкладочка?
1: Увлекло тебя, в общем.
2: Да, что это за топ-секрет валяется? Какая-то бирочка или что это такое?
1: Это мы все забьем в поисковик.
2: Да,
1: все секретики будут раскрыты. Татьяна нам пишет. Ох
2: да.
1: уж
2: Не
1: эти...
2: только по

0: показывает, говорит, показывает, но еще и пишет.
1: Ох уж эти дамские сумки, сумочки, сумищи, чего там только нет. Раньше я носила большие сумки, теперь перешла на маленькие. И что? И ничего, все по-прежнему. Открываешь, а там просто Нарния какая-то. Прочитала я тему и прям интересно стало. А ну-ка проверю я свои залежи. И так, как оказалось, в моей маленькой сумочке лежат 3 связки ключей. Какие-то капли, так и не поняла, то ли от насморка, то ли для глаз. Куча таблеток, лейкопластырем можно обклеиться. Наушники, очки, дезодоранты, куча непонятного чего. Так еще и зонт. Это еще телефон вытащила. Как все это там умещается, непонятно. Ты знаешь, мы когда-то уже очень давно, много лет назад, брали тему сумок, не помню, как она была сформулирована, и мужчины писали плоховато, собственно, как и сегодня. И потом мы в своем расследовании дошли до того, что сумка им не нужна, потому что у них есть машина, и вот там-то
0: все, конечно. Там багажник
1: все,
0: как откроешь.
1: Все, что нажито, непосильным трудом. Конечно, да. И я даже бегала во время эфира в свою и фотографировала багажник. Вот там в сумке было все прилично. Ну, ключи, телефон, подумаешь, какие-то карточки, а клад весь был закопан в понятном месте.
0: Но все-таки в бардачке или в багажнике у тебя?
1: У меня в багажнике. У меня вообще повсеместно. Везде, кроме бардачка, я бы сказала так. Бардачок.
0: Бардачок. Это хорошо. Я думала, ты такие артефакты оставляешь. Один на двери левой, да? Обязательно на правой двери салфетки какие-нибудь, там, не знаю, тряпочка для протирки стекла.
1: Не-не-не, тряпочки
0: нет. Не до такой степени.
1: Просто мусор. Какие тряпочки? Лен.
0: Фантики от мороженого?
1: Фантики от всего того, что было употреблено в этой машине.
0: Чипсы? Да? Нет?
1: Нет, чипсы нет. Скорее нет. всего, какие-то батончики.
0: Батончики.
1: Да, всяческого шоколадные. Рода. Может быть. Может быть.
0: Да.
1: Весло от Сапа. Да много чего там можно найти.
0: Весло от Сапа. Но это все-таки не в бардачке. Да. Так, ладно. Что еще вы нам рассказываете? Вот Алексей пишет. Привет, наши. Летом были в походе. Пока решали, кто готовит, пошел дождь. Костер не разгорался. И вдруг Рома достал из кармана кофты огарок свечи. Спросили, готовился? Он говорит, нет, свет отключали дома в прошлом году.
1: Ужас какой, огарок свечи. Не, ну это нормально, это
0: огарок
1: топово.
0: Свечи.
1: Однажды мы ходили гулять с моими подружками, и, в общем, ну, нужно было что-то перелить во что-то, так вышло.
0: Угу. Мы такие гулёны, что без вот этого, чтобы перелить во что-то не что-то ходим
1: не
0: гулять.
1: Ходим. И у одной из моих подруг оказалось раскладная мини-леечка в кармане.
0: Какая страсть!
1: Мощный уровень подготовки.
0: Раскладная мини. Я даже не знала о ее существовании.
1: Я тоже до этого момента.
0: Раскладной дуршлаг знаю.
1: Я смеялась так, что думала, что у меня треснет рот в прямом смысле слова. В общем, на песню короткую прервемся, выйдем, дочитаем ваши комментарии и уже выберем победителя.

0: Ковский.
1: Жвачки – это, кстати, самый часто валяющийся по сумке продукт.
2: Это правда, они распределяются еще, они вываливаются из этого.
1: Разгерметизация в салоне! Они так кричат друг другу. Две подружки! И потом их жестко по сумке раскидывают.
2: Да, это правда. Их жалко выбрасывать, потому что, ну, как-то они все равно вроде чистенькие какие-то на вид-то, да? К ним ничего не прилипло. Но у меня нет, они какие-то, да, обычно. Обычно они просто сами по себе живут россыпью такой.
1: И вдруг пригодится, да, вот в самый нужный момент. А у тебя ее нет, в общем, не выбросит. Другое дело, вот скомканное, которую, знаешь, не было мусорки под рукой, пришлось зачем-то достать из ротовой полки.
2: Бумажку обычно заворачиваю.
1: В бумажку и в сумочку. И думаешь, потом, как только выйду,
2: да,
1: выброшу.
2: В кармашек. Вот в этот вот. Конечно же, они там приживаются. И потом, когда ты туда что-нибудь в этот кармашек еще засовываешь, то обязательно, ясен пень, что все это прилипает.
1: Некая стыковка происходит. Да, это, возможно, примерзко. Но, с другой стороны, зато мы под стол ничего не клеим, как вот эти двоечники с шестой парты. У нас последний есть на сегодня комментарий от Натальи на тему того, чем примечательным обладает ее сумка. Сейчас озвучим, я думаю, да?
2: Давай. Привет, Наша, говорит Наталья. У меня сумка всегда огромная, и в этой сумочке, в кавычках, всегда хаос. Но, правда, это только так всем кажется. Да, это наша любимая тема, что хаос на столе, это для других людей кажется, что это хаос на столе.
1: Лена сейчас на мой стол смотрит, я вам скажу.
2: Это мы обсуждали перед этим, что это творческий беспорядок называется. Вот так вот запоминай, записывай. Когда ты реально можешь найти все, что тебе надо, а другой человек смотрит, и ему кажется, что это что тут вообще можно найти.
1: Да что, лучше бы жить меня и мои предметы. Так что там, Наталья?
2: Вот. Поэтому, Наташ, ваши сумки тоже не хаос, а творческий беспорядок. Тем более, что вы все можете там найти. Ну так вот, рассказывает, что, по моему мнению, там всегда идеальный порядок, просто всего очень много и на всякий случай, так как не знаю, что может пригодиться. Как в песне «В сумке тушь, расческа, туфли». О, кстати, как-то мы про нее забыли. Туфли не ношу, но размер моей сумочки, в кавычках, позволяет их положить. То есть, понятно, шопер там у Натальи, судя по всему. Из необычного содержимого могу отметить каштанчики. Свекор положил, сказал, кто носит с собой, тому всегда здоровье будет. Еще всегда ношу в сумке мини-аптечку. Видимо, на свекора не надеется Наталья, на его это пожелание и каштанчики, а мини-аптечку с собой берет. А самой никогда не пригодилась, а вот друзьям она точно была выручалкой, да? Скорая помощь от аллергии, а бейсбол и другие средства.
1: Полезный вот. Вы, Наталья, человек. Но мы в этом и не сомневались.
2: И пусть вам никогда не пригождается, все для других.
1: Хорошее пожелание. Так, но нам сейчас нужно выбрать, кому мы отдадим наши пригласительные в музей Крамского на выставку «Воронеже любимые места».
2: Мы решили, что все комментарии очень классные.
1: Хорошие, написано от души.
2: Да. И веселые, и, ну, вообще прям замечательно. Спасибо вам большое, что надо просто пойти по количеству лайков за комментарий. И таким образом...
1: Одинокая голубая Бахила побеждает в нашей номинации.
2: У нее больше всего лайков. Светлана.
1: Расскажем вам, как забрать билеты. А на сегодня с вами мы прощаемся. Завтра в 11:00, те же на том же месте. Лена Плеханова.
2: Карина Баровна. Баринова. И это все, да, все
1: я
2: уже
1: Баровна.
2: Баровна, ты наша.
1: Все, всем пока.
2: Пока-пока.
0: Радио кафе Маяковский. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска – сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
4: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Слабый западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. «Контейнер масла». Железно.
6: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
7: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле. Создавать наше общее будущее. что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
3: Дворец творчества детей и молодежи приглашает детей и подростков от 5 до 18 лет на День открытых дверей, который состоится 6 сентября с 10 до 15 часов. Гостей ждут около 200 объединений разных направлений, концертная программа и мастер-классы. Все занятия во дворце бесплатны. Телефон для справок плюс 7-473-253-1119. На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября – Воронеж. 3 октября – Липецк. Главные хиты – «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
8: Ограничение 16+.
3: «Протек» – комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек» – все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
9: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Владимир Путин объяснил суть информационных вбросов про мобилизацию в России. На пленарной сессии Восточного экономического форума президент пояснил, что это информационная атака со стороны противников в преддверии выборов в Государственную Думу в попытке повлиять на результаты. Глава государства подчеркнул, что сценария, который потребовал бы проведения мобилизации в России, на сегодня нет. Путин также указал на то, что у страны нет никаких проблем с количеством людей в СВО. Как передает Собкор НСН из Владивостока, пленарная сессия Восточного экономического форума с участием президента в этом году продлилась почти 3,5 часа. Российская армия нанесла удар по объектам и судам на Украине. Как сообщили в Минобороны, с применением БПЛА «Герань» поражены логистический центр «Новая почта», два украинских сухогруза и портовая инфраструктура, которая использовалась в интересах ВСУ в районе Одессы. Помимо этого, российские войска освободили 4 населенных пункта в Харьковской области и ДНР. Агент Киева задержан в Крыму. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, россиянин 92-го года рождения причастен к подготовке террористического акта в одном из медицинских учреждений Министерства обороны в Симферополе. Помимо этого, по заданию украинских спецслужб он передавал информацию о социально-политической обстановке на полуострове, местах дислокации российских военных объектов, а также о результатах ракетных ударов в ВСУ. По адресу проживания задержанного были изъяты готовые к применению самодельные зажигательные устройства и ручная граната с поражающими элементами. Мария Львова-Белова рассказала, что до 15 октября продлится прием заявок на конкурс Фонда президентских грантов, направленных на поддержку проектов по защите детей. Они могут быть посвящены профилактике социального сиротства, помощи семьям в кризисной ситуации, поддержке взрослых, стремящихся восстановиться в родительских правах, а также сопровождению детей с инвалидностью и их близких. Как отметила председатель Фонда защиты детей, уже поддержано более 100 инициатив, на которые потрачено свыше 400 миллионов рублей. Регистрация куриц – это вопрос биобезопасности, который касается каждого гражданина. Об этом в беседе с НСН заявила генеральный директор Росптицесоюза Галина Бабылева. Она прокомментировала обязательный учет, который действует для хозяйств, где содержат более 10 голов домашней птицы или кроликов. Эксперт напомнила, что в документе Россельхознадзора все прописано правильно и грамотно. При этом мера абсолютно верная и не нужно подвергать сомнению принятый документ, подчеркнула глава Росптицесоюза. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь, читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: На правах рекламы.
4: Сегодня премьера фантастического блокбастера «Трудно быть богом».
5: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
6: Я построю здесь новый мир.
5: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
1: Наше радио. Сделано

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Ага, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ага, здравствуйте. Ну, наслушалась я. Зачем-то я наслушалась ваших историй про всякие вкусняшки. Пошла в магазин и смела с полок все, причем настолько несочетаемо, что теперь вот сижу и в замешательстве
3: банановый
1: думаю, что ж теперь с этим
3: вообще
1: делать.
3: Банановый сок вообще, как это? Это что такое?
1: Это вкусненько.
3: Это куда?
1: Ну, это в меня.
3: Прикладывать. Ну, посмотрим, ладно. Вот смотрите, друзья. Привет, Наша. Я бы никогда выделена капслоком не отказался от своей суженой ряжины. Мне с ней в кайф. Общие интересы, легкость в отношениях. Да и на мордашку она симпотная. Вообще просто... Ну ладно, бог с ним. Вот, конечно, у нас свои заскоки и тараканы, но все равно прикольно. Люблю свою ватрушку, пишет все тот же Васек из Витебска, Беларусь.
1: Ватрушка.
3: Да, так вот,
1: красиво.
3: Я тут тему придумал,
1: ну-ка,
3: Михайловна.
1: Давай.
3: Вот просто сейчас... Ну, подумайте. Чтобы перед лицом возник образ вашего любимого человека, вашей девушки или вашего там, или вашего мужа, неважно. Ну, короче, ну вы поняли. Ваша вторая половина.
1: Заметьте, про мужа сегодня не начала говорить так.
3: Да, начал я. Это же ужасно, конечно. Ну, ладно. Просто сейчас я забью и забуду. Тихо. Ешь банановый сок свой, жуй его молча, пережевывай хорошенько. 33 жевательных движения. Вперед. Короче, вот если выделить что-то одно вашей второй половине, вот тема следующая. За одно это я бы снова в тебя влюбился. Ну, или влюбилась. Подумайте, что это такое, что самое такое яркое, важное в вашей второй половине. И быренько нам присылайте через наших ботов в ваших мессенджерах. А пока вы это все подумаете, только так, хорошо. Не, я бы вот это и вот это раз. Нет. А что-то одно. Мы-то тоже умные, мы вас знаем, будете выкручиваться. Не канает это. Все. Давайте, делайте вот так, как мы, в общем, вам сказали. А потом вечером, поверите, сколько нежности у вас появится, как только ваша вторая половина будет рядом с вами. И вы вдруг увидите эту самую черту там, или, может быть, особенность, или что-то еще там, качество какое-то. И вот таким... И мы повысим тем самым демографию. Я надеюсь. Все, друзья, пишите, пожалуйста, как было уже сказано, вы поняли, через наших ботов, в ваших мессенджерах, за одно это влюбилась бы или влюбился бы снова. Пишите, пожалуйста.
0: Реклама на 107 FM.
4: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу: магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363. Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
4: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Салон красоты «Форма» – это всегда заряд энергии и настроения. Ведь именно здесь вы получите индивидуальный подход от профессиональных мастеров и полный спектр услуг. Вы выбираете форму, а мы выбираем вас. Консультация бесплатна. Город Воронеж, Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

Верно, журавли летают на Бали, а я все на мели, не прет, вот.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Да я заодно это влюбился бы в тебя снова. Ну, или влюбилась бы в тебя снова. Что это такое в ваших вторых половинах? Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Особенно, если вы вдруг еще чуть-чуть немножко поссорились, то просто вспомните вообще, из-за чего влюбились-то?
2: Можно Меня покажи. Дорогой Сережа, если ты меня сейчас слушаешь, я влюбилась в тебя за твою заботу и способность предугадывать вообще...
1: Это две вещи. Одна.
2: Ну, так это забота. Забота рождается из чего? Из того, что ты анализируешь состояние человека и понимаешь,
1: иногда
2: что
1: иногда можно просто накормить голубя. Это тоже забота. Понимаешь? И мне пофигу, выживет он дальше или нет.
2: Ты же думаешь о том, что он, наверное, есть хочет?
1: Что-то одно. Не забота. Надо... Все, окей, все.
2: За забота.
1: За забота. Умничка. Так, я вот снова в нее влюбился за то, что она... И выделена капслоком.
2: Одна,
1: сам просил что-то одно, да. Пишет нам Дениска из Благовещенска.
2: Одна,
1: да.
2: Повсюду.
1: Одна, да. Привет, дневняшки. За чувство юмора. Мой самый важный человек. Вот только интересно, а я-то за что? Пишет нам Татьяна из Тольятти. Тань, не всегда нужно выяснять. Иногда это может не понравиться. Потому что вы что-нибудь там надумаете себе, там, может быть, за вот это, может, я такая-то, а он вот так скажет. Вот смотрите, можно я сейчас следующее, да,
2: в общем, давай.
1: Прочту. Я когда увидел эту попу небесной красоты... А может, она умная, может, там все что угодно, да? Тут же побежал знакомиться со своей женой. Люблю ее вот от макушки и до пяток. Но попа каждый раз вызывает все равно восторг. Поэтому, Тань, подумайте хорошенько.
2: Может... Между прочим, где-то я читала об исследовании, которое доказало взаимосвязь между, ну как, более толстой жировой прослойкой на бедрах и интеллектом.
1: И?
2: Женским. Выяснилось, что эти вещи прямо взаимосвязаны.
1: Да?
2: Да.
1: Странно. Ладно. Ты про попу, а не про грудь, я понял. Ага, а то да.
2: Да, привет, обычно наши... в районе бедер находится попа, а не грудь. Если там находится грудь, Митя, то уже все. Суши весла и оладушки, вообще все суши.
1: При всей брутальности, большое и доброе львиное сердце, кто-то нам написал.
2: Здравствуйте, приветствую, здравствуйте. Я свою и сейчас люблю. За, как в анекдоте, иногда я матом ругаюсь, курю, нет-нет, да, даже с мужем и выпиваем вместе. Боже, да с вами и бухнуть можно.
1: Да.
2: Здравствуйте, предупреждает, что курение чрезмерное, вообще употребление курения, алкоголя вредит вашему здоровью.
1: О, тут тебя поддерживают. Дело, говорит Алисонька, тоже читал. Ну, вы оба умеете читать, это молодцы.
2: Подколол, Митя. Даже не знаю, как жить-то после этого-то.
1: За...
2: Еще
1: одну
2: ни разу меня черту. Не подкалывали умением читать.
1: За одну ее черту, зажигалка. По жизни, и даже когда чуть огонь утихает со временем, умеет, может и даже практикует разжечь пламя и пожар. Люблю свою Маришку. Безумно.
2: А вот коротко кто-то написал, кудрявая.
1: Все, что, нормально же. Итак, я бы заодно это вновь в тебя влюбился или влюбилась за что? Какое качество вы цените больше всего во вашей второй половине? Делитесь через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: За сценой.
3: Ребята, всем привет, с вами Яна Лукьянова. И сегодня узнаем, чем порадовала поклонников группы «Мельница», и поговорим о новой версии песни Владимира Высоцкого «Баллада об уходе в рай». Группа «Мельница» представила концертный ролик на песню «Анестезия». Видео снял Сергей Луканкин в июне 2026 года во время выступления группы в Зеленом театре ВДНХ.

0: Концерт прошел в рамках программы «20 лет невесте Полоза», посвященной юбилею одного из знаковых альбомов «Мельницы». Теперь фрагмент этого выступления получил отдельную видеоверсию. Концертный ролик уже доступен для просмотра. Ну а еще наше радио сегодня поздравляет Хелавису с юбилеем. В сети появилась масштабная совместная версия песни Владимира Высоцкого «Баллада об уходе в рай». В записи приняли участие сразу несколько артистов группы «Вермол» и «Кэжуал», Костя Кулясов из анимации, Андрей Гречайник из ДМЦ, Сергей Василевский из «Безб», а также симфонический оркестр «Глобалис» и российский академический хор. Алексей Яшин рассказывает о проекте.
1: И это не кавер-версия, это полноценный фит. И группа «Кэжуал» не первый раз сталкивается в своей истории с этой песней. Мы ее делали и с Максимом Леонидовым, и с Сережей Безруковым. Но то, как получилось это сейчас, это такое роковое прочтение, мне, в общем-то, нравится лично больше всех. Слушайте замечательную песню «Баллада об уходе в рай».

0: Особенность проекта в том, что в композиции звучит и голос самого Владимира Высоцкого. Как это удалось сделать, создатели предлагают узнать, дослушав песню до конца. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: будто играю рок.
1: Наша реклама.
2: Романтичный город белых ночей Санкт-Петербург приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие. Экскурсии под разводными мостами, семейные прогулки по набережным, приключения на сабборде, экологические тропы, живописные пляжи Финского залива и знаменитое петербургское гостеприимство ждут именно вас. Выберите свой маршрут по Петербургу на официальном городском туристском портале visitpeterburg.ru. Отдых в Петербурге – хорошая традиция.
3: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
4: Пользователь МТС Junior, МТС Junior плюс семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
5: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
6: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
7: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
8: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
9: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. «Битва поколений» на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. «Битва поколений». Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
10: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+. Yeah.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
2: Скажи счастью «да».
5: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
7: Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И обсуждаем мы с вами тему, если бы вот сейчас вот увидел бы. Ну, в общем, за одно это.
2: Да, я вновь влюбляюсь в тебя. Все, я даже

0: Потому что делал и делает меня самый счастливый. Двое детей, собака и принцесса, я пишу Анастасия из Калининграда. Вот видите, пацаны, френдзона спустя 16 лет все-таки может стать законным браком.
1: Почему вы так радуетесь? Вообще не радостно, когда ты по, в общем, другую сторону находишься, и ты испытываешь чувства, находясь в этой френдзоне. Ну, прям совсем, это прям мучение. Не надо вот это вот радости тут добавлять.
0: Что-то я никогда не была по ту сторону. Тогда приношу извинения.
1: В смысле? Ну,
0: я никогда не была в френдзоне.
1: Ты мне друг, вот, все, все жизнь. Теперь
0: что?
1: С этим все, и не более того. И
0: мне кажется, ты не так понимаешь
1: чувства.
0: Слово «френдзона», ну да и ладно.
1: Здравствуйте, мой любимый ведущий, здравствуйте. Я влюбилась в своего мужа за заботу, люблю своего Витю, не могу.
0: Доброго дня, озорные искорки в глазах, когда улыбается, и такие чертинки. Влюбилась в него с первого взгляда, 17 лет назад, и до сих пор люблю его. Хоть расходились на 8 лет. Когда встретились после разлуки, снова эти искорки увидела, не смогла устоять.
1: Стивен Ли Кок, сейчас вот будет цитата из него, нам ее кто-то прислал. Многие мужчины, влюбившись в ямочку на щеке, по ошибке женятся на
0: всей
1: девушке.
0: Да. Я знаю эту цитату.
1: Да.
0: Не знаю такого качества, пишет кто-то. Вместе 31 год, уже 2 дня разговариваем сквозь зубы. Настоящая гуана. Но я так понимаю, что мне этого и надо было по жизни, чтобы быть.
1: Слушай, ну на самом деле это очень классная такая, знаешь, оценка отношений, да? Может быть, это и полная гуана, но вот, тем не менее, это мне и нужно было, чтобы быть самим собой. Ну, круто, кстати. Так, за грудь 5-го размера. Все, смайлик.
0: Привет. Алиса,
1: привет.
0: Вчера она говорила, что с первого взгляда, типа, глаза отводила, не могла в глаза смотреть. А сегодня, говорит, она за заботу полюбила. А, Лиса, нет. А что тут не складывается?
1: Что складывается,
0: а что
1: вполне?
0: Я на него не смотрю, а он обо мне заботится.
1: Правильно,
0: что
1: берет,
0: тут не
1: берет
0: сходится?
1: И просто поворачивает ее глаза в нужное правильное.
0: Он
1: вот так и вылечил косоглазие.
0: Он поворачивал мои глаза по часовой стрелке в сторону тарелки со стейком, который предусмотрительно заказал для меня.
1: Салют дневальный. Муж был в... влюбленным, все, я понял.
0: Да, понял. Да.
1: Банки — это бицепс. Да, я понял, просто
0: это
1: в этом и был
0: шутит.
1: Каламбур.
0: Он так шутит.
1: Что после 35 лет банки, которые бицепсы, просто становятся банками 3-литровыми, понимаешь?
0: На полочке. Ну что, на типа полочке. Семейная жизнь.
1: Конечно.
0: Там делает из накачанного альфача домашнюю плюшку.
1: Да ну, сейчас, он может быть и не накачанным альфачом, понимаешь?
0: Ну, просто,
1: ага,
0: просто плюшка. Не, на самом деле, женщины чаще выбирают плюшек домашних. Вот так вот.
1: Да, это ты вот расскажи, той барышне, которая влюбилась
0: я
1: в
0: говорю,
1: красные трусы.
0: Я говорю, чаще всего.
1: А? Мужики, бросайте железо в спортзалах.
0: Да.
1: Вот, распускайте веревочки на, в общем,
0: заботе.
1: Трениках. Да, и все, и едим свой кайф.
2: Наше радио. Так звучит наше.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Дорогие друзья, да. Уже вот совсем скоро, а именно послезавтра, я вас всех приглашаю не на правах рекламы, а на правах просто доброго, щедрого человека, которому мне ничего для вас, дорогие друзья, не жалко. В парке события будет большой фестиваль музыки и света. Все ссылки, все подробности можете найти у меня в соцсетях. Я там буду выступать с, ну, как сказать, 45 минут, полноценный сет. И прям как на дорогой богатой корпоративке все будет со светом. Ну, неспроста, что он фестиваль музыки и света, правильно?
2: Со светом будет,
1: с концертом,
2: да.
1: Значит, с спецэффектами, с балетом, с оркестрантами.
2: И все это еще к тому же, это будет в честь Дня города Москвы, который празднуется в эти выходные,
1: друзья.
2: И я
1: сегодня от Мити узнала, что оказывается...
2: А я узнала от своей подруги, которая вчера была на концерте группы, забыл?
1: Good Times.
2: Да, господи, конечно, Тёмочка, да, да. Что они тоже выступают там же на этой площадке,
1: да,
2: поэтому,
1: да,
2: друзья, все там будет крутяк, и можно сходить, и все это будет здорово.
1: Да, это во-первых. А во-вторых, с 10 по 13 сентября, опять же, не на правах рекламы, а просто, чтобы вы знали. Я буду вести международный цирковой фестиваль в Санкт-Петербурге в цирке Чинезели, который находится на Фонтанке.
2: Да, я уже видел костюм, в котором будет выступать Алиса Михайловна. Это забавно. Это забавно. Я сказал, не на то место мартышки пришили хвост, но это ладно. Ничего страшного. Вот. Ну, зато это все будет красиво, театрализованно и прочее. Ну, а то, что костюм такой...
1: Да, если
2: такой,
1: вы никогда,
2: ну...
1: не видели меня в роли ведущего, а только слышали, то самый хороший способ это увидеть воочию, прийти в гости.
0: Шоу дня на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 24 градуса, слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
0: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье-2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС «Лайфхолл», «Ситипарк», «Град». Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+. Генеральный партнер «Сбер».
6: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 13 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свиной шейки «Агроэко» 579 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свиной шейки «Агроэко». Сочное нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
7: Предложение действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
8: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке «ОНО. Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 00 99.
7: Ограничение 0+.
9: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
10: Кому с 1 сентября будут начислять цифровые рубли и где ими можно расплатиться? В Воронежским льготникам увеличат компенсацию за земельные участки. В Воронежской поликлинике появилось зеркало, которое оценивает состояние здоровья. Чем удивит воронежцев фестиваль «Город-сад»? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
7: Аудитория 13+.
11: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Сегодня День Победы над милитаристской Японией, окончание Второй мировой войны. Мы по-настоящему гордимся предками, показавшими всему миру пример героизма, силы духа, патриотизма. Пример неизбежного поражения зла в битве с добром отметили в своем обращении к жителям региона губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов. Великий подвиг советских солдат и офицеров вдохновляет наших современных военнослужащих на самоотверженное служение Отечеству. Они также доблестно сражаются с адептами нацизма и их пособниками, подчеркнули первые лица региона. Преемственность поколений – гарантия ратных и политических побед России. Слава нашим воинам, освободившим родную страну и весь мир от фашизма. Конец цитаты. Губернатор Александр Гусев обсудил с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным инфраструктурные проекты региона, реализуемые в том числе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». За 6 лет в области ввели более 12 миллионов квадратных метров жилья. В этом году ожидается еще вот около 1,8 миллиона квадратных метров. На социальную инфраструктуру в текущем году будет направлено около 18 миллиардов рублей. Заключено 8 договоров о комплексном развитии территории, включая проект образовательной и другой социнфраструктуры. Также в рамках встречи обсудили ремонт дорог на трассе М4 Дон, готовит капремонт 10-километрового участка, в Воронеже завершают реконструкцию развязки на улице Остужева. Кроме того, речь шла о помощи подшефным районам ЛНР. За последние годы там восстановили 188 объектов, включая десятки километров автодорог. Александр Гусев поблагодарил федеральных коллег и лично Марата Хуснуллина за поддержку инициатив региона. Губернатор Александр Гусев встретился с неоднократной чемпионкой мира и России, действующей рекордсменкой страны по плаванию Дарьей Клепиковой. В этом году она подтвердила свой высочайший класс, завоевав титул трехкратной чемпионки России и 7 медалей чемпионата Европы. На встрече говорили о развитии плавания в Воронеже. Для ребят, которые занимаются этим видом спорта, созданы прекрасные условия, в том числе 50-метровый бассейн «Волна». Губернатор подчеркнул, что правительство области продолжит улучшать спортивную инфраструктуру региона, в том числе в рамках частно-государственного партнерства и народной программы «Единой России». Работы по подготовке к отопительному сезону в Воронеже идут согласно графику, сообщили на еженедельной планерке в мэрии. Из 410 городских котельных полностью готовы уже 408. Каких-то критических ситуаций на инфраструктурных объектах, способных сорвать начало подачи тепла, в администрации города не видят ни по ресурсоснабжающим организациям, ни по опрессовке систем многоквартирных домов. Большую часть этих работ специалисты уже выполнили. Кроме того, для 229 многоэтажек, которые обслуживала лишившаяся лицензии компания «Финмар Инвест», нашли новых управленцев. Еще 9 оставшихся домов в мэрии пообещали закрепить за новыми организациями на следующей неделе. Также до 25 октября в 25 домах завершат капитальный ремонт системы отопления, чтобы успеть подготовить их к подаче тепла. Это были новости региона.
2: На правах рекламы.
3: Сегодня премьера фантастического блокбастера «Трудно быть богом».
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
6: Наше радио. Это навсегда.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте.
1: Смотрите, я решила в этом часе, я в одно лицо решила, признаюсь честно. Мите пришлось согласиться. Обсудить с вами, на самом деле, достаточно серьезный дискуссионный вопрос. А вопрос обсуждать мы с вами будем следующий. Значит, как вы считаете, должны ли СМИ контролировать или, скажем так, воспитывать вкус у населения? Или они должны отвечать запросам аудитории? То есть что для вас важнее? Чтобы вам, грубо говоря, в некоторой степени, да, воспитывали вкус посредством СМИ, там, ставя классику, там, балеты какие-то, там, читая.
2: А этим воспитывается вкус разве?
1: Ну, мне кажется, да, потому что я смотрю на то, как воспитывался вкус в Советском Союзе, вот что передавали по телевизору и по радио в Советском Союзе.
2: Ну, когда генсек умирал, классика была, «Лебединое озеро».
1: Да.
2: Были «Что, где, когда», еще что-то. Да,
1: да, то есть
2: было.
1: Какие-то развивающие такие...
2: Но были и советская эстрада.
1: Но это уже было позже, это уже было где-то в конце 80-х. Ну, потом, опять же, что считать советской эстрадой? Если ты послушаешь там то же самое басовые партии каких-нибудь советских песен, ну, это в чистой воды фанк, причем исполненный на
2: это
1: просто...
2: Это все придумано, эти хиппи несчастные придумали. Это все наше родное советское было.
1: Хорошо,
2: понятно?
1: Отечественный джаз, договорились.
2: Отечественный джаз.
1: Договорились.
2: Да. Вон, мы же помним все.
1: Русский народный.
2: Тюх, разгорелся наш утюг. Утесов джазовые концерты давал такие, что мама не горюй, понимаешь?
1: Ну
2: и все, какой там. Их джаз нам чушь, а наш джаз нам люб. Понятно?
1: Мне всегда нравится, я пытаюсь какие-то серьезные темы затирать, а Митя, да, это тюх.
2: А чем это несерьезно? Знаете, тюхать хорошо тоже уметь надо. Это ж вам, это, слушайте, даже балясы точить, это тоже нужно уметь, между прочим.
1: Балясы точить, а не балясы. Балясы, балясины, это
2: балясины.
1: Такие штуки,
2: да, вот
1: которые...
2: Да, я про них, да. Я их имел в виду, да. Которые, да,
1: большие. Короче, дорогие друзья, как вы считаете, ну, то есть получается так, что одно решение, да, воспитание вкуса предполагает какую-то модерацию, то есть, грубо говоря, какой-то верховный человек, как в свое время был, фамилия у него, Суслов была, Михаил Суслов был. Вот, он отвечал за идеологию именно в области культуры. То есть, как бы, какой-то человек, да, то есть, мы имеем ознакомление с классикой посредством средств массовой информации и не имеем никакого альтернативного выбора, но вроде как вкус хороший, да?
2: Хорошо, а почему средства
1: обратная сторона?
2: Массовой информации, ну? Они должны информировать масса? Они не должны учить. Учить должны специальные учреждения. Допустим, консерватории, школы музыкальные, творческие и так далее. Воспитывать вкус нужно в семье, там еще где-то. А, в общем, средства они просто рассказывают. Понимаешь?
1: Да, но в Советском Союзе при наличии цензуры они информировали, грубо говоря, о лучших новинках отечественной музыки.
2: Понимаю.
1: И балета.
2: И различные передачи тоже и прочее. Просто, как мне кажется, мы тут немножко путаем. Они не то, что должны. Они должны, хотя СМИ должны, в принципе, отображать то, что людям нравится. Если людям нравится цирк вместо оперного театра, а чего бы не посмотреть цирк?
1: Вот
2: в этом тоже нет
1: этом
2: ничего плохого.
1: Я об этом и хочу поговорить. Что же все-таки важнее? Отвечать запросу аудитории или насаждать, как это, причинять
2: А вкус. Почему ты противопоставляешь это? Ведь это может быть одно и то же. Понимаешь? Почему ты сразу так берешь и эти вещи, разносишь? Михайловна, ну почему у тебя цирк хуже, чем
1: не говорила,
2: допустим,
1: цирк хуже.
2: Поющая Волочкова?
1: Я сейчас буду... Вот поверь мне, я сейчас буду 5 дней вести международный цирковой фестиваль. Что значит цирк хуже? Я проработала в цирке 1.5 года. В цирке был мой первый выход именно с сольным номером. Я на каком-то юбилее питерского цирка выступала с песней про цирк. Мне было 10 лет. Что значит цирк хуже?
2: Ну, как-то я так сказал, просто.
1: Как-то ты любишь очень все заострить, чтобы вопрос был не просто острый.
2: Чтобы он был
1: острый,
2: ребром. Да.
1: И даже не просто ребром, чтобы он был как стамеска. И чтобы мы с тобой подрались обязательно в ходе выяснения, в ходе
2: интересное
1: постановки.
2: Слово «стамеска». А что такое стамеска?
1: Это такой инструмент для обработки
2: Короче,
1: дерева.
2: Короче, друзья, пишите, вы поняли, она знает все.
0: Реклама на 107 FM.
3: саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
4: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-0.
5: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Дворец творчества детей и молодежи приглашает детей и подростков от 5 до 18 лет на День открытых дверей, который состоится 6 сентября с 10 до 15 часов. Гостей ждут около 200 объединений разных направлений, концертная программа и мастер-классы. Все занятия во дворце бесплатны. Телефон для справок плюс 7-473-253-11-19. Салон красоты «Форма» – это всегда заряд энергии и настроения. Ведь именно здесь вы получите индивидуальный подход от профессиональных мастеров и полный спектр услуг. Вы выбираете форму, а мы выбираем вас. Консультация бесплатна. Город Воронеж, Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: наше радио.
1: И вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная. О, я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так. Ты просто одинок. Так вот, и тут я совершаю телефонный звонок.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И абсолютно дискуссионный у нас с вами сегодня вопрос в этом часе. Вопрос касается того, стоит ли формировать вкус и предпочтение народонаселения посредством определенной политики в СМИ, или нужно давать, как говорится, толпе хлеба и зрелищ, которых они хотят. Мне тут уже воткнули.
2: Почему нет-то?
1: Мне тут уже воткнули по первое число в комментариях относительно того, почему я это противопоставляю. Смотрите, это мое мнение. Вы же, как бы, мы для этого с вами и обсуждаем, чтобы вы высказали свое. Вот тут пишут, Алиса задолбала.
2: Ну, это тоже ваше мнение.
1: Тоже мнение, абсолютно.
2: Некоторые могут с ним согласиться, некоторые нет.
1: Да, пишет нам, посуди сама, ты же умненькая девочка, СМИ ну никак при всем желании не смогут формировать пристрастий. Повторюсь, да, у меня мое мнение есть, озвучивать я его, пожалуй, не буду, но мне интересно почитать ваши мнения. И вот что вы пишете. Мой почивший тесть был заместителем одного из главнейших СМИ СССР. У него собирались люди от Войновича до Басилашвили, и иногда беседа поворачивала как раз в русло сегодняшней темы. Так вот, все сходились во мнении, что раньше СМИ тянули зрителей интеллектуально вверх, а сейчас же все отдано на потребу хайпу, а падать, как известно, намного легче, чем расти.
2: Ну, подождите секундочку. Ну, если, допустим, если я люблю жареную картошку со шкварками на сале, допустим, ну, я ее люблю, а есть где-то фуагра, понимаешь? И вроде бы фуагра считается, ну, более, как да, бы аристократичным, воспитанным и так далее. А я люблю жареную картошку. Это не значит, что я хуже. Но я могу придумать лекарство от рака, а, допустим, человек, который съел вот это вот фуагра, он может быть потомком Габсбургов с кучей наследственных каких-то болезней и из-за близкородственных связей.
1: Подожди.
2: И там, ну, собственно, интеллект, ну, в общем, будет как у там пустой, это самое, коробочки из-под чипсов.
1: Подожди, тут вообще не стоит риторика хуже или лучше. То есть мы сейчас не обсуждаем...
2: Но ты же сказала... Собственно, подтягивать вкус. Это значит,
1: я
2: что вкус человека
1: то,
2: уже хуже.
1: Я читаю то, что пишут наши слушатели.
2: Mm-hmm. Ну-ну, давайте. Да,
1: что
2: ладно.
1: Ну-ну?
2: Хорошо,
1: вот
2: хорошо.
1: Это буквально то, что нам прислали. Что значит «ну-ну»? Между прочим, я смотрела тут интервью. Ну, как смотрела? Я как это, ежики кололись, как кололись и плакали, но продолжали жрать кактусы. Смотрела интервью, значит, Ксении Собчак с Дмитрием Дебровым. Так они там вообще в какой-то момент стали выяснять, зависит ли вкус от интеллектуального развития и, ну, скажем так, финансового состояния. То есть для меня это вообще абсолютно не связанные вещи.
2: Абсолютно,
1: это как зеленый,
2: да,
1: горячий, деревянный. Ну, то есть, как будто бы, ну, не знаю. Вот, пишет нам Бодрейшего. Вопрос. А почему сразу противопоставлять, насаждать и так далее? По мне, она должна давать возможность права выбора. По мне, так не должно быть перекосов в какую-то одну сторону.
2: Супер.
1: Угодно кому бы то ни было. Ну, конечно, в пределах разумного и пределах уголовного кодекса.
2: Но это здесь вот, да. Вот я, кстати, вот тут вот целиком полностью согласен. Потому что кому-то нравится, знаешь, баян, кому-то нравится, не знаю, там, музыка органная какая-нибудь, знаешь, там... Вот, поэтому это же все нормально, абсолютно. И тут нельзя сказать, это что-то, ну, разный же как-то, это разный уровень, правильно? Потому что орган — это что-то такое камерное, большое, там еще что-то. А на, в общем, баяне можно сесть и возле «Жигулей» поиграть. Вот, но это не значит, что одно другое, ну, как бы другого хуже. Вот, поэтому, может быть, и, собственно, 3 сентября, который мы очень любим, вот, тоже важный день, понимаешь?
1: Ну,
2: а где нужно взять и перевернуть календарь? А можно читать Бродского. И одно другого не исключает совершенно.
1: Ну, как говорил Пушкин, быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей.
2: Да,
1: и, то
2: да.
1: есть, как бы абсолютно можно сочетать в себе любовь и к аполлоническому, и к дионисийскому искусству. У меня, как бы, с этим противоречия. Лично у меня с этим противоречия нету никаких. Вот смотри, нам еще пишут: окей, я переформулирую. Смотри. СМИ формируют в любом случае. Вопрос только в том, контролируем это мы или кто-то еще.
2: Да. А еще есть такая возможность. Дело в том, что раньше-то СМИ были государственными у нас, правильно? И, естественно, нас четко формировали в рамках политики и так далее, и нашей идеологии. Угу. А потом, когда СМИ вышли на самоокупаемость, Вот. Они стали просто зарабатывать деньги и делать то, что людям нравится.
1: Капитал.
2: А, ну, не то чтобы капитал виной, но просто людям тоже кушать хочется, понимаешь? И это вполне нормально.
1: Ну да, вот, просто допустим, раньше они получали государственную
2: допустим,
1: зарплату.
2: Можно же петь, можно, ну не знаю, можно петь там, допустим, Пучини, арии какие-то, петь Пучини.
1: Так.
2: А можно что-то петь, это самое, «Страну лимонию». Понимаешь? И все. И то, что будет продаваться, то и будут делать. Вот. Но вот это всем любишь, ну, я не знаю, там, ну, белые какие-то вещи ты любишь, белые вещи. Так что тогда взять и уже черные не выпускать?
1: Не, ну,
2: вот. Нужно, нужно и то, и то. Вот, вот именно
1: так
2: тут вот очень верно,
1: что
2: право
1: не
2: выбора.
1: Нужно. Речь-то про другое. Мы говорим исключительно о том, что именно в средствах массы... То есть тебя же никто не заставляет перестать.
2: Хорошо. А сейчас можно вот такой очень важный вопрос? Давай. А судьи кто?
1: Вот.
2: А судьи кто?
1: Вот,
2: да.
1: Это
2: кто
1: правильный
2: должен, а кто
1: вопрос.
2: Кто должен определять,
1: это
2: что является
1: вопрос.
2: Хорошим, а что является,
1: а что является
2: типа...
1: Да, высоким жанром, угу, а что является
2: стилем.
1: Низким
2: да,
1: жанром.
2: Да, да, да. Вот, да,
1: это вот
2: правильный
1: давайте
2: подумаем,
1: вопрос.
2: Друзья.
1: Собственно говоря, когда я упоминала Михаила Суслова, естественно, один в уме я держала про его специфические пристрастия в личной жизни. Кто не знает, посмотрите.
2: Не надо.
1: А, специфические, скажем так, которые
2: ним.
1: Сейчас считаются
2: не
1: экстремистскими.
2: О,
1: и
2: тем,
1: не, и
2: тем
1: незаконными. А, и при этом, при всем, как бы, вот и портрет, абсолютно правильно Митя задал вопрос. А портрет человека, который как бы окей даже в парадигме формирования общественного вкуса, должен этот вкус формировать и насаждать. А кто этот человек?
2: Да, кто этот человек?
1: А как мы решим, кто будет формировать?
2: А потом они, видишь, квартиры продают и назад их все возвращают. Тоже.
0: Наша реклама.
3: Бизнес – это про выгоду, а Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября, оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
5: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
6: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
7: Фух. Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
8: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
9: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

кончилась ночь, и, как всегда, я один. Жизнь покажет мне свой печальный взгляд, но ты не молчи, не видишь.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И обсуждаем мы сегодня с вами вообще очень глубокий дискуссионный вопрос. Сформулировать его будет еще займет 5 минут, но если коротко, то должны ли СМИ формировать общественный вкус, или это работа самого человека над собой, а СМИ — это исключительно развлекательный такой контейнер, если можно так сказать.
2: Контейнер, да? Ну. Так, где тут было? Да, вот, пожалуйста. Нам с вами повезло, мы росли на клубе путешественников в мире животных, а нашим детям досталась такая требуха, как мужское и женское. И тупые мультики. Мои уже взрослые дочки однозначно заявили, что их дети будут смотреть советскую и также диснеевскую добротную сюжетную вдумчивую мультипликацию и фильмы. Фильмы, точка. Я бы законодательно запретила передачи, явно вызывающие деградацию внутреннего мира зрителя. Ну, по крайней мере, на так, главных каналах. Если говорить о телевидении. Хотя ТВ уже только пенсионеры смотрят. Таня нам пишет.
1: Кстати, неправда. Не только пенсионеры. Традиционные СМИ все еще держат пальму первенства. И неспроста все блогеры все-таки в конце концов считают достаточно, как сказать, достаточно ярким критерием мерила успеха своей карьеры – это попадание в традиционные медиа.
2: Ну, просто там за ними за них уже думают. А тут нужно было самим что-то выкручиваться еще, понимаешь?
1: Комментарий для дневного шоу нам тут пишет. Хватит смотреть через розовые очки. СМИ давно уже не способ получения новостей, а способ влияния на массы. И, по моему мнению, должно быть более-менее плотное исследование и контроль СМИ. Иначе этого не будем делать мы, это будет делать кто-то другой. По скриптам про возвращаясь к моему первому предложению, возможно, это уже и не розовые очки, а продукт мотивационной работы тех самых других. Вот с какой целью вы сейчас подняли этот вопрос, пишет нам наш слушатель.
2: Нам просто подняли.
1: Подискутировать. Да. Давно мы не дрались с Ленским, вот понимаете, я соскучилась по этим глухим звукам ударов, по его субтильному нежному телу, поэтическому.
2: Будьте добры, товарищ капитан, зафиксируйте, пожалуйста, что она, собственно, признается в физическом воздействии и, в общем, попытке на мое субтильное
1: дефинистрация.
2: Туловище.
1: Нам тут пишут, ну, сравнили. Похапченная и жареная картошка. Вкус надо развивать и воспитывать. Пусть будет и Моцарт, и Сектор Газа, но тогда в равной пропорции. А у нас сколько просветительских каналов и сколько развлекательных? Явно каналов о душе и культуре намного меньше. А уж о ток-шоу и говорить не приходится. Сорняки даже на огороде надо пропалывать, чтобы росли цветы. Если отпустить, все зарастет. Слушайте, на самом деле, вот мы пока дискутировали, я для себя даже сформировала некоторую уточнение позиции. Дело в том, что развлекательно контент, он же тоже может быть разным.
2: Абсолютно.
1: То есть он же тоже может быть и со вкусом, и без. Вот тут нам...
2: Ну, опять-таки, со вкусом и без. Есть, допустим, какие-то вещи, там, типа гладиаторских боев. Ну, вот
1: да, нам тут уже написали, даешь гладиаторов, хлеба и зрелищ.
2: Но ведь мы же видели в свое время, такой в рамках спортивного чего-то, да? Или вот, допустим, «Титаны» наши сейчас делают, русские, такое спортивное. Великолепное абсолютно такое шоу, и ты его смотришь с большим удовольствием. И там люди соревнуются, там не так уж много чего-то интеллектуального. Это спорт,
1: подожди,
2: это чисто
1: подожди. Почему у тебя все в кучу? Почему опять интеллектуальное? Ты говоришь, то есть ты хочешь сказать, что вкус обязательно это интеллектуальное?
2: Нет, я не закончил. Что, в общем-то, разного хочется людям. И это нормально. Понимаешь? Это нормально.
1: Да, хочется, например, там какие-нибудь трэш-ток-шоу.
2: А вот это вот вообще отдельная тема.
1: А где этот критерий, который определяет? Вот ты говоришь, вот разного хочется, окей. Так, и, значит, есть люди, судя по рейтингам, которым нравится трэш-ток-шоу. Ну, рейтинги не врут.
2: Да, к сожалению.
1: Ну, мы вот об этом скорее говорим.
2: Ну, опять-таки, это же дело вкуса. Может быть, когда-то это будет нормально. Ну, мы же видели антиутопии, типа «Голодных игр». И там все было нормально, хотя это тоже, по сути дела, трешняк. Там люди жизнью платили, чтобы другие жили.
1: Все было нормально?
2: Ну, а что, нет, разве? Видишь, там же Китис Кинтерберберийское привидение, она же что-то выиграла там, понимаешь, у нее что-то там получилось в жизни.
1: Вот тут нам пишут, приветики. А мне стало тоже интересно, а кто контролирует моду через СМИ? Вот были популярны попу-дирижабли. Прям везде и всяко насаждали моду на этих кентавров. Кем? Зачем? Почему? Сейчас качнула в излишнюю худобу. Это кто формирует? Сижу вот на своей папце размером Саратовскую область и думаю. Слушайте, буквально вот на прошлой, по-моему, неделе вышел на эту тему ролик о правополушарии интроверта. Я сегодня его начала смотреть, и там очень интересная мысль подается о том, что всегда формируют сильные мира сего, потому что если раньше в моде была полнота, вот там в эпоху Ренессанса, потому что полнота говорила о том, что у людей есть деньги на излишние калории, на излишнюю еду, и это формировало вкус. То есть, грубо говоря, богатые формируют, потому что вот все хотят быть, как они, все хотят хотят эту атрибутику красивой, легкой жизни, которую как бы гарантируют деньги.
2: Так, Михайловна, мы как-то не в том чате затронули тему, которую можно очень долго обсуждать.
1: Зато
2: можно
1: сразу
2: прощаться.
1: Пойти и подраться, Мить.
2: Да что ты меня провоцируешь? Зачем это надо?
1: До завтра,
2: пока.
1: Друзья, пока-пока.
0: Шоу дня на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 24 градуса, слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Жиловщицей работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены привозят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
2: Дворец творчества детей и молодежи приглашает детей и подростков от 5 до 18 лет на День открытых дверей, который состоится 6 сентября с 10 до 15 часов. Гостей ждут около 200 объединений разных направлений, концертная программа и мастер-классы. Все занятия во дворце бесплатны. Телефон для справок плюс 7 473 253 11 19. Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу. Магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363. Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября – Воронеж, 3 октября – Липецк. Главные хиты – «Бешеная энергия», «Клуб 12». Билеты уже в продаже. Не пропустите.
3: Ограничение 16+.
2: «Протек» – комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек» – все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин опроверг возможность заморозки банковских вкладов россиян. Экономика демонстрирует абсолютную устойчивость, а добровольные взносы бизнеса в государственный бюджет достигли сотен миллиардов рублей, заявил президент на Восточном экономическом форуме. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Тему заморозки вкладов Путин назвал глупыми вбросами. Он также отметил, что текущую денежно-кредитную политику России нельзя назвать слишком жесткой. Существует целый набор мер поддержки, льгот и субсидий. По его словам, такую поддержку в первую очередь должны ощущать малый и средний бизнес. Целью российских властей Путин назвал уравнивание стоимости жизни в регионах. Акции «Газпрома» усилили рост на новостях о переговорах по условиям поставок по газопроводу «Сила Сибири-2». В момент они дорожали на 2% с лишним в ходе торгов на московской бирже. Вопрос реализации проекта будет поднят на заседании Российско-Китайской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Оно состоится завтра на полях Восточного экономического форума, сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, российские власти готовы содействовать скорейшему достижению договоренности между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией. Искусственного выдавливания из школ после 9 класса не может быть. Каждый российский школьник имеет право на получение полного среднего общего образования. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Ранее Владимир Путин на сессии Восточного экономического форума заявил, что насильно выдавливать детей из 10 классов нельзя. Он указал, что нужно создавать условия подготовки необходимых экономике специалистов. Как подчеркнул Кравцов, вопрос выбора дальнейшего пути после 9 класса должен решаться исключительно на добровольной основе. Если в школе нет свободных мест, местные органы власти обязаны найти ребенку его в другой доступной школе. Мария Львова-Белова рассказала, что до 15 октября продлится прием заявок на конкурс фонда президентских грантов, направленных на поддержку проектов по защите детей. Они могут быть посвящены профилактике социального сиротства, помощи семьям в кризисной ситуации, поддержке взрослых, которые стремятся восстановиться в родительских правах, а также сопровождению детей с инвалидностью их близких. Как отметила председатель фонда защиты детей, уже поддержано более 100 инициатив, на которые направлено свыше 400 миллионов рублей. Более 200 представителей цирковой индустрии из 18 стран примут участие в 5-м международном фестивале циркового искусства «Без границ». Он пройдет с 10 по 13 сентября в цирке Чинизели в Санкт-Петербурге. Артисты представят номера в жанрах воздушной гимнастики, акробатики, жонглирования и корейских игр, эквилибра, клоунада, джигитовки и дрессуры. Ведущими шоу станут народный артист России Эдуард Запашный и певица, ведущая нашего радио Алиса Вокс. Как отметила министр культуры Ольга Любимова, за 5 лет этот масштабный проект стал значимым культурным событием. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы.
3: Сегодня премьера фантастического блокбастера «Трудно быть богом».
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
6: Реклама 18+.
7: Наше радио. Сделано в России.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, ребята.
2: Доброго дня, друзья.
1: Добро пожаловать в лучшее вечернее шоу в обозримой вселенной.
2: Да вообще в лучшее вечернее шоу.
1: Давай, короли давай, вечернего радиоэфира вас приветствуют в ваших радиоприемниках. Вот такие мы нескромные, да, нам это не свойственно.
2: Мы с тобой вообще никогда не отличались вот таким качеством, как скромность. А просто в некоторых, наверное, профессии скромность — это хорошо, а в нашей...
1: А вот в какой профессии скромность — это хорошо, вот скажи.
2: В какой профессии скромность?
1: В какой?
2: Ну, в какой? Например, механизатор там какого-нибудь комбайна.
1: И что тут хорошо?
2: Зачем ему наглость нужна?
1: Ну, а зачем ему скромность?
2: Он скромный, скромный, достал гаечный ключ, починил комбайн, поехал
1: дальше. А вот какой-нибудь функционер среднего уровня, имеющий возможность... вступать в коррупционные сговоры, ему скромность нужна или нет, как считаешь?
2: Я знаю, что девушку украшает скромность.
1: Если нет других украшений, есть продолжение этой поговорки. Ну что, ребята, давайте начнем традиционно с того, что проверим, насколько мы с вами на единых домисольках выросли.
2: Домисолька — это хорошо, мне нравится.
1: А ты не помнишь?
2: Нет.
1: Это ансамбль был такой, домисольки.
2: Домисольки.
1: Которые там что-то исполняли, какие-то детские песни.
2: Не помню.
1: Как была АБВГДейка, потом были такие же домисольки. Вот.
2: Ну, я, видимо, уже другим интересовался в этот момент.
1: Может быть, может быть. Это вот 13-14, буквально один год в корде меняют интересы юноши.
2: Домисольки становятся вообще никуда.
1: Вот, ребят, традиционно строчечку из песни сейчас получим. Получите, и ваша задача — прислать через сайт наш.ру, либо через наших ботов в мессенджерах, кто поет, о чем поет, как песня называется и все такое, чтобы мы могли понять, что вы с нами на одной волне. И, ребят, сразу предупреждаю, песня сегодня будет не 3 сентября.
2: Да нет, нет, нет, нет.
1: Итак, вот вам строки. «Жизни экзотика. Москвичка под зонтиком. Барокко и готика. Мадонна на каблучках. В сумочке Стивен Кинг. В плеере плачет Стинг, на губах горький дым и огоньки в очках». Там, правда, не горький, а легкий дым. «На губах легкий дым и огоньки в очках».
2: Угу.
1: Итак, ребят, если знаете, кто, о чем и про что песня, ждем ваши маячки через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах. И на следующие 4 часа загружаемся в ваши радиоприемники, чтобы нести разумное, доброе, вечное.
0: Реклама на 107FM.
3: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363. Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий «Горького» предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
3: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория «Горького» в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Салон красоты «Форма» – это всегда заряд энергии и настроения. Ведь именно здесь вы получите индивидуальный подход от профессиональных мастеров и полный спектр услуг. Вы выбираете форму, а мы выбираем вас. Консультация бесплатна. Город Воронеж, Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Виталий Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, ребят, сегодня задачка музыкальная оказалась не сложнее.
2: Да, конечно, мне кажется, все песни знают. Ну, да. Есть те, кто не знает, потому что есть варианты,
1: Андрей,
2: типа...
1: Ну, есть.
2: Чаев, дым сигарет с ментолом.
1: Нет, ребят, это 98-й год, 1998 год. Кстати, примерно в это самое время зазвучало наше радио. Вообще, вот так вот. Когда в... радиодиапазоне появился...
2: И финансовые проблемы у многих начались.
1: Да, и вот этот кризис 98-го года, и в радиочастотах появилась песня Александра Иванова «Московская осень». На мой взгляд, песня незаслуженно забытая, но нами сейчас будет заслуженно вспомнитая.

0: Кстати,
1: прекрасная песня.
0: Вспомнилась история как раз-таки с 98-го года. Кутузовский проспект. Иду, значит, вот это все непонятно. Выходит из магазина шуб мужчина с дамой. И у дамы, знаешь, на руках, наверное, ну, вот все, что... Ну, там шуб 10, наверное, вот дорогих прям. И ко мне подходит этот мужчина, прежде чем он сажает даму в дорогой автомобиль, подходит ко мне и говорит: земляк, сигаретки нет, а то купить не на что. Я так это говорю, ну... Ну, я понимаю, да. Чтобы нынче дороги. Ладно, оставим эти воспоминания. Мы, ребят, хотим вам предложить кое о чем подискутировать и пообщаться. Дело в том, что вчера мы с Андреем Германовичем за эфиром, у нас как-то день был таких противоречий.
1: Противостояний.
0: Внутрицеховых, угу. Да. Когда мы за эфиром с ним ожесточенно спорили о том или о сём.
1: Нет, не переживайте, это не какие-то там споры прямо какие-то вот глобальные, нет, просто, ну, разные позиции.
0: Да. Дело в том, что вот он вчера рассказывал о том, что несовершеннолетним теперь не будут продавать бензин на автозаправках. Я говорю, ну, правильно все. И Андрей Германович говорит, да ничего правильного. Они подойдут вот к мужику, к любому, скажут: дядь, давай типа 2 литра нам, литр тебе. И я говорю: Андрей, нет, так теперь не работает. Сейчас этот дядя просто вызовет полицию, приедут, ну, должны, по идее, приехать люди в форме и провести некое разбирательство, да, что здесь происходит. Он говорит: да нет, люди типа всегда были такими и будут оставаться. На что я сказал: нет, люди очень сильно изменились. Ну, люди в смысле социум. Социум, общество, ребята. Вот то самое общество, которое нас окружает.
1: Я, конечно, мне очень нравится фраза Воланда, что москвичи люди как люди, да, только квартиры в вопросах испортил. Но, тем не менее, мне кажется, что люди сами по себе не поменялись. Потому что вот этот мужик, к которому пацаны подходят, в глубине души будет потом говорить: ну, чего же я не купил им эти 2 литра топлива?
0: Нет.
1: Потому что первая его эмоция будет: все запрещено, вот все, все.
0: Нет, сейчас люди стали более осознанными. Почему он не купит ему 2 литра топлива? Потому что они сейчас разольют эти шалуны, баловники, разольют это все в бутылки и пойдут подпалят военкомат. И мужик этот может оказаться как соучастник. Люди стали намного более осознанными, и я тебе могу сказать, что... Вот к чему все это? К тому, что, ребят, вот в те времена, про которые мы вспоминаем, да, обращаться в милицию, это была, значит, уже последняя инстанция.
1: Да, конечно. Когда ты уже своими силами ничего сделать не мог.
0: Своими силами, да. Общественность.
1: Общественность,
0: а сейчас, да, общественность устранилась из всего этого процесса. И сейчас есть специально обученные люди, которые получают за это зарплату. Которым ты звонишь по телефону соответствующему, говоришь: здрасте, у меня тут вот такое и такое происходит. Приедьте, пожалуйста, разберитесь. И тебе говорят: либо приедем, разберемся, либо это вне нашей компетенции.
1: Но, слушай, следуя твоей логике, если где-то девушку, не знаю, прижали 2 хулигана в подворотне, то ты должен быть как человек правильный, вызывать полицию, а не идти бить морду хулигана.
0: Ну, по сути дела, с точки зрения закона, да.
1: Нет, с точки зрения, мы давай...
0: Нет.
1: Закон, давеча, есть закон,
0: давеча, да. Давеча, в Москве неадекват, который напал на сотрудников скорой помощи.
1: С лопатой-то?
0: И нанес, да, тяжелейшие повреждения сотруднице скорой помощи, молодой девушке, и которого застрелили как бешеную собаку, и человек, который его застрелил, теперь имеет шанс сесть.
1: Да.
0: И как бы, понимаешь, вот мы здесь сталкиваемся с этим,
1: но это,
0: по понятиям и по закону.
1: Да, да, давай все-таки к людям вернемся.
0: Давай.
1: Потому что мы сейчас с тобой будем играть в игру в человека и закон.
0: Это вне нашей компетенции.
1: Да, мы хотим поговорить о людях. Мне кажется, просто другое, что не просто люди изменились. Ты на себя посмотри. И мне кажется, ты уже не тот человек, не человек из 90-х, который, может быть, рубаха-парень, там, отдал бы там последний своему другу. А сейчас ты 100 раз задумаешься, если у тебя что-то попросят... Может и не давать пока, может и не. А вдруг испортит эту вещь, она у меня последняя.
0: Да нет, у меня вот этого нет. Я тебе могу сказать, что чуть по-другому я смотрю. Ядро социума, да, активное ядро социума, раньше которое вот было, условно говоря, мы с тобой, сейчас это, вот мы уже чуть-чуть сместились в область угасающего поколения. Сейчас активное ядро социума — это люди, которые не пойдут махать кулаками, разбираться, которые будут вызывать полицию.
1: полиции можно не дождаться.
0: Можно,
1: ну, в каких-то случаях.
0: Можно, но они обучены и выросли в такой парадигме, что бить человека, который пристает к девушке, нельзя. Нужно вызывать полицию.
1: Согласен с тобой, может, ты и прав.
0: Вот, ребят, хотим с вами подискутировать. Как вы считаете, общество, вот глобально социум изменилось или нет? Или осталось тем же, каким мы его знаем там 20 лет назад, 15, 30,
1: по морально-этическим, наверное, нормам, да? Мы их будем все-таки вообще брать за основу.
0: Ну, понятно, возрастные изменения мы какие-то не берем. Не количественные, качественные изменения.
1: Да.
0: То есть стали злее, стали агрессивнее, стали более какие-то, не знаю, отчужденные от друг от друга. Вот изменились ли общество? Как считаете?
1: Очень хочется услышать ваше мнение, а если сможете подкреплять его каким-то примером из своей жизни или своих наблюдений, будем этому очень рады.
0: Пишите через сайт наш.ру либо через наших ботов в мессенджерах.
2: Наше радио.

0: смотреть на дождь.
1: Наше радио. Это навсегда.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, ребята, изменилось ли современное общество, современный социум?
2: Современные люди.
1: Да.
3: Добрый вечер. Знаете, каждый день я много общаюсь с разными людьми. Хочу засвидетельствовать, что большинство людей, с которыми я общаюсь, не изменились. Это касается и чудачеств, и привычек, и добродетелей, и недостатков, и невежества, и амбиций. Да, общество осовременилось и приобрело некоторые новые привычки, но глобально не изменилось. Так, на мой взгляд, пишет кто-то из наших слушателей, не подписавшись.
1: Общество не изменилось. Изменились законы. Вот здесь вот нужно понимать, что первично, а что вторично. А общество для законов или законы для общества?
3: А вот еще пишут, народ изменился полностью. Раньше горящего человека спасали, сейчас снимают на телефон. Нас лишили всех прав и на самооборону, и на защиту женщин.
1: Имеет место быть. Ребята, ваше мнение через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама.
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
0: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
0: Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
0: Новый сезон мелодрам 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй Йола, Елиана, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
3: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Мы сегодня с вами пытаемся разобраться, изменилось ли общество, изменились ли люди, которые нас окружают, изменились ли мы сами как часть этого общества. Вот о чем вы пишете.
2: Люди стали бояться всего. У подъезда была драка, многие видели и слышали. В суде выступил только я. Благодаря моим показаниям удалось оправдать молодого паренька, которого пытались трое забить.
1: Да, общество изменилось. Заметно даже, это даже сейчас в отношениях к детям. Редко кто сделает замечание хулиганящему подростку. При этом алкоголь, сигареты редко кто согласится покупать по просьбе ребенка. Ну, то есть, да, вот они, не знаю, они будут все что угодно делать, все будут проходить мимо. Если в магазине

0: Конечно, как вы хотите.
1: Я могу идти по городу с милированием и в берцах с белыми шнурками и дойти, большими буквами, домой. Конечно, общество изменилось. То есть, видимо, какой-то период времени назад это было, ну, как бы сопряжено с какими-то трудностями, мягко говоря.
2: Я вам так скажу, что в некоторых районах Москвы можно было и в обычной одежде с трудом дойти до дома.
1: Думаю, что со времен Жванецкого про нас ничего не поменялось. В драке не помогут, а в войне победят.
2: Угу. Конечно, изменилось, пишет кто-то из наших слушателей, исчезло звучное слово «западло». Раньше интуитивно все понимали, что правильно, а что нет. То есть жили, я так понимаю, по понятиям. Сейчас многие стали раздражать маленькие дети, что раньше трудно представить себе было. Да и сами дети стали невоспитанны, матерящиеся при взрослых. Появились «я ж матери» и принцип «за деньги да».
1: Ну, в принципе, с вами сложно.
2: Вообще не поспоришь. За деньги, да, это абсолютно новый принцип и жизни и общества.
1: И люди, которых начали раздражать дети.
2: Да.
1: Ну, ты вспомнишь себя ребенком? Ну, была во дворе, в каждом дворе была какая-то бабка, которая была всем недовольна. Что
2: конечно.
1: Что дети шумят.
2: Да.
1: В каждом дворе была такая бабка.
2: Ну, а как
1: она была
2: все...
1: единственная.
2: Да,
1: все
2: да.
1: остальные бабушки относились ко всем детям как, ну не как к родным
2: Причем
1: внукам.
2: Причем она была просто ворчливой.
1: Она была,
2: как правило, просто ворчливой и стукачкой. Она вот могла да. позвонить или сходить к твоим родителям, да. сказать, он очень плохо себя ведет, но все знали, кто она, поэтому все закрывали на это глаза.
1: Ребята, давайте пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах, как считаете, изменились ли люди и общество.
3: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Продолжаем наш дискуссионный клуб, ребята. Ох, люблю я такие темы, прям подискутировать с вами. Такие вот сразу раскрываются люди с таким вокабуляром, с таким взглядом на жизнь, что хочется с вами сесть с кем-то и, ну, как минимум по полбанки раздавить, ага, чтобы о чем-то подискутировать.
2: Хорошие марки размерения, пишет наш слушатель, это день ВДВ. Всегда в этот день палатки с фруктами и арбузами не работали, а сегодня спокойнее гораздо.
1: Ну, вот, изменили, значит, что-то. Привет, парни. Эти вопросы, изменилось ли общество, стали ли люди как социум или как индивиды другими или нет, настолько многогранны и требуют глубокого анализа, что невозможно ответить однозначно. Любой из ответов «да» или «нет» будет неполным и нераскрытым. Это смотря как смотреть. Если со стороны, то да, изменения заметны. Но стоит приблизиться к человеку, как тут же увидишь, что ничего не изменилось. Люди вообще не меняются. Они лишь приспосабливаются к разным условиям. Саня, Ростов-папа. Саня прям
2: глубоко. Саш, ну это мудрая мысль, она

0: Глубоко.
1: По большому счету она глубоко. Абсолютно справедлива.
0: Но как социум состоит из единиц, из индивидуумов, и если ну, не может целое не измениться, точнее, измениться, если не изменились его составляющие.
1: Ну, тут не совсем, тут про правила игры. Правила игры изменились, поэтому и кажется, что социум выглядит совсем по-другому. А сами пешки, короли и ферзи, они остались те же самые. Ну, может быть, Саш, хорошая мысль, очень, очень любопытная.
0: Мне вот 39. Вспомнил, помнится, как выцыганивал в юности у мужиков на заправках пару литров в мопед, а потом и в мотоцикл. Не отказывали. Бывало, денег даже давали. Бывало, наливали бенза. Поджечь военкомат, наверное, можно и прочими жидкостями. Если пацаны будут просить, плесну в бак мопеда. Не откажу, пишет Иван.
1: Угу. А просто убили мужика на Руси. Если осудят вот того человека, который пристрелил нападавшего на скорую, то это будет означать, что мы, общество, выстрелили ему в спину. Вспомните подобные ситуации. Вот. Ну, я там дочитывать не буду, но в принципе,
0: а
1: да.
0: Чего там?
1: Ну, поэтому, говорит, я видел, как педофил издевался над жертвой, не вмешаюсь, а цивилизованно наберу номер полиции.
0: Так, ну то есть не вмешаюсь, а цивилизованно наберу номер полиции. То есть человек вмешиваться не будет.
1: Ну, ты мне вопрос задаешь, я не могу тебе на него ответить.
0: Нет, я не задаю вопрос, я пытаюсь рефлексировать над услышанным. Понимаешь, и с одной точки зрения, вот человек, который... Его, правда, вот тут спасибо, кто-то написал, что отпустили без предъявления обвинений мужчину, который благородно заступился за сотрудников скорой помощи, на которых напал, ну, неадекватный человек. Я считаю это правильно. Ну, но это моя точка зрения, как человека. А есть точка зрения закона.
1: Да, абсолютно верно.
0: И это
1: верно,
0: две разные точки зрения. Да. Ладно, ребят, что-то понесло меня, извините.
2: Наше радио.

несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей. Она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

0: Андрей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, ребят, во-первых, хочется вас поблагодарить за огромное количество ваших сообщений, которые мы сегодня получили.
2: Да, спасибо большое. Все прочитаны, ну, естественно, не все озвучены, не можем, мы просто не укладываемся, да, в час.
1: Как и положено в нормальной такой цивилизованной беседе, ни к чему мы не пришли, потому что, крайне мало времени.
2: Почему? Мы друг другом поделились с точками зрения. Это вот, достаточно круто.
1: Вот. Мы обменялись взглядом на жизнь. И это, на мой взгляд, действительно нас объединяет. Спасибо большое, ребят, за сообщение.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска – сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. «Контейнер масла». Железно.
6: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
7: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье-2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов. Масштабная выставка и более 3000 участников. МТС Лайфхолл. Ситипарк Град. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+.
8: Дворец творчества детей и молодежи приглашает детей и подростков от 5 до 18 лет на День открытых дверей, который состоится 6 сентября с 10 до 15 часов. Гостей ждут около 200 объединений разных направлений, концертная программа и мастер-классы. Все занятия во дворце бесплатны. Телефон для справок плюс 7 473 253 11 19. Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу. Магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363. Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября – Воронеж, 3 октября – Липецк. Главные хиты – «Бешеная энергия», «Клуб 12». Билеты уже в продаже. Не пропустите.
9: Ограничение 16+.
8: «Протек» – комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек» – все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
10: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
11: Кому с 1 сентября будут начислять цифровые рубли и где ими можно расплатиться? Воронежским льготникам увеличат компенсацию за земельные участки. В Воронежской поликлинике появилось зеркало, которое оценивает состояние здоровья. Чем удивит воронежцев фестиваль «Город-сад»? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
12: Аудитория 12+.
13: 255? 45? 55!
11: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Сегодня День Победы над милитаристской Японией, окончание Второй мировой войны. Мы по-настоящему гордимся предками, показавшими всему миру пример героизма, силы духа, патриотизма. Пример неизбежного поражения зла в битве с добром. Отметили в своем обращении к жителям региона губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов. Великий подвиг советских солдат и офицеров вдохновляет наших современных военнослужащих на самоотверженное служение Отечеству. Они также доблестно сражаются с адептами нацизма и их пособниками, подчеркнули первые лица региона. Преемственность поколений – гарантия ратных и политических побед России. Слава нашим воинам, освободившим родную страну и весь мир от фашизма. Конец цитаты. Губернатор Александр Гусев обсудил с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным инфраструктурные проекты региона, реализуемые в том числе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». За 6 лет в области ввели более 12 миллионов квадратных метров жилья. В этом году ожидается еще вот около 1,8 миллиона квадратных метров. На социальную инфраструктуру в текущем году будет направлено около 18 миллиардов рублей. Заключено 8 договоров о комплексном развитии территории, включая проект образовательной и другой социнфраструктуры. Также в рамках встречи обсудили ремонт дорог на трассе М4 Дон, готовит капремонт 10-километрового участка, в Воронеже завершают реконструкцию развязки на улице Остужева. Кроме того, речь шла о помощи подшефным районам ЛНР. За последние годы там восстановили 188 объектов, включая десятки километров автодорог. Александр Гусев поблагодарил федеральных коллег и лично Марата Хуснуллина за поддержку инициатив региона. Губернатор Александр Гусев встретился с неоднократной чемпионкой мира и России, действующей рекордсменкой страны по плаванию Дарьей Клепиковой. В этом году она подтвердила свой высочайший класс, завоевав титул трехкратной чемпионки России и 7 медалей чемпионата Европы. На встрече говорили о развитии плавания в Воронеже. Для ребят, которые занимаются этим видом спорта, созданы прекрасные условия, в том числе 50-метровый бассейн «Волна». Губернатор подчеркнул, что правительство области продолжит улучшать спортивную инфраструктуру региона, в том числе в рамках частно-государственного партнерства и народной программы «Единой России». Работы по подготовке к отопительному сезону в Воронеже идут согласно графику, сообщили на еженедельной планерке в мэрии. Из 410 городских котельных полностью готовы уже 408. Каких-то критических ситуаций на инфраструктурных объектах, способных сорвать начало подачи тепла, в администрации города не видят ни по ресурсоснабжающим организациям, ни по опрессовке систем многоквартирных домов. Большую часть этих работ специалисты уже выполнили. Кроме того, для 229 многоэтажек, которые обслуживала лишившаяся лицензии компания «Финмар Инвест», нашли новых управленцев. Еще 9 оставшихся домов в мэрии пообещали закрепить за новыми организациями на следующей неделе. Также до 25 октября в 25 домах завершат капитальный ремонт системы отопления, чтобы успеть подготовить их к подаче тепла. Это были новости региона.
0: Блокбастера «Трудно быть богом». Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
0: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый день, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу, которое сегодня предложит вам последний раз на этой неделе побороться за титул «Умника дня».
2: Ах да, сегодня у нас финальный на этой неделе розыгрыш.
1: Титул финальный.
2: Но тем ценнее он будет. Можно до понедельника всем показывать. Действовать он, конечно, всегда. Но актуален он до понедельника.
1: Да. Так что, если вы хотите прям вот ворваться в выходные и аж в четверг, тем более с титулом «Умника дня», не упустите возможности в скором времени услышать призыв к игре, кодовую фразу, которую мы вам озвучим, ну и все остальное в руках случая.
0: Реклама на 107 FM.
3: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
4: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
5: На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66201. Код города 47363.
6: Салон красоты «Форма» – это всегда заряд энергии и настроения. Ведь именно здесь вы получите индивидуальный подход от профессиональных мастеров и полный спектр услуг. Вы выбираете форму, а мы выбираем вас. Консультация бесплатна. Город Воронеж, Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47.
7: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы готовы, ребята, с напарником пригласить вас поиграть в игру «Успеть за 60 секунд», где можно блеснуть эрудицией, знаниями, скоростью реакции, ну или просто чувством юмора.
2: Да, кстати говоря,
1: никто еще не пробовал на чувстве юмора.
2: Иногда помогает.
1: Итак, нужна первая кодовая фраза.
2: Давай, с тебя она.
1: Ну, обратимся к классике, к Михаилу нашему Булгакову Афанасьевичу. Люди как люди. Помнишь, там же Волан говорит.
2: Люди как люди. Только квартирный вопрос.
1: Совершенно верно. Итак, ребята, автор 7-го сообщения будет первым игроком. Люди как люди. Ждем ваши заявки через сайт наша.ру, через наших ботов в мессенджерах. Выбирайте любой удобный вам способ.
0: Наше радио.

0: «Успеть за 60 секунд».
1: И мы готовы начать игру «Успеть за 60 секунд», где в первом раунде за титул «Умника дня» будет бороться Дмитрий. Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Дмитрий.
3: Здравствуйте.
1: Ну что, вы готовы?
3: Готов.
1: А с кем хотите играть, Андрей Германович или Игорь Владимирович в ассортименте?
3: Давайте, Игорь Владимирович.
1: Давайте. Давайте, спасибо вам за выбор. Минута времени, начнем первый раунд. Поехали. На каком из альбомов группы ДДТ был выпущен трек «Актриса весна»?
3: Я получил эту роль.
1: «Актриса весна». В каком кинофильме прозвучала ставшая крылатой фраза? Трубка 15, прицел 120, бац-бац и мимо.
3: С альбома «Алина».
1: Правильно. Являются ли литавры струнными музыкальными инструментами?
3: Нет.
1: Правильно. Кто является автором картины «Неизвестная»?
3: Крамской.
1: Правильно. Существует ли монархия в Португалии?
3: Нет.
1: Правильно. В какой области Российской Федерации находится город Бокситогорск?
3: В Челябинской.
1: В Ленинградской. Сколько букв «А» в слове «самурай»?
3: Две.
1: Правильно. Кто из писателей не был поляком? Станислав Лем, Генрих Сенкевич или Карел Чапик?
3: По-моему, Чапик.
1: Правильно. В какое море впадает река Темза?
3: В Северное.
1: Правильно. Кто является автором труда «Критика практического разума»?
3: Ленин.
1: Иммануил Кант.
2: Кант, да.
1: Задолго.
2: Ну, великолепно сыграли,
1: да,
2: Дмитрий.
1: Да, там
2: блин.
1: У нее критика чистого разума и практического. Ну что, я сейчас готов немножечко приподнять шляпу.
2: 7 из 9.
1: 7 из 10.
2: Ну, из 10,
1: 7
2: да.
1: из 10 и блестящая игра, в которой Дмитрий сегодня прям, ну вот... Ну,
2: впечатлил.
1: Эрудит. Эрудит, да, одно слово. Спасибо большое, Дмитрий, за доставленное удовольствие. В скором времени пригласим второго участника игры. Посмотрим, сможет ли он произвести на нас такое же впечатление за минуту времени.
2: Но будет стараться, это точно.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы готовы пригласить вас во второй раунд игры «Успеть за 60 секунд», где вы сможете побороться с Дмитрием за право носить титул «Умника дня». Давай кодовую фразу.
2: Да я продолжу твою «Люди как люди». Цитирую дальше. «Любят деньги». Но ведь это всегда было. Человечество любит деньги. Из чего бы они ни были сделаны? Из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или из золота? А вторая кодовая фраза. «Любят деньги».
1: Любят деньги, ребята. Автор 7-го сообщения будет вторым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту «Касперский премиум». Получите дополнительную скидку 10% по промокоду «Радио» до 4 октября 2026 года. 18+.
9: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
10: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» — адаптивная защита двигателя.
11: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».

0: 12+.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Да что вы заработали?
3: Что?
2: А что?
3: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
6: Скажи счастью «да».
9: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
6: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
10: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
11: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: Продолжим разыгрывать последний на этой неделе титул умника дня. И противостоять Дмитрию сейчас будет Валерий. Валерий, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
3: Здравствуйте, Валерий.
1: Итак, Валерий,
3: я вам достался.
1: Да, достался вам Андрей Германович. И
3: 10 вопросов.
1: Серьезный противник, который сыграл с результатом 7 из 10. Минута времени есть на самореализацию. Готовы?
2: Да, готов.
1: Поехали.
3: Кто является автором работы «Наука логики»?
2: Дальше.
3: Гегель. В какое море впадает река По?
2: Красное.
3: Средиземное. Кто из писателей был немцем? Эрих Мария Ремарк, Болеслав Прус или Франц Кафка?
2: Ремарк.
3: Правильно. Сколько букв О в слове «кимоно»?
2: Две.
3: Правильно. В какой области Российской Федерации находится город Дорогобуж?
2: Свердловская.
3: Смоленская. Кто является автором картины «Богатыри»?
2: Шишкин.
3: Васнецов. Существует ли монархия в Польше?
2: Нет.
3: Правильно. Является ли сурдина струнным музыкальным инструментом?
2: Нет.
3: Правильно. В каком кинофильме прозвучала ставшая крылатая фраза «Хочу халву ем, хочу пряники»?
2: «Джентльмены удачи».
3: Нет, «Девчата». А на каком из альбомов группы «Сплин» вышел трек «Выхода нет»?
2: «Выхода нет».
3: Гранатовый альбом, да.
1: Подводим итоги.
3: Но сложный вопрос сегодня были. Мы почему так аплодировали
1: 4,
3: Дмитрию?
1: Да, из 10, но мы вам, Валерий, тоже готовы поаплодировать, потому что вы блестяще противостояли. Даже вот ничуть, мне кажется, самую малость вам не подфартило, выражаясь таким языком.
3: Ну, можно, наверное, и так сказать. Но поскольку титул у нас один,
1: мы его вручаем Дмитрию. Да. Валерий, вам слова благодарности.
3: Спасибо большое за игру.
1: В следующий раз, вероятно, повезет больше. Всем же, ребята, хотим напомнить, что завтра игры «Успеть за 60 секунд» в эфире 10-бального шоу не будет, поскольку завтра пятница, а значит, в пятницу будет ваша любимая Пиктория. Всем же, кто хочет поразмять серое вещество, даже в пятницу, напомню, что у вас есть все для этого необходимое, а именно мобильный гаджет, смартфон, телефон, как угодно это назовите, где хотите, мессенджер Макс, социальная сеть ВКонтакте, тележка, ищите там в запросе, вбивайте «Умник дня». Находите, подписывайтесь, отвечайте на вопросики, прокачивайте серое вещество, узнавайте что-то для себя любопытное и интересное.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: А, напарник, сегодня все прогрессивное человечество отмечает памятную дату. 85-я годовщина со дня рождения Сергея Донатовича Довлатова.
2: Так.
1: Вот, и тут вспомнилась история о том, как в 2009 году на балюстрадах эскалатора петербургского метро, с которым много чего связывало Довлатова, появилась, ну, такая мотивирующая... Появились мотивирующие надписи с цитатами из произведений Довлатова. И вот один из плакатов гласил следующее. «Сочетание воды и камня порождает здесь особую, величественную атмосферу. В подобной обстановке трудно быть лентяем». Но надо сказать, что цитата не закончена, потому что у Довлатова в рассказе «Креповые финские носки» через запятую значится «Но мне это удавалось». В общем, ребят, сегодня повод, если вам нравятся рассказы Довлатова, взять и перечитать что-нибудь, вернувшись после работы домой, ну или переслушать какую-нибудь аудиокнижку с его рассказами.
2: Да, почему
1: там,
2: бы нет?
1: Соло на Ундервуде, например, или что-нибудь еще. Так что всех почитателей с праздником.
0: Наше радио.

0: Дмитрий Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, Андрей Германович, в скором времени начнут люди скапливаться в пробках, да, в автомобиле?
2: Ты знаешь, меня немножко удивляет пустота на дорогах. Может, пробок больших и не будет.
1: Зато, знаешь, как переполнен общественный транспорт, я тебе могу сказать, в метро, в автобусах.
2: Да я представляю, ну просто не все хотят стоять в больших очередях за топливом, особенно те, кто может это позволить себе ездить спокойно на общественном транспорте.
1: Ну вот
2: 27 минут у меня на автомобиле чуть ли не рекорд.
1: Отличного, возвращаемся к общественному.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
5: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
7: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 13 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свиной шейки «Агроэко» 579 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свиной шейки «Агроэко». Сочное нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
8: Предложение действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
9: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке «ОНО. Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7-906-589-0099.
8: Ограничение 0+.
9: Дворец творчества детей и молодежи приглашает детей и подростков от 5 до 18 лет на День открытых дверей, который состоится 6 сентября с 10 до 15 часов. Гостей ждут около 200 объединений разных направлений, концертная программа и мастер-классы. Все занятия во дворце бесплатны. Телефон для справок плюс 7 473 253 11 19. Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу. Магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363.
10: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: России. Национальная служба новостей представляет «Авторские новости».
1: Здравствуйте. Национальная служба новостей совместно с билетным оператором «Кассир.ру» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных. Культурным гидом НСН сегодня выступил режиссер фильмов о майоре Громе, клипмейкер и музыкант Олег Трофим.
0: Авторские новости.
1: Первые сентябрьские выходные группа «Ленинград» порадует фанатов в Ростове-на-Дону. Ария отправится в Омск и Пермь, анимация в Тарусу. Ну а в Москве выступят «Три дня дождя» и «Зиверт». Олег Трофим рассказал о своем музыкальном проекте «Ален Джон», который этим летом отметили эксперты музыкальной индустрии.
2: Несмотря на свою карьеру в кинематографе, музыкой занимаюсь с самого раннего детства. Я вырос в музыкальной семье. А заниматься музыкой публично начал в 22-м году, уже после больших успехов в кино. Тогда случились достаточно большие перемены в моей жизни и в обществе. И это стало таким катализатором. Я больше не мог держать музыку внутри себя. Песни мои, они в основном печальные, меланхоличные, о любви, но чаще об утрате, о размытых границах чувств, о незавершенности, о слабости, которая становится новой точкой опоры во взрослой жизни. По стилю можно сказать, что это, наверное, какой-то меланхоличный бэдрум инди или бардовский дрим-поп. В основе всегда гитара, голос или укулеле. А вот имя Ален Джон — это воспоминание из детства. Меня так ласково называла моя покойная бабушка, когда мы приезжали на родину к моей маме в Узбекистан. Ален Джон можно перевести как «Олежка миленький».
1: Олег Трофим также рекомендовал представителей новой российской рок-волны.
2: Из новой волны российских инди-рок-музыкантов я могу посоветовать Рушану, Сэнси и, конечно, группу Сироткин. Вместе с Сережей мы прошли большой путь. Я снял клипы на его знаковые песни «Бейся сердце», «Выше домов», «Добрый злой». Он писал песни к моим фильмам. А этой весной мы вместе выпустили наш первый совместный сингл «Взрослая жизнь». И он успешно показал себя на главных музыкальных площадках.
0: Авторские новости.
1: Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. Его главными премьерами будут комедии «Не по-детски» и «Мой папа медведь 2», а также байопик с Антонио Бандерасом «Тони», который рассказывает о шеф-поваре Энтони Бурдене. Олег Трофим отметил, что его не очень впечатлил байопик «Майкл». Музыкант также объяснил, чем отличаются российские и американские супергерои и почему майору Грому не страшен хейт, который обрушили на Колобка фанаты «Человека-паука».
2: Принципиально, я думаю, что отличается российский супергерой от американских в длине истории. Американцы прошли путь длиной больше, чем полвека. Для них это целая мифология, как боги в Древней Греции. В России же путь наших героев пока еще только перевалил за второй десяток и появился совсем по другим причинам, скорее из праздного интереса, чем из социальной какой-то недостаточности. А если говорить про давление на Колобка, то, конечно, мы много чего прошли, и майор Гром выдержал и не такое. Все-таки он состоит из принципов, знаете, не из теста.
0: Авторские новости.
1: Полную версию культурного гида читайте на сайте nsn.fm. Насыщенных вам выходных!
0: Национальная служба новостей представляет «Авторские новости».
3: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
5: 18 часов и 4 минуты в столице Черноземья. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте и добро пожаловать в очередной музыкально-информационный час на нашем радио. Это программа «Тема дня». Мы, как всегда, говорим и показываем. Говорим на 107 FM, показываем на нашей страничке ВКонтакте. Наше радио в Воронеж. Там началась прямая трансляция всего происходящего в студии. В студии сегодня людно, надо сказать. Вот. Поэтому наша миссия будет еще интереснее. В три года сегодня будем вас сопровождать до дома, пока вы толпитесь в этих сентябрьских пробках. Хотя такое впечатление, не все еще из отпуска вернулись, и вздохнуть на дороге где-то есть такая возможность. Мы сегодня продолжаем с наступлением сентября говорить о наших детях. Вот вчера министр образования Воронежской области был у нас в эфире, а сегодня мы говорим с директором Дворца творчества детей и молодежи Алексеем Сухачевым и заместителем директора по социально-педагогической работе Дворца творчества детей и молодежи Екатериной Негробовой. Алексей Васильевич, Екатерина Викторовна, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Здравствуйте, Никита.
5: Мы сегодня решили такую тему взять. Вроде бы, казалось бы, и в семье даем много направлений, и школа, знаете ли, работает над нашими детьми, не говоря уж об институтах. Но там, так скажем, выбирается какое-то одно, наверное, направление. Ну, общее образование, плюс уже как бы визуализация такого будущего. Но часто мы говорим о образовании дополнительном. И вот сегодня даже говорим под эгидой, что это выгодная инвестиция в человеческий капитал. Очень серьезно так. Давайте начнем вообще с определения. Для чего это дополнительное образование и в чем его важность?
6: Ну, Никита, уважаемые радиослушатели, можно так сказать, радиослушатели?
5: Да, конечно. Да.
6: Радиозрители. Так сказать, радиозрители, да, радиослушатели. Ведь каждый из нас с рождения наблюдает за своим ребенком. То есть, если мы говорим о школе, то с ребенком наблюдаем с рождения и видим наклонности своего ребенка. И вот дополнительное образование позволяет попробовать ребенка уже перед школой. Уже в дошкольника, ну, увидя какие-либо, ну, ребенок с интересом слушает музыку. Ребенок ритмично двигается под какой-то темп музыки. Ребенок неосознанно представляет перед собой клавиши и делает неосознанное движение руками. Конечно же, родителю надо попробовать ребенка, попробовать, какие склонности у ребенка. И, конечно, здесь же на помощь приходит дополнительное образование. Вот. А что же такое дополнительное образование? Ну, как здесь, если сказать в несколько слов определить, то дополнительное образование – это прежде всего про развитие потенциала. Для развития потенциала ребенка – это то, что выходит за рамки стандартов. Угу. Дополнительное образование – это прежде всего свобода, свобода выбора и мотивации. Здесь все идет по желанию ребенка. Невозможно заставить ребенка насильно. Угу. Вот. Здесь только желание и живой интерес. Ребенок приходит, выбирает определенное направление по желанию. Ребенок выбирает педагога, угу, по желанию. Ребенок идет на занятия по желанию. И здесь превращается понятие «из надо» в понятие «хочу». Угу. Дополнительное образование – это индивидуальный темп. То есть можно углубляться в тему годами, а можно сменить направление. То есть, если, например, интерес ребенка угасает, угу, можно перейти в другое направление. Можно с музыки на танцы, можно с танцев на какие-то научные направления. Можно, да, в астрономию. Угу. Это, если мы потом поговорим поподробнее, то вот как раз наше учреждение позволяет, да, найти свое направление. Ну, я тогда, да, к слову скажу, что у нас во дворце около 200 объединений. Mm-hmm. Вот, поэтому свое место найти любой ребенок с любыми потребностями может 100%. Вот, здесь практика и живой результат. То есть ребенок, родитель, выступив на сцене, сделав проект, поучаствовал в какой-либо олимпиаде, в каком-либо фестивале, то есть он чувствует свою востребованность, он чувствует, что он может, он видит, что если он начинает нравиться на сцене зрителям, то, соответственно, он начинает нравиться и себе. Он совершенно по-другому начинает себя воспринимать в обществе, воспринимать в своем маленьком коллективе, в большом коллективе. И, конечно, это смена обстановки и социализация. Вот, вы представляете, это огромное количество детей, общество детей. Но вот у нас только по прошлому году контингент обучающихся был 9200 человек. То есть
5: это целый населенный пункт.
6: Это дети, которые приходят по своему желанию, которые выбирают общение по интересам, которые находят друзей. То есть вот кратко это все является дополнительным образованием. Вот. А там, когда мы говорим про инвестиции, конечно же, занятия творческими видами, занятия музыкой, занятия танцами, занятия языками, конечно же, это самая правильная инвестиция в будущий человеческий потенциал.
5: В будущее ребенка. Мы сейчас прервемся. 18:10 в столице Черноземья. Сегодня говорим о дополнительном образовании. Что вы хотели? 3 сентября, дорогие друзья. Все пока еще нам позволяет это делать, тем более детей мы своих любим, поэтому про всяческие возможности, интересные для них, всегда говорим, обсуждаем в прямых эфирах у нас на 107 FM. Все это в рамках программы «Тема дня» сегодня. Не переключайтесь, буквально на пару минут исчезнем из эфира.
0: Радио. Так звучит наша реклама на 107 FM.
7: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
8: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке «ОНО. Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7-906-589-0099.
8: Ограничение 0+.
9: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября – Воронеж. 3 октября – Липецк. Главные хиты – «Бешеная энергия». Клуб 12. Билеты уже в продаже. Не пропустите.
8: Ограничение 16+.
9: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
8: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
4: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым. Кочерговым.
5: Да, все верно. 18:13 в столице Черноземья. И не только со мной, какое шоу без гостей. Сегодня с нами Алексей Сухачев, директор Дворца творчества детей и молодежи и заместитель директора по социально-педагогической работе Дворца творчества детей и молодежи Екатерина Негрубова. О дополнительном образовании говорим. Вот с самого начала пытались определить, что же это такое. Собственно, дополнительное образование. А оказывается, прелесть и плюс его в том, что если мы берем, ну, условно, школу, это вот то, что необходимо, то, что было, есть и будет, и в определенном, так скажем, направлении. А дополнительное образование помогает нам немножко сворачивать периодически с этой тропинки и все больше в сторону творчества, правильно я понимаю, да?
6: Не обязательно.
5: Не обязательно.
6: Не обязательно. Работаем по направлению научному, научно-техническое направление, спортивное направление, туристско-краеведческое направление,
10: социально-педагогическое направление.
6: Естественно, научное. Подпевайте.
10: Естественно, научное направление. туристско-краеведческое направление. Вообще в нашем учреждении представлены все направления дополнительного образования детей. Ну, не школа единый жив ребенок, скажем так. Надо отвлекаться, надо искать друзей по интересам. Во дворце у нас представлены около 200 кружков для детей. Спортивные, разные. Например, ну, начнем со спортивных. Давайте у нас... Все, многие виды спорта представлены, но подробнее, наверное, расскажем о самых интересных, да, например, о цирке. Недавно мы открыли воздушная гимнастика.
6: Да, новая студия, ей 3 года,
10: да,
6: 4.
10: Три года. У нас успешно реализуют программу «Воздушная гимнастика», они воспитывают у нас чемпионов России, прекрасный, вообще потрясающий вид спорта и для мальчишек, и для девчонок. Это такая физическая нагрузка, это так здорово, нравится всем. Это прям здорово. У нас есть волейбол, у нас есть теннис, у нас есть борьба. Отдельно можно остановиться на туристско-краеведческом направленности. Например, у нас есть очень классное объединение «Скаутский клуб», «Спартанец». Сергей Михайлович Шишлянников ведет. Ну, из просто мальчишек воспитывает мужчин. Они ездят... походы регулярно, занимаются на базе и дворца, и Олимпика. То есть у них занятия проходят в реальных условиях суровых. Умеют все. Как выживать, как оказывать первую помощь. То есть уже с 8 лет дети умеют вам раны перевязать. У нас взрослые не могут, взрослые теряются. А дети могут вот это вот все, знают, как правильно делать искусственное дыхание. Его нельзя делать, если что, вдруг. Но вдруг прям... прям никакого больше надежды нет, то, наверное, можно попытаться. То есть вот спортивное направление у нас очень широко развито. К сожалению, у нас нет катка и бассейна. Это то, что вот обычно нам часто говорят. Ну, как вот хочется,
5: залейте,
10: да, выкопайте. Вот это... Но у нас водохранилище рядом. Собственно, ну вот пока нам есть...
6: Водные виды спорта присутствуют.
10: Присутствуют, да. На базе дворца водных видов спорта у нас также проходят занятия. Водное многоборье. Был яхт-клуб «Шторм» у нас много лет. То есть, да, присутствует и такое направление.
5: А что касается педагогов, вот я помню еще из своего детства, ну и как бы классически все это переносится на своих детей, что хочется всегда отдать, так скажем, в хорошие руки, что ли, пристроить. Вот если говорить о педагогах, что здесь можно отметить?
6: Вот вы знаете, мы наблюдаем за такой ситуацией, что дети очень редко уходят от педагога во Дворце творчества детей и молодежи. То есть вот педагоги Дворца творчества детей и молодежи – это уникальный социум, просто уникальный. Это люди, которые… Ну вот любимое выражение во Дворце – это нестареющая классика. Вот.
5: То есть такие наставники уже, да? Даже вот, вот прям...
6: Да, 277 педагогов. Из них 40% имеют стаж больше 20 лет. Ну вот я даже могу назвать фамилии. Катерина Любовь Филипповна, художественный руководитель театра танца «Лира». Стаж работы во дворце 66 лет.
5: Угу.
6: Уникальный педагог, уникальная личность. Очень, мы очень желали, что она в свое вот, на следующий год 90-летие сделала бы творческий вечер. Это очень работоспособный человек.
10: Да, педагогу 90 лет.
6: Да, это очень работоспособный человек.
5: Сложно себе представить.
6: Замечательные
10: прекрасно,
6: постановки. Вот я еще раз говорю. Мы,
10: очень
6: пусть,
10: активно.
6: Да, да, если Любовь Филипповна слушает, то пусть вот слышит, что мы желали бы вот увидеть творческий вечер Любовь Филипповны Кочергиной. Вот. Больше 50 лет Сухарева Татьяна Григорьевна, это знаменитый ансамбль танца «Ровесник». Это педагоги, которые вот передают свой опыт поколениями. Кстати, вот Сухарев Александр Алексеевич, он пришел в «Ровесник» в 4 года танцевать. Вот. И вот Сухарева Татьяна Григорьевна и Сухарев Александр Алексеевич до сих пор являются художественными руководителями этого коллектива. Шеварднадзе Людмила Николаевна, больше 50 лет, это ансамбль
10: «Звездный час».
6: «Звездный час». Угу. Вот. Входит в союз композиторов, за все незаслуженные деятели культуры. И эти педагоги передают свой опыт молодым. Ну, допустим, яркий пример у нас Шамаев Николай Олегович, заслуженный артист Воронежской области, уже выпускник ансамбля «Ровесник», mm-hmm. уже организовал свой коллектив «Ритм», работает во дворце. Вот, основываясь на классике, ищет новые формы. Просто вот наблюдаем замечательный результат, получается.
10: У нас еще династии педагогические.
6: Династии педагогические, да, работают семьями. Это
10: бабушка,
6: династия,
10: дочка и внучка. Да. Вот Кочергина Любовь Филипповна, ее дочь и внучка. Они руководят театром танца «Лира». У нас есть
6: Карелова, шоу, группа «Маленький принц», замечательная тоже с поп-династией. Вот. 40, вот в данный момент из 277, 40 педагогов – это выпускники Дворца творчества. То есть люди пришли во дворец один раз в детстве и остались на всю жизнь. Вот, поэтому опыт передается, все, ну, то, что касается творческих коллективов, научной школы, то, конечно, здесь, да, опять я могу повториться, но повторю это слово, да, нестареющая классика. Угу. Вот. Родители очень хорошо воспринимают такой подход. То есть родителям, детям такой подход по душе.
11: Ну, знаете, как классический театр, да, вот не всегда приходишь, когда и видишь эксперименты, и тебе это нравится, а когда ты понимаешь, как бы, ожидаемый результат, в этом есть свой, безусловно, плюс. По крайней мере, ты получишь удовольствие. Вот. А здесь мы понимаем, что ребенок получит необходимую базу навыков, да, и в нем откроют талант, если он
6: правильную есть. Базу.
11: Правильно.
6: Да, да, правильную базу.
11: Правильно. Но, насколько, вот, исходя из вашего рассказа, стало понятно, что и не без экспериментов, если уж новые формы искать в классике.
10: Это, ну, это требование времени.
6: Конечно.
10: Всех нужно удивлять, всех нужно потрясать и привлекать.
6: Новые формы ищем, и все коллективы ищут новые формы.
11: А вот сказали про требования времени. А что касается, может быть, каких-то современных направлений?
10: Ну, техническое направление.
11: Это техническое, да?
10: Да, также у нас представлено не так обширно, как классическое образование, как художественная направленность. Но у нас есть робототехника, угу. Планируем открывать программирование, киберспорт у нас запланировано. Но это требует технической базы, материально-технической. Мы работаем над этим.
6: Но в планах.
10: В планах есть, да, открытие у нас объединение по киберспорту. Это для более старших детей. А у нас широко представлено направление НОУ, научное общество учащихся. А, то есть дети занимаются наукой, базой, основами науки. То есть это не, еще не великие ученые, не кандидаты наук, но они ими станут в ближайшее время.
11: Что, например, чтобы вот было понятно?
10: Биология, астрономия, психология у нас.
6: Журналистика.
10: Журналистика. Дети участвуют в конференциях, защищают проекты, защищают научные работы. И, ну, как бы апофеозом всего, всей этой работы является участие во всероссийском, даже, наверное, международном конкурсе Вернадского в Москве. Угу. То есть это очень престижный конкурс. Многие наши обучающиеся занимали призовые места и становились лауреатами конкурса Вернадского. При поступлении в вузы эти дипломы дают большие баллы. То есть это очень престижно и важно.
11: Как обычно дети приходят? Они самостоятельно приходят. Их приводят родители. Как к вам записываются?
10: Как правило, все начинается с детства. В 5 лет,
11: ну,
10: к нам приходят. День
11: 5,
10: открытых,
11: да?
10: дверей у нас будет в ближайшее 6 время.
6: 6 сентября, воскресенье. Первое воскресенье сентября всегда проходит день открытых дверей. В этом году это 6 число с 10 до 15:00.
10: Да, приходите.
6: Будут представлены все направления. Ну и, конечно, не обойдемся без развлечений. Будут и мастер-классы, будет и шоу-программа на импровизированной сцене. Все это будет. Так что в воскресенье
10: ждем всех.
6: 10 до 15.
10: На площади детей один.
6: Ждем всех на площади детей один. Приходите, не пожалеете.
5: Насколько я понимаю, вот именно направление дополнительного образования, оно очень широко поддерживается на уровне государства. Да? То есть это такое направление. Как государство помогает в этом случае?
10: Как в любой бюджетной сфере. Нацпроект образования.
6: Нацпроект
10: мы были участниками,
6: конечно,
10: нацпроекта образования. Да, в рамках этого проекта у нас были открыты несколько объединений, было получено финансирование, закуплено оборудование. Угу. Спасибо государству.
6: Полностью профинансирована работотехника. Угу. Также,
10: кинотеатр, так, турист.
6: Турист, направление по туризму.
10: И исследователи природы. Да. И у нас есть кружки для маленьких, для взрослых. То есть оборудована киностудия у нас для
6: так
10: детей.
6: Так что мы не остаемся без внимания государства.
5: А дети? Вот в школах ПФДО, по-моему, называется, да? Вот
10: это, да, да.
5: Это тоже существует.
10: Сертификат подушевого финансирования. Да. Это, ну, теперь так у нас в стране, в нашей области реализуется дополнительное образование по сертификату ПФДО. Мы обучаем детей. Сертификат бесплатный.
5: Ну, понятно, да.
10: Просто он дает право на обучение в определенное количество часов в неделю. То есть это приблизительно 3 кружка можно записаться по сертификату ПФДО.
6: 18 часов. То есть вот сертификат, 18 часов, а дальше все зависит от направления и от образовательной программы. Все образовательные программы индивидуальные, какая-то рассчитана на 2 часа в неделю, какая-то на 3 часа в неделю, то есть тут надо смотреть. Но сертификат дает право на занятие 18 часов в неделю. И родитель смотрит, сколько ребенок может посещать. Но здесь важно очень смотреть на ребенка. И никто лучше родителя не знает своих детей. Угу. Вот. И здесь очень опасно, когда родители пытаются свои амбиции вот, возместить ребенком, что вот я такой хороший родитель, что записал на 6 объединений ребенка.
10: Чтобы он головы не поднимал, да, не выходил из дворца с 2 до 10.
6: Да, уважаемые родители, слушайте своих детей, смотрите, как он ведет себя вечером. Если ребенок гиперактивный, да, конечно, его надо нагружать и может быть большее количество там объединений, большее количество занятий, чтобы он получал. Но если вечером ребенок уставший, ребенок капризничает, не хочет делать, если он не хочет идти, нет желания посещать занятия, смотрите, возможно, это перебор в направлениях. То есть нужно слушать своего ребенка. Просто, да, будьте рядом со своими детьми, прислушивайтесь к ним. Ни в коем случае, чтобы ваши амбиции не шли впереди вас. То есть ребенок – это главное.
5: То есть все-таки в семье надо понять
6: семье.
5: То направление, куда, на которое лучше обратить внимание и куда отправить ребенка.
10: И не обязательно.
6: И в семье. И не перегружать. Потому слушайте своих детей. Больше находитесь со своими детьми. Вот. Если у ребенка возникли какие-либо проблемы, если он вдруг захотел сменить направление, то есть также нужно выяснить, в чем причина. Вот, выяснить, разными способами. Погуляйте с ребенком по парку, какое-то время просто помолчите, взявшись за руку, просто помолчите с своим ребенком, и, возможно, он вам сам все расскажет. Mm-hmm. Возможно, у него пройдет какой-то стресс. Но ребенок всегда нуждается в заботе родителей, чтобы родители в эти минуты находились рядом. Слушайте своих детей.
5: Вот вы для многих прям такую сложную задачу сейчас описали. Многие вот думают, что детский сад, все, это теперь ваша задача. Школа, теперь это задача школы, чтобы воспитывали моего ребенка. Нет, задача семьи в первую очередь. Ну, о чем мы тут достаточно часто и говорим, что все, конечно, все наставники, все те, кто направляет ребенка, мы говорим, конечно, об педагогах в целом, это хорошо, но воспитание и все вот эти вот важные моменты, они, конечно, должны происходить в семье. Об этом забывать не стоит. Но вот у нас звучит площадь детей один, но Я внимательно вас слушал. Вы сказали, что какие-то занятия у вас, допустим, проходят во дворце водных...
10: Ну, 9 500 да. детей.
5: Невозможно.
10: Сразу не... Да. Да, даже в самое большое здание.
5: Где
10: в области
5: еще
10: не войдут.
5: Да, где еще проходят
10: во
5: занятия?
10: Во дворец единовременно. У нас 62 базы по городу Воронежу. Это образовательное учреждение. Мы работаем по договорам со школами, детскими садами и другими учреждениями, в том числе и коррекционными учреждениями. У нас есть дети с ограниченными возможностями здоровья, в том числе у нас доступная среда, инклюзия. То есть широко представлены наши кружки в школах, на продленках, в детских садах, коррекционных, логопедических и так далее. То есть можно приходить записываться на базы школ. Также информацию об этих объединениях можно узнать на сайте pfdo36.ru. То есть выбрать направление и записать ребенка к нам можно на базе. Выбирайте себе удобные места, если неудобно добираться до Дворца творчества.
6: Если возникают какие-то сложности, то можно и нужно приходить на площадь Детей 1, и наши педагоги окажут всяческую помощь и активируют сертификат.
10: Да.
5: Ну, а я еще раз напомню про 6 сентября. Да, вот все необходимые вопросы можно будет задать во время дня открытых дверей.
10: Да, познакомиться с педагогами, выбрать себе направление по душе.
5: Прям почти все 200, да, или свыше 200 педагогов,
10: прям
5: все будут присутствовать.
10: Весь
5: все
10: коллектив присутствовать. Встретим, познакомимся. Примем как родных.
5: Ну и чтобы завершить нашу сегодняшнюю встречу, а вот с чем выходят дети, когда они же имеют свойство взрослеть и стремиться уже в свое какое-то направление, свое будущее. Возвращаются ли они со словами благодарности?
10: Они даже возвращаются и работают.
5: Это мы уже поняли, да, что есть и такие примеры.
10: Приводят своих детей.
5: Но если уж мы начали с дополнительного образования, что это за фундамент для будущего? Если даже, допустим, выбрав, ну, условно, танцы, ты никогда не станешь профессиональным танцором, а просто в твоей истории будут танцы.
10: Количество нейронных связей, полученных в результате дополнительного образования, это главная инвестиция в будущее каждого человека.
6: То есть это тот фундамент, на котором можно строить потом все, что связано с математикой, все, что связано с IT-технологиями. Вот это является тем фундаментом. То есть музыка – это, мы можем назвать, перепрошивка мозга. Это развитие мозолистого тела, которое вот развивает связь между полушариями. То есть это абсолютно доказано, что вот в раннем возрасте именно вот эти свойства тренируются, потому что это база. Вот, возвращаются ли? Да. У нас существуют и встречи выпускников.
5: Даже так?
6: Да. И, да и, ну, мне понравилось, когда наша выпускница Черкова Ольга, частый наш гость и приглашению, выступает на нашей сцене. И, выходя на сцену, она всегда говорит: «Дворец, родненький, здравствуй». Угу. Вот это выражение о многом говорит. И выпускники все с большой теплотой. И кто-то работает сейчас, занимается нетворческими, там, допустим, есть у нас выпускник, да, вот Денис Нежельской, который врач, но он откликается, он дает концерты во Дворце творчества. Вот, то есть возвращаются. На работу возвращаются.
5: Я так понял, мы о Черковой Ольге Юрьевне говорим, да?
6: Да.
5: О нашей артистке.
10: Да,
5: да. Да, да, да. Да, да. Это большое уточнение. Ну, да, и поющие специалисты вообще разного, ну, это мы только вот просто такой пример, да, привели, специалисты, допустим, в области медицины с творческой жилкой, это тоже важно. Есть у меня среди хороших врачей знакомые, поющие, и есть среди них, допустим, не поющий хороший специалист, а поющий еще лучше.
10: Как приятно.
5: Вот оно, собственно, как бывает. Ну что ж, дорогие друзья, мы сегодня говорили о дополнительном образовании, о такой инвестиции, что ли, в человеческий капитал с молодых ногтей, оговорили вместе с директором Дворца творчества детей и молодежи Алексеем Сукачевым и заместителем директора по социально-педагогической работе Дворца творчества детей и молодежи Екатериной Негрубовой. Спасибо большое, что вырвались от своих чад и, собственно, рассказали о том, каким образом из пользы наши дети могут проводить свое свободное время. Спасибо, спасибо большое.
6: Спасибо вам.
5: И удачи в этом нелегком деле. Спасибо, скажем, нашей аудитории, всем тем, кто были с нами сегодня в рамках программы «Тема дня». Обещаем вернуться завтра, пятница. Да, завтра, значит, обязательно появимся в эфире в 18.04. Напрягитесь, рабочий день пролетит быстро. Ну, собственно говоря, как и выходные, но, по крайней мере, они всегда приятнее отдыхать, знаете ли, не работать. Счастливо, пока, до завтра.
12: Наше радио. Проверено временем.
13: Наша реклама.
14: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
15: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
16: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
17: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
18: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
19: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
20: Да что?
21: Что?
20: А что?
21: Перевозки – это задача со звездочкой.
22: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
23: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
22: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
24: Куда срочно перенести рабочие чаты?
25: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
26: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
27: Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.

0: 12+.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
2: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру. 12+.

0: авторов Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лова. Наименование оборудования. АО 5 телефон холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
3: С 12

отметили в своем обращении к жителям региона губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов. «Великий подвиг советских солдат и офицеров вдохновляет наших современных военнослужащих на самоотверженное служение Отечеству. Они также доблестно сражаются с адептами нацизма и их пособниками», подчеркнули первые лица региона. «Преемственность поколений – гарантия ратных и политических побед России. Слава нашим воинам, освободившим родную страну и весь мир от фашизма». Конец цитаты. Губернатор Александр Гусев обсудил с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным инфраструктурные проекты региона, реализуемые в том числе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». За 6 лет в области ввели более 12 миллионов квадратных метров жилья. В этом году ожидается еще вот около 1,8 миллиона квадратных метров. На социальную инфраструктуру в текущем году будет направлено около 18 миллиардов рублей. Заключено 8 договоров о комплексном развитии территории, включая проект образовательной и другой социнфраструктуры. Также в рамках встречи обсудили ремонт дорог на трассе М4 Дон, готовит капремонт 10-километрового участка, в Воронеже завершают реконструкцию развязки на улице Остужева. Кроме того, речь шла о помощи подшефным районам ЛНР. За последние годы там восстановили 188 объектов, включая десятки километров автодорог. Александр Гусев поблагодарил федеральных коллег и лично Марата Хуснуллина за поддержку инициатив региона. Губернатор Александр Гусев встретился с неоднократной чемпионкой мира и России, действующей рекордсменкой страны по плаванию Дарьей Клепиковой. В этом году она подтвердила свой высочайший класс, завоевав титул трехкратной чемпионки России и 7 медалей чемпионата Европы. На встрече говорили о развитии плавания в Воронеже. Для ребят, которые занимаются этим видом спорта, созданы прекрасные условия, в том числе 50-метровый бассейн «Волна». Губернатор подчеркнул, что правительство области продолжит улучшать спортивную инфраструктуру региона, в том числе в рамках частно-государственного партнерства и народной программы «Единой России». Работы по подготовке к отопительному сезону в Воронеже идут согласно графику, сообщили на еженедельной планерке в мэрии. Из 410 городских котельных полностью готовы уже 408. Каких-то критических ситуаций на инфраструктурных объектах, способных сорвать начало подачи тепла, в администрации города не видят ни по ресурсоснабжающим организациям, ни по опрессовке систем многоквартирных домов. Большую часть этих работ специалисты уже выполнили. Кроме того, для 229 многоэтажек, которая обслуживала лишившиеся лицензии компания «Финмар Инвест», нашли новых управленцев. Еще 9 оставшихся домов в мэрии пообещали закрепить за новыми организациями на следующей неделе. Также до 25 октября в 25 домах завершат капитальный ремонт системы отопления, чтобы успеть подготовить их к подаче тепла. Это были новости региона.

повторяется. Моя страсть к курению мне очень нравится. Курю сигарету, и она повторяется. Люблю смотреть, как пепел из нее осыпается. Курю сигарету, и она повторяется.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
3: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрейн». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
4: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке ОНО «Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону +7 906 589 0099. Ограничение 0+.
5: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
6: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
8: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
9: Кому с 1 сентября будут начислять цифровые рубли и где ими можно расплатиться? Воронежским льготникам увеличат компенсацию за земельные участки. В воронежской поликлинике появилось зеркало, которое оценивает состояние здоровья. Чем удивит воронежцев фестиваль «Город-сад»? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
10: Аудитория 12+.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
12: «Наше радио».

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Министерство иностранных дел и компетентное ведомство будут добиваться снятия ареста судна «Профессор Молчанов», заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. Послу Норвегии заявлен решительный протест в связи с действиями властей королевства. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Губернатор Шпицбергена накануне по распоряжению окружного суда арестовал по иску украинского «Нафтогаза» российское научно-исследовательское судно. Оно находилось в порту российского поселка Баренцбург этого архипелага. В МИДе сообщили, что экипажу и пассажирам оказывается необходимая консульско-правовая и иная помощь. Профессор Молчанов с июня прошлого года выполняет регулярные грузопассажирские рейсы из Мурманска в Баренцбург. Верховный суд России признал законным приговор бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову, который осужден на 13 лет колонии по первому делу о растрате и отмывании средств. Об этом сообщил его адвокат Денис Балуев. Заседание прошло в закрытом режиме. Также оставлен в силе приговор второму фигуранту дела, экс-подчиненному Иванову Антону Филатову, который получил 12,5 лет колонии. Московский городской суд 1 июля прошлого года признал Иванова виновным в растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе около 4 миллиардов рублей из банка «Интер». Второе дело Иванова о взятках на общую сумму более 150 миллионов рублей слушается в Симоновском райсуде Москвы. Аэрофлот заключил контракт на 18 самолетов МС-21 и планирует заказать еще 90 машин, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, параллельно переговоры ведутся и с рядом других авиакомпаний, но они могут рассчитывать на поставки уже после 30-го года. Якорным заказчиком станет Аэрофлот. Как уточнил министр, сейчас самолет находится примерно на середине летно-испытательной программы. Выполнена порядка половины сертификационных летных испытаний. Их завершение и старт серийного выпуска МС-21 запланированы на будущий год, заявлял ранее глава Ростеха Сергей Чемезов. Сын Владимира Высоцкого опроверг слухи о продаже квартиры отца на 1-й Тверской Ямской улице в Москве, о чем сообщили некоторые СМИ. Эта недвижимость не имеет отношения к актеру и поэту, а также к его семье, рассказал ТАСС Никита Высоцкий. Он уточнил, что отец на Тверской Ямской даже не снимал жилье. Возможно, в эту квартиру он заходил пару раз. А так у Владимира Высоцкого была квартира на Малогрузинской, 28, и в ней до сих пор живет его сын. Бывший главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий надеется продолжить карьеру в профессиональном футболе после того, как в августе покинул пост наставника китайского клуба «Шанхай Шэньхуа». Ранее стало известно, что Слуцкий стал тренером сборной России по медиафутболу. Завтра российская медиафутбольная сборная проведет в Душанбе товарищеский матч с медийной командой Таджикистана. Слуцкий отметил, что с удовольствием откликнется на приглашение принять участие в других медиафутбольных мероприятиях и матчах в будущем. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: На правах рекламы.
4: Сегодня премьера фантастического блокбастера «Трудно быть богом».
5: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
6: Я построю здесь новый мир.
5: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
7: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу, который будет предвосхищать уже какие-то, ну, ваш ужин, вашу подготовку к завершению этого дня. Может быть, вы
2: как там... можно готовиться к завершению? День надо просто взять и завершить.
1: Ну, нет. Во всем нужна ритуальность, Андрей Кирнович.
2: Да?
1: Ну, почистить зубы там... душ, поужинать.
2: Это те, у кого есть, могут чистить зубы.
1: Это сейчас прямо как-то...
2: Жестко, да? Зато честно, напарник.
1: Непозволительное для многих,
2: да, скажешь. Человек чистит.
1: Давайте о чем-нибудь позитивном, Андрей Германович.
2: Давай про осень поговорим. Прекрасно же пора очарования.
1: Осень.
2: Вот я просто поймал себя на мысли, что... небольшая преамбула. Я гуляю с собакой, мы живем, поскольку за городом, я гуляю с собакой, спускаюсь вниз, у нас там два холма больших, и между ними есть некая долинка с речушкой и вонючим озерцом. И там две большие-большие поляны. И вот, ты знаешь, у них весной один запах, летом в зной, например, совершенно другой. А вот вчера, сегодня я спускаюсь сюда и понимаю, что они пахнут осенью. Они пахнут приятно, но уже нет вот этих ярких, резких запахов. Уже как-то все немножко пахнет сыростью. Вот. Он не отвратительный, ничего, но вот он совершенно другой. Вот осень пахнет по-своему.
1: Если говорить про запах осени, у меня вот две ассоциации. Первая ассоциация – это, представляете, вот вы пошли ближе уже к октябрю, где-то, не знаю, в парке где-то вот вы набрали таких больших разлапистых кленовых листьев.
2: Да, разноцветных.
1: Принесли их домой, и вот вам их нужно высушить на гербарии, и вы их сушите утюгом. И они издают характерный запах, вот именно кленовые листья. Вот для меня это запах осени.
2: Ну, еще и жженая листва, когда люди начинают за городом жечь листву.
1: И второй запах осени – это запах гниющих яблок. Не знаю,
2: ой, неприятный он, да.
1: Ну вот сидра. Вот, сидра, не сочти это за рекламу алкогольных напитков. Ну вот это вот подвалом какой-то.
2: Подбродивших яблок таких.
1: Подбродивших, уже, да. Подгулявших яблок. Вот. Ребята, чем вам пахнет осень? Давайте поговорим, затронем эту тему. Вот на ваш взгляд, чем пахнет осень? Такой вот запах характерный именно для осени. Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
0: Реклама на 107FM. Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
3: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Салон красоты «Форма» – это всегда заряд энергии и настроения. Ведь именно здесь вы получите индивидуальный подход от профессиональных мастеров и полный спектр услуг. Вы выбираете форму, а мы выбираем вас. Консультация бесплатна. Город Воронеж, Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы сегодня, ребят, решили так немножечко сместить акцент с каких-то несвойственных радиорецепторов в сторону запахов. Чем пахнет осень, на ваш взгляд?
2: Пишет нам: запах печеных каштанов. Ты любишь, кстати, печеные, жареные, печеные?
1: Я их ел один раз.
2: Во Франции, скорее
1: всего. Это было в Париже.
2: Да, и там это прям на каждом шагу.
1: Да, на каждом шагу. Причем вот я помню в детстве, ну, помнишь же, вот эти каштаны, они в каждом дворе росли, да?
2: Но они же не те.
1: И все говорили, что во Франции едят каштаны. И ты думал, да, ну, вот каштаны. И тебе говорили, это другой каштан, другой, это конский каштан. Да. Надо вот есть каштаны. И я так думал, всю жизнь думал, на что же похожи печеные каштаны? И вот в Париже...
2: Честно сказать.
1: Ну, на какие-то орехи, то ли вот внутри, то ли картошка, то ли батат, что-то... Вот на батат, мне кажется, похоже.
2: Пробовали сейчас? Безвкусная картошка, ну, прямо...
1: Батат, сладковатый.
2: Сладковатый.
1: Вот батат сейчас продается в любом этом магазине.
2: Дымком пахнет.
1: С цифровым неймингом, да. Ну, вот что-то подобное. Не сказать, что... И опять же, возвращаемся к тому, что французская кухня, она потому так вот многообразна, что там есть было нечего. Поэтому они ели каштаны всякие, улитков, жабов и прочее.
2: А каштанов у них много?
1: Потроха вот идет. И никогда не забуду, господи, где же это было? В Нормандии это было. Заказали там какие-то блюда, я уж не помню название, ну, потому что мой французский очень-очень слаб. Я понимаю, что это что-то в горшочке. Я, ну, как, и принесли эти потроха в горшочке.
2: Ой!
1: Господи!
2: Ой.
1: Я думаю, это ж нужно было потом съесть, за это уплочено.
2: Ел?
1: Плакал, да, но ел.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Чем пахнет осень, мы у вас поинтересовались. Вот о чем вы пишете.
2: Осень пахнет костром, морем и виноградом, пишет Ольга из Севастополя.
1: Да, кстати, причем, знаете, море, оно осенью пахнет не так, как летом.
2: Нет, конечно.
1: Летом у него какой-то такой запах, ну, немножечко... йодистый, да, немножечко
2: водоросли,
1: такой.
2: Водоросли, там же все-таки водоросли, оно цветет немножко.
1: И немножечко, да, подтухает, а вот осенью какой-то более холодный такой, бодрящий, наверное,
2: А вот еще
1: запах.
2: Как тебе такой вариант. Осень пахнет флоксами.
1: Флоксы это кто?
2: Флоксы это цветочки такие.
1: А, я вот максимально, я знаю розы, все, тюльпаны.
2: Это не к напарнику, это ко мне.
1: Вообще.
2: Что такое флоксы, я знаю, и они прекрасные и очаровательно пахнут. Да, согласен с вами.
1: Ребят, чем пахнет осень, пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: Дети так ждут этой поездки. Разводные мосты в списке номер один.
4: А я мечтаю снова пройтись вдоль залива и погулять по экотропам.
3: И ведь еще столько театров, выставок, концертов. Как здорово, что Санкт-Петербург может предложить отдых для всех.
4: Главное правильно спланировать. Я нашел отличные семейные маршруты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Создайте свою неповторимую карту впечатлений. Мальплюс.
5: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно. 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
7: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
9: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.

0: 12+.
1: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Бизнес – это про выгоду, а Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября, оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
4: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наше радио.
1: Так устать может только бездельник, телефон отключив в понедельник.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Продолжаем изучать, чем же пахнет осень.
2: Осень пахнет зимней резиной. О. И это справедливо. И вы знаете, кстати говоря, уже можно ставить зимние шины, вам за это ничего не будет.
1: Слезами пахнет, учитывая, сколько будет стоить зимняя резина.
2: Ну, согласен.
1: По мне, так осень пахнет помидорами домашними.
2: Пишет кто-то. Здорово. Добрый вечер, вечерники.
1: Добрый.
2: Осень пахнет почти что так же, как и лето, но немного холоднее, пишет Ренат из Краснодара. Ну, в Краснодаре может быть действительно так.
1: Сжатыми нивами, зерном, вспаханной

0: Продолжаем изучать, чем пахнет осень.
1: Осень, пишут нам, пахнет опятами. Ну, вообще, грибами. Грибами, да. Я с вами согласен, лес пахнет грибами. Угу. Их нету только.
0: Ну, может быть, где-то и есть.
1: Ну, где-то, может, есть.
0: Дымом костров от сожжения ботвы. Деревня пахнет так. А еще влагой и подпревающими опавшими листьями и сухой травой. Вот. Соседи осваивают участок, порубили березы, яркий аромат березовых банных веников, сногсшибательный тонейш.
1: Прелой листвой и яблоками. Вот то, что, о чем ты уже говорил, кто-то из слушателей нам тоже написал.
0: Да.
1: Это, конечно, странный запах, но он осенний, это точно совершенно.
0: Запах печеных каштанов, опять же, кто-то жареных каштанов. В общем, каштаны почему-то вот у всех... А помните, ребята, берешь каштан, вот в тех краях, где он был несъедобен, да, берешь каштан, он такой колючий, да, а сначала обдираешь все эти колючки, а потом начинаешь его тереть об асфальт, и вот в нем что-то содержится, то ли йод, то ли железо, он становится оранжевым, потом подсыхает и становится как мячик.
1: Да, да.
0: И у него совершенно другой запах же был у этого каштана.
1: А, для меня здесь запах осени — это запах дыма в огороде, когда жгли картофельную ботву, ботву от помидор, огурцов, и песню Боярского «В сентябре листья жгут», пишет нам Вениамин.
0: Ах, зачем листья жгут?
1: Напарник.
0: Ребята,
1: не пора ли нам?
0: Пора. Во-первых, приступить к традиционному обниманию и обниманию всех, а обцеловыванию некоторых.
1: Я только, знаешь, с вашего позволения пожму руки крепко и нежно.
0: Пожалуйста.
1: Вот так вот.
0: Никто тебе не запрещает. Ребята, прощаемся до завтра.
1: До завтра. Пока.
0: Услышимся, как обычно, в шоу дня сразу после тарифа дневного. Расходимся.
2: Наше радио.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: Спонсор выпуска — сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: «Контейнер масла». Красный. Заметный. Свой. Два поста. Яма. 15 минут. Место, куда стремятся моторы. «Контейнер масла». Железно.
3: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами, детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС «Лайфхолл», «Ситипарк», «Град». Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+. Генеральный партнер «Сбер».
7: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 13 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свиной шейки «Агроэко» 579 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свиной шейки «Агроэко». Сочное нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
8: Предложение действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
9: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке «ОНО. Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 0099.
8: Ограничение 0+.
9: Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу: магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363.
10: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября – Воронеж. 3 октября – Липецк. Главные хиты – «Бешеная энергия», «Клуб 12». Билеты уже в продаже. Не пропустите.
8: Ограничение 16+.
10: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Это навсегда.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В день солидарности в борьбе с терроризмом в Воронежском парке патриотов почтили память жертв Беслана. 22 года назад, с 1 по 3 сентября 2004 года, террористы удерживали в школе номер 1 более 1000 заложников. Погибли 334 человека, 186 из них дети. Ветераны, юнармейцы, волонтеры и представители управы Левобережного района возложили цветы к памятнику бойцам спецподразделений и почтили память минуты молчания. Собравшиеся подчеркнули, трагедия не должна стать для новых поколений просто страницей учебника. Губернатор Александр Гусев обсудил с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным инфраструктурные проекты региона, реализуемые в том числе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». За 6 лет в области ввели более 12 миллионов квадратных метров жилья. В этом году ожидается ввод еще около 1,8 миллиона квадратных метров. На социальную инфраструктуру в текущем году будет направлено около 18 миллиардов рублей. Заключено 8 договоров о комплексном развитии территории. Проекты включают создание образовательной и другой социнфраструктуры. Также в рамках встреч обсудили ремонт дорог. На трассе М4 Дон готовят капремонт 10-километрового участка. В Воронеже завершают реконструкцию развязки на улице Остужева. Кроме того, речь шла о помощи подшефным районам ЛНР. За последние годы там восстановили 188 объектов, включая десятки километров автодорог. Александр Гусев поблагодарил федеральных коллег и лично Марата Хуснуллина за поддержку инициатив региона. Губернатор Александр Гусев встретился с неоднократной чемпионкой мира и России, действующей рекордсменкой страны по плаванию Дарьей Клепиковой. В этом году она вновь подтвердила свой высочайший класс, завоевав титул трехкратной чемпионки России и 7 медалей чемпионата Европы. На встрече говорили о развитии плавания в Воронеже. Для ребят, которые занимаются этим видом спорта, созданы прекрасные условия, в том числе 50-метровый бассейн «Волна». Губернатор подчеркнул, что правительство области продолжит улучшать спортивную инфраструктуру региона, в том числе в рамках частно-государственного партнерства и народной программы «Единой России». Работы по подготовке к отопительному сезону в Воронеже идут согласно графику, сообщили на еженедельной планерке в мэрии. Из 410 городских котельных полностью готовы 408. Каких-то критических ситуаций на инфраструктурных объектах, способных сорвать начало подачи тепла, в администрации города не видят ни по ресурсоснабжающим организациям, ни по опрессовке систем многоквартирных домов. Большую часть этих работ специалисты уже выполнили. Кроме того, для 229 многоэтажек, которые обслуживала лишившаяся лицензии компания Finmar Invest, нашли новых управленцев. Еще 9 оставшихся домов мэрии пообещали закрепить за новыми организациями на следующей неделе. Также до октября в 25 домах завершат капитальный ремонт системы отопления, чтобы успеть подготовить их к подаче тепла. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем.
4: Здесь на земле яркие краски и звучные аккорды. Прямо на площади высится башенный кран. В башне сидит крановщица с улыбкой Джоконды. В небе летит самолет Ленинград, Амстердам. Бабушка вяжет носки непутевому внуку. Папа с работы картошки несет килограмм. Внук догрызает гранит, проклиная науку. В небе летит самолет Ленинград, Амстердам. На глубине в 10 000 сомнительных метров над тем, кто за

молчи. Люди смеются, приветливо машут руками. Быстро танцуют, потом поднимают 100 грамм.

0: небе летит самолет, Ленинград, Амстердам. Жизнь представляется мне заводной каруселью, что будет крутиться, пока кто-то дернет стоп-кран. Там за июльским дождем, за февральской метелью, в небе летит самолет, Ленинград, Амстердам.
1: Наше радио. Наша. Музыка.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 0.
3: На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363. Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
4: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
0: Так звучит наше.

0: наша реклама. Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом.

0: 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В день солидарности в борьбе с терроризмом в Воронежском парке патриотов почтили память жертв Беслана. 22 года назад, с 1 по 3 сентября 2004 года, террористы удерживали в школе номер 1 более 1000 заложников. Погибли 334 человека, 186 из них дети. Ветераны, юнармейцы, волонтеры и представители управы Левобережного района возложили цветы к памятнику бойцам спецподразделений и почтили память минуты молчания. Собравшиеся подчеркнули, трагедия не должна стать для новых поколений просто страницей учебника. Губернатор Александр Гусев обсудил с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным инфраструктурные проекты региона, реализуемые в том числе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». За 6 лет в области ввели более 12 миллионов квадратных метров жилья. В этом году ожидается вот еще около 1,8 миллиона квадратных метров. На социальную инфраструктуру в текущем году будет направлено около 18 миллиардов рублей. Заключено 8 договоров о комплексном развитии территории. Проекты включают создание образовательной и другой социнфраструктуры. Также в рамках встречи обсудили ремонт дорог. На трассе М4 Дон готовят капремонт 10-километрового участка. В Воронеже завершают реконструкцию развязки на улице Остужева. Кроме того, речь шла о помощи подшефным районам ЛНР. За последние годы там восстановили 188 объектов, включая десятки километров автодорог. Александр Гусев поблагодарил федеральных коллег и лично Марата Хуснуллина за поддержку инициатив региона. Губернатор Александр Гусев встретился с неоднократной чемпионкой мира и России, действующей рекордсменкой страны по плаванию Дарьей Клепиковой. В этом году она вновь подтвердила свой высочайший класс, завоевав титул трехкратной чемпионки России и 7 медалей чемпионата Европы. На встрече говорили о развитии плавания в Воронеже. Для ребят, которые занимаются этим видом спорта, созданы прекрасные условия, в том числе 50-метровый бассейн «Волна». Губернатор подчеркнул, что правительство области продолжит улучшать спортивную инфраструктуру региона, в том числе в рамках частно-государственного партнерства и народной программы «Единой России». Работы по подготовке к отопительному сезону в Воронеже идут согласно графику, сообщили на еженедельной планерке в мэрии. Из 410 городских котельных полностью готовы 408. Каких-то критических ситуаций на инфраструктурных объектах, способных сорвать начало подачи тепла, в администрации города не видят ни по ресурсоснабжающим организациям, ни по опрессовке систем многоквартирных домов. Большую часть этих работ специалисты уже выполнили. Кроме того, для 229 многоэтажек, которые обслуживала лишившаяся лицензии компания «Финмар Инвест», нашли новых управленцев. Еще 9 оставшихся домов мэрии пообещали закрепить за новыми организациями на следующей неделе. Также до октября в 25 домах завершат капитальный ремонт системы отопления, чтобы успеть подготовить их к подаче тепла. Это были новости региона.
4: Наше радио. Проверено временем.
5: Наше радио. Так. Сердце.

Наше радио.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
6: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье-2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС Лайфхолл, Ситипарк, Град. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+.
7: Жиловщицы работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены приводят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
8: Легендарная «Металлика» в уникальном трибьют-шоу. 2 октября – Воронеж, 3 октября – Липецк. Главные хиты – «Бешеная энергия», «Клуб 12». Билеты уже в продаже. Не пропустите.
9: Ограничение 16+.
10: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
11: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
12: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Некоторые страны Евросоюза настаивают на разрешении поставок газа из России вопреки решению ЕС запретить их полностью. Об этом сообщил РИА Новости заместитель министра иностранных дел Александр Грушко на полях Восточного экономического форума. По оценке дипломата, окончательный запрет на импорт газа из России, который вступит в силу в будущем году, грозит Евросоюзу дальнейшим спадом экономики. Совет ЕС ранее утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского сжиженного и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактом вступил в силу 25 апреля, а по долгосрочным начнет действовать с 1 января. Запрет на поставки трубопроводного газа из России по краткосрочным контрактам действует с 17 июня, а 1 ноября будущего года вступит в силу запрет на импорт по долгосрочным контрактам. Еврокомиссия не может самостоятельно принять решение о закрытии русских домов в странах Евросоюза, заявил ее официальный представитель Пауло Пиньо. По ее словам, именно власти отдельных стран ЕС должны рассматривать возможность прекращения работы таких организаций. МИД Германии ранее объявил о решении закрыть генконсульство России в Бонне к 18 сентября и расторгнуть договор о деятельности русского дома в столице ФРГ. Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что Россия ответит на враждебные действия Германии. Вашингтон потребует от Европы вернуть деньги, потраченные администрацией 46-го президента США Джона Байдена на военную помощь Украине. Об этом сообщил в своей соцсети Дональд Трамп. Сотни миллиардов долларов были даны Украине и НАТО безвозмездно. «Мы все же потребуем эти деньги, пусть и с некоторым опозданием», — написал он. По словам Трампа, Байден передал Киеву совершенно бесплатно гораздо больше боеприпасов, чем США использовали в Иране. Президент отметил, что сейчас страна не поставляет боеприпасы союзникам, наращивая собственные запасы, но пообещал восстановить продажи в ближайшее время. Симоновский райсуд Москвы назначил основательнице хосписа «Дом с маяком» Лидии Маниава запрет определенных действий по обвинению в распространении фейков об армии. Поддержать Маниава в суд пришли пациенты фонда, родители с детьми в инвалидных колясках, актриса и сопредседатель попечительского совета благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Татьяна Друбич и другие общественники. Маниава была задержана 2 сентября и до суда была в изоляторе временного содержания. Гран-при 5-го международного кинофестиваля дебютных фильмов евразийского континента «Одна шестая», который прошел в Екатеринбурге, получили два фильма – «Фантастическая» из Бельгии, Нидерландов и Франции и «Мечтатели» из трущоб производства Индии. Лучшим национальным игровым дебютом на фестивале стал фильм «Трудные папы» режиссера Светланы Самушиной, зарубежным «Безумный день» в комедии «Францесс» двух режиссеров из Франции. В этом году в конкурсную программу фестиваля вошли по 12 игровых фильмов, документальных и анимационных. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все месседжи. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: На правах рекламы.
4: Сегодня премьера фантастического блокбастера «Трудно быть богом».
5: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
6: Я построю здесь новый мир.
5: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
1: Наше радио. Сделано в России.

0: Реклама на 107 FM.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
5: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке ОНО «Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону +7 906 589 00 99. Ограничение 0+.
6: Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу. Магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363.
7: Салон красоты «Форма» – это всегда заряд энергии и настроения. Ведь именно здесь вы получите индивидуальный подход от профессиональных мастеров и полный спектр услуг. Вы выбираете форму, а мы выбираем вас. Консультация бесплатна. Город Воронеж, Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

дальние дороги, путь к закрытым городам, путь к закрытым городам, путь к закрытым городам. Наше радио.

0: наша реклама. Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Баобанк ВТБ. Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно. 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом.

0: 12+.
1: Вас приветствует аудиогид сайта наша.ру. Вашему вниманию предлагаются новости, концерты, интервью, ведущие, акции, города и многое другое. На сайте наша.ру есть традиция выкладывать только проверенную информацию и качественную музыку. И вот еще что. Не забудьте проголосовать за любимого исполнителя в чартовой дюжине. Спасибо. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

О боги, боги мои, козероги мои, вы сидите как звездочки на проводах в километре от бедной земли.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
1: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
1: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
1: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
3: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
5: Кому с 1 сентября будут начислять цифровые рубли и где ими можно расплатиться? В Воронежским льготникам увеличат компенсацию за земельные участки. В Воронежской поликлинике появилось зеркало, которое оценивает состояние здоровья. Чем удивит воронежцев фестиваль «Город-сад»? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
6: Аудитория 12+.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Российский рынок акций вырос на фоне новостей с Восточного экономического форума в Владивостоке и заявления Владимира Путина. Индекс Мосбиржи обновил максимум за 3 недели. В ходе выступления на форуме президент, в частности, опроверг возможность заморозки банковских вкладов россиян. Он вновь опроверг слухи о возможной мобилизации после выборов в Госдуму. Путин отметил, что экономика России демонстрирует абсолютную устойчивость. Поддержку рынку также оказала высокая цена на нефть. Ноябрьский фьючерс на марку Brent вечером торговался в районе 95,5 долларов за баррель. Верховный суд России не стал рассматривать надзорную жалобу «Яблоко» на снятие списка партии с выборов в Госдуму. Как отмечается в сообщении инстанции, жалоба объемом 64 страницы поступила 2 сентября. Таким образом, на ее изучение в Верховном суде ушло около суток. Мотивы отказа пока неизвестны. Юрист партии запросил в Верховном суде заверенную копию судебного акта. 10 августа Верховный суд отменил регистрацию федерального списка «Яблоко» на выборах в Госдуму по иску партии «Родина». 17 августа апелляционная коллегия Верховного суда оставила это решение в силе. Лето нынешнего года во Франции стало самым жарким в истории метеонаблюдения страны, заявила французский министр экологических преобразований Моника Барбю. По данным метеослужбы Метео Франс, 40-градусная жара как минимум один раз была зарегистрирована на 45% французских территорий, а 35 градусов Цельсия как минимум один раз на 90% территории страны. Три волны летней жары во Франции в этом году продлились суммарно рекордное число дней – 53. В 2022 году этот показатель составил 33 дня. 21-й международный кинофестиваль «Победили вместе» имени Владимира Меньшова состоится в Москве и Сочи с 14 по 24 сентября. Событие объединит документалистов из более чем 40 стран и 39 городов России, сообщили организаторы. Международное жюри фестиваля в этом году возглавит американский историк Питер Кузин. На площадках фестиваля пройдут творческие встречи с авторами конкурсных и внеконкурсных работ, презентации, круглые столы, открытые лекции, мастер-классы. Образовательный блок фестиваля дополнит киношкола «Преодоление для творчества». Молодежи. Третья ракетка России Карен Хачанов вышел в третий круг US Open, заключительного 4-го в сезоне турнира «Большого шлема» с призовым фондом 108 миллионов долларов. Во втором матче открытого чемпионата США россиянин встречался с 4-й ракеткой мира канадцем Феликсом Оже-Эльясимом и победил со счетом 6-7, 6-3, 6-2, 6-2. Хачанов замыкает топ-50 лучших теннисистов мира. Его лучшим результатом на US Open был полуфинал в 2022 году. Оже-Эльясим в прошлом году дошел также до полуфинала US Open. Из россиян ранее в третий круг вышел Даниил Медведев. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: На правах рекламы.
4: Сегодня премьера фантастического блокбастера «Трудно быть богом».
5: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
6: Я построю здесь новый мир.
5: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
7: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью. Фанатека на нашем радио.
8: Привет, друзья! Всех с началом нового учебного года, нового радио и телесезонов, новой осени, нового сентября и для кого-то, возможно, новой жизни. Новость главная такая, я еще в отпуске. Но нашел время и, главное, возможность сделать 1-2 отпускных выпуска, чтобы вы тут совсем не заскучали и не выпали из информационного музыкального поля. Мы пропустили целый август, а он, как назло, оказался дико урожайным. Прямо обидно. Я это почуял еще перед уходом в отпуск, потому что добросовестные музыканты стали показывать мне свои новинки вперед. В общем и целом, сегодня первый выпуск о том, что мы пропустили в августе. А со следующего раза уже залезем даже в сентябрь. Все будет кратко, в новостном режиме, входить в сезон будем медленно. Андрей Куренков, наше радио «Песок».
9: Слушайте «Фонотеку» и вы узнаете.
10: Может ли язык заплетаться в косу? Долго ли, коротко ли? И правда ли, что Карл Чапок медленно ходил?
9: «Фонотека» на нашем радио.
8: Раз в 10 лет из мирового океана выползает ужасное чудище – кракен. И требует от рода людского жертву – самую красивую девушку. Каждый раз удается откупиться новым альбомом группы «Инфекция». Сами знаете кого. Не стал исключением и 26-й год. Группа Найка Борзова отметила свое 40-летие диском «Кебаб». В пластинку вошли 10 треков, написанные в разные годы. Одна песня уже издавалась, два трека забыли в 90-х, хотел Найк их доделать, но все было некогда и забросил. А, и весь материал Найк Борзов записал самостоятельно, без участия других музыкантов. Вот тебе и группа «Инфекция». Пусть вас не смущают фотографии и рилсы.

0: Изначально абсурдная идея проекта, контраст между музыкой и текстами, провокационные смыслы прослеживается в этой работе очень отдаленно. Все больше история выглядит как корзина сольного творчества Найка. Не подошло, пусть будет инфекция. Возможно, поэтому как раз на пластинке полная стилистическая мешанина. Это, знаете, как визуальная задача. Какая фигура из пяти лишняя? И у каждой фигуры есть один параметр, по которому именно она лишняя. Я бы вообще сформулировал концепцию диска по строчке из самого первого сингла. Молодость — это ненадолго. И вот Найк размазывает ее на 10 треков.
1: Эпиграф.
2: Я о многих вещах не думаю, я просто делаю. Просто делаю, живу так, как чувствую, так, как хочу, так, как сердце подсказывает, неважно. А если я буду думать, счастлив ли я или несчастлив, то есть это как задавать вопросы сороконожке, как ты переставляешь ноги. То есть если она задумается об этом, она сразу начнет спотыкаться. А так я, скажем так, на гребне волны, как на серфе там плыву.
1: Найк Борзов. Наше радио. Сделано в России.
0: Инфекция. День рождения.

0: «Фанатека» на нашем радио.
1: Самая внезапная новость августа от Маши и Медведей. Это трибьют группе «Маша и Медведь». Он так и называется «Маша и». Учитывая общее количество ремиксов за последнее время на трек «Земля» и «Немного Любочку», я ждал пластинку из 7 версий «Земли» и 5 «Любочек». Обломался. Повторы были, повторов не было. Как говорили во времена юности Маши и Медведей в одной популярной телепрограмме. Пластинка вышла интересной и особенно по подбору артистов. Интересно, как их выбирали, кто отказался, кого забраковали и так далее. Beautiful Boys, Tatooine, Holy Flame, Ugly, Небраска и другие.

0: Как вы уже поняли, на пластинке есть все хиты группы, жанры очень разнообразные, а в эфир возьму не самую яркую версию, а победителя в номинации «Самое лучшее подражание оригиналу», которое, конечно же, очень сильно этому оригиналу проигрывает. Но всколыхнуло во мне воспоминания. На заре нашего радио был у нас такой марафон «Мир в наших руках». Артисты приезжали в студию и исполняли в прямом эфире несколько песен. Приехала Маша, мягко говоря, не в форме, и мы очень боялись за выступление. Короткий саундчек оптимизма не добавил, скорее наоборот. Попадала Маша один раз из пяти. «Не волнуйтесь, все будет!» — подбодрила нас Маша, и начался прямой эфир. Мы закрыли глаза, остановили сердце, пошло вступление к песне «Без тебя», прозвучала первая строфа, половина из нас выдохнула. Прозвучала вторая, выдохнула вторая часть. И когда зазвучал припев, мы поняли, что все получится.
1: Мое сердце без тебя.
0: Но после первой строчки Маша припев дальше не продолжила. И мы упали в обморок. Но потом наладилось вообще все, и это было одно из лучших живых выступлений в том марафоне. Хотя, конечно, нельзя эту песню без припева. Никак нельзя. Мирель, без тебя.

0: Фонотека на нашем радио.
1: Секрета много не бывает. Именно так прокомментировал выход нового альбома Андрея Заблудовского его бывший коллега по секрету Максим Леонидов. Диск называется «Секрет Заблудмона». И это, конечно же, привет альбому «Секрета» SPB-FM Stereo, в который бывшие коллеги Леонидов и Фоменко Андрея не взяли. Тут же разразился очередной срач, потому что многие СМИ проанонсировали эту работу как диск бывшего гитариста «Секрета», на что Андрей выкатил целый пост, что он не бывший гитарист «Секрета», а действующий. С 20 апреля 1983 года его оттуда никто не уходил. Поэтому и надпись «Секрет» на обложке пластинки не шутка, а обозначение общей вселенной как минимум. Оставим все эти юридические дрязги парням, дедам и вернемся к музыке. «Заблмона» — это 11 замечательных и добрых треков на русском и английском языках в большом спектре стилей с референсами, приветами, наездами.

0: Вот такая вот интересная музыкальная работа, зависшая для меня в некой неопределенности. Она слишком тянет меня во времена секрета, на стыке 80-х-90-х годов, и я не пойму, хорошо это или плохо. Как бы я воспринял этот диск, если бы он был радикально другой и вообще, например, не секретовский? Видимо, надо переслушать еще несколько раз, чего я вам советую. Ну а для эфира я выбрал заглавный трек альбома, где Андрей лучше всего сформулировал свою текущую жизненную музыкальную позицию.
1: Очень часто мы не обращаем внимания на то, что поется в той или другой песне и как создан тот или иной оборот. При всем при том, что вроде бы звучит хорошо, но становится настолько дико, читая это произведение в напечатанном виде, понимаешь, что хотелось бы сочинителю этого опуса, я не буду там говорить, оторвать руки или там голову, вот, но, по крайней мере, закончить десятилетку, как мне кажется.
0: Андрей Заблудовский, «Секрет», «Трубадур».
2: Я играю.

0: «Фанатека» на нашем радио.
1: Антон Завьялов в середине августа в своих соцсетях для поклонников, а нам чуть раньше в мессенджер, прислал некое аудио-видеосообщение. Вот такое.

0: на ковре из желтых листьев.
1: Мы недолго расшифровывали увиденное и сообразили, что это анонс нового трека Антона, куда он и собрал все прозвучавшие произведения. Ну не прям, конечно, их, а цитаты. Получился трек «Чистосердечное», третий сингл из сольного творчества, пока 25-17 на паузе. Грустно, светло, как и надо в конце лета.
2: «Чистосердечное» — это признание в нелюбви. Большинство моих воспоминаний из детства и юности связаны с летом. Лето — время надежд, приключений и особенной радости. Самые желанные 3 месяца в году. Так было тогда, в другой жизни, в другой стране. Я стал взрослым, многое изменилось. Но ту часть меня, которая преданно и с нетерпением ждала июня, время не тронуло. И тот факт, что я был рожден в первый день осени, большая и жестокая ирония.
1: С днем рождения, Антон. Антон Завьялов. «Чистосердечное». В горячую

0: чистосердечная, осень не люблю. Горячий лужи пух, вода в небесах. Замаривом вся жизнь и горят глаза. Все это было летом, годы как вода. А осень я не вспоминаю никогда.
1: Фанатека на нашем радио. Наша реклама.

0: 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Фонотека на нашем радио.
2: Давайте я вам дам кусочек из альбома следующего исполнителя, а вы угадаете, кто это. Слушайте.

Конечно же, вы легко угадали, что это лидер группы «Аукцион» Леонид Федоров. Я лично нет. Его новый сольный диск называется «Жизнь». 8 песен на стихи самого Федорова, Дмитрия Озерского и Велимира Хлебникова. Вообще, я бы с удовольствием посмотрел первое прослушивание этого альбома с сотней фанатов Леонида или «Аукциона». Я прям уверен, что там было бы 80% ненавистников условного техно и электронной музыки, которые на дух ее не переносили и как раз все время на контрасте упоминая, что нормальная музыка — это «Аукцион» и «Федоров». Но при звучании этих вот треков, уверен, тут же хором сказали: «Ну это же гениально!» Наверняка. А мне вот не зашло. Потому что Леониду — это по приколу, здорово сходить в другой жанр, эксперимент, а я в нем давно, и у меня тут другие ориентиры и лидеры. Но все равно, конечно же, любопытно.

0: Вот этот вот последний трек, это прям дискотека в Зеноне. Если бы действие «Матрицы» перенесли в декорации Кин-дза-дзы на Блюк. Очень круто. Проблема та же. Это все не очень эфирно, и в ротацию мы взять этого не можем. Я первый раз слушал в машине и думал, что у меня плохо ловит интернет, как раньше плохо ловился FM-сигнал вдалеке от города. Но в рамках новостного выпуска вполне себе можем сыграть, почему бы и нет. Леонида Аукцион, Диму Озерского любим и никогда не будем спорить, что это какая-то плохая музыка. Просто она за пределами массового восприятия, тут нужна подготовка. Фрагмент моей любимой песни с диска длиной, увы, 6 с чем-то минут. Леонид Федоров. «Жизнь».
1: Как мечтали, что хотели.

0: Фонотека на нашем радио.
1: Альбом лета, а может быть года, а может быть пятилетки, по мнению многих ведущих критиков, записали белорусская исполнительница Света Бень и проект «Точка К». «Корова белая» — его название. Мы это мнение, если не разделяем, то стоим очень близко. Альбом действительно невероятный. Проблема пластинки — маленькая такая проблема во вселенной искусства, та же, что и у Леонида Федорова, «Вежливого отказа», Петра Мамонова, «Everything Made in China» и многих других коллективов, прекрасно, кстати, без этого живущих. Треки не особо эфирные, в ротацию их не возьмешь. А вот послушать, задуматься, переслушать, создать настроение — самое оно. —

Кто-то называет пластинку терапией, кто-то интеллектуальной и эмоциональной водкой. Слава богу, никто манифестом. Для меня это лучший современный белорусский фолк-рок. Как я уже сказал раньше, это дуэт. Он не всегда, далеко не всегда, вокальный. Пластинка и каждый трек выстроены с архитектурной точностью и нежностью. Имя архитектора – отдельное открытие – Евгений Кучмейно. Продюсер и музыкант проекта «Точка К». Говорят, что все записывалось в деревенской студии в польской провинции. И тут браво. Кстати, если вы слышите рок-песню с названием «21 грамм» на любом языке, то значение тут только одно. Популярный миф о том, что у человеческой души есть масса, и она весит 21 грамм, появилась в 1907 году из-за эксперимента американского врача Дункана МакДугала. Он взвешивал умирающих людей и решил, что резкая потеря массы в момент смерти – это вес, покинувший тело души. Света Бень.к. 21 грамм.

0: Фонотека на нашем радио.
1: Кто бы из нас не хотел спеть с Владимиром Семеновичем Высоцким? Я бы, кстати, не хотел. Я привык соизмерять талант и понимаю, как бы я на его фоне выглядел. Это, кстати, важно, когда вы создаете кавер любой. Новую песню Высоцкого мы уже в программе играли. Примерно год назад был создан альбом по методу современной группы «Кино». И не думал я, конечно, что когда-нибудь мне вновь придет новинка, где первым исполнителем будет стоять Высоцкий. А вот и она. Новый рекорд от создателей композиции «Пой фестиваль». Там вроде бы было больше всего участников за всю историю создания песен. Тут самое большое количество участников в кавере на Высоцкого. Назовем их проект «Единорог», «Вермол», «Кэжуал», «Бизбэ», «ДМЦ», «Костя Кулясов», «Симфонический оркестр Глобалис», «Российский академический хор», ну и так чисто до кучи сам Владимир Семенович. В титрах он, слава богу, идет первым. Вообще, конечно, такая же простая идея, но никто раньше, по-моему, не делал. Вышло не очень гармонично, излишне конъюнктурно. Понравилось количество лайков и подписок от «Пой фестиваль», решили повторить. Но с погружением получилось, по-моему, не очень. И соответствием голосов. Вообще, насколько я понимаю, эту историю задумывал для себя Вася Ермолович. Он рассказал мне про нее еще в начале лета. Но за время производства трека состав рос и рос. Наверное, поэтому песня выходит мимо всяких памятных дат. Просто выходит. На сегодня все. Вы слушали программу «Цирк со звездами». Это увертюра нового сезона «Фонотеки». И в этом моменте у нас просто пауза. Продолжение увертюры в следующий раз. И только потом уже синхронизируем таймлайн. Меня зовут Андрей Куренков. До скорой встречи. Мне приятного отдыха. Как видите, даже в эти дни я никак не могу отделаться от того, что хорошей музыки должно быть много. Владимир Высоцкий и внуки. Баллада об уходе в рай.

0: прощай, звенит звонок. Счастливый путь, храни тебя от всяких бед. А если там и вправду Бог, ты все же вспомни, передай ему привет.
1: Фонотека на нашем радио. Наше радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
2: Спонсор выпуска – сеть центров замены масла «Контейнер масла» в Воронеже. ООО «КМ».
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: «Контейнер масла». Красный, заметный, свой. Два поста, яма, 15 минут. Место, куда стремятся моторы. Контейнер масла. Железно.
5: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата – до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата – до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло.
6: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
8: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
9: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: проверено временем. Национальная служба новостей представляет авторские новости.
1: Здравствуйте. Национальная служба новостей совместно с билетным оператором «Кассир.ру» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных. Культурным гидом НСН сегодня выступил режиссер фильмов о майоре Громе, клипмейкер и музыкант Олег Трофим.
0: Авторские новости.
1: Первые сентябрьские выходные группа «Ленинград» порадует фанатов в Ростове-на-Дону. «Ари» отправится в Омск и Пермь, анимация в Тарусу. Ну а в Москве выступят «Три дня дождя» и «Зиверт». Олег Трофим рассказал о своем музыкальном проекте «Ален Джон», который этим летом отметили эксперты музыкальной индустрии.
2: Несмотря на свою карьеру в кинематографе, музыкой занимаюсь с самого раннего детства. Я вырос в музыкальной семье. А заниматься музыкой публично начал в 22-м году, уже после больших успехов в кино. Тогда случились совершенно большие перемены в моей жизни и в обществе. И это стало таким катализатором. Я больше не мог держать музыку внутри себя. Песни мои, они в основном печальные, меланхоличные, о любви, но чаще об утрате, о размытых границах чувств, о незавершенности, о слабости, которая становится новой точкой опоры во взрослой жизни. По стилю можно сказать, что это, наверное, какой-то меланхоличный бэдрум инди или бардовский дрим-поп. В основе всегда гитара, голос или укулеле. А вот имя Ален Джон — это воспоминание из детства. Меня так ласково называла моя покойная бабушка, когда мы приезжали на родину к моей маме в Узбекистан. Ален Джон можно перевести как Олежка миленький.
1: Олег Трофим также рекомендовал представителей новой российской рок-волны.
2: Из новой волны российских инди-рок-музыкантов я могу посоветовать Рушану, Сэнси и, конечно, группу Сироткин. Вместе с Сережей мы прошли большой путь. Я снял клипы на его знаковые песни «Бейся сердце», «Выше домов», «Добрый слой». Он писал песни к моим фильмам. А этой весной мы вместе выпустили наш первый совместный сингл «Взрослая жизнь». И он успешно показал себя на главных музыкальных площадках.
0: Авторские новости.
1: Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. Его главными премьерами будут комедии «Не по-детски» и «Мой папа Медведь 2», а также байопик с Антонио Бандерасом «Тони», который рассказывает о шеф-поваре Энтони Бурдене. Олег Трофим отметил, что его не очень впечатлил байопик «Майкл». Музыкант также объяснил, чем отличаются российские и американские супергерои и почему майору Грому не страшен хейт, который обрушили на Колобка фанаты «Человека-паука».
2: Принципиально, я думаю, что отличается российский супергерои от американских в длине истории. Американцы прошли путь длиной больше, чем полвека. Для них это целая мифология, как боги в Древней Греции. В России же путь наших героев пока еще только перевалил за второй десяток и появился совсем по другим причинам, скорее из праздного интереса, чем из социальной какой-то недостаточности. А если говорить про давление на Колобка, то конечно, мы много чего прошли, и майор Гром выдержал и не такое. Все-таки он состоит из принципов, знаете, не из теста.
0: Авторские новости.
1: Полную версию культурного гида читайте на сайте nsn.fm. Насыщенных вам выходных!
0: Национальная служба новостей представляет авторские новости. Наше радио. Проверено временем.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. И сегодня узнаем, чем порадовала поклонников группа «Мельница», и поговорим о новой версии песни Владимира Высоцкого «Баллада об уходе в рай». Группа «Мельница» представила концертный ролик на песню «Анестезия». Видео снял Сергей Луканкин в июне 2026 года во время выступления группы в Зеленом театре ВДНХ.

0: Концерт прошел в рамках программы «20 лет невесте Полоза», посвященной юбилею одного из знаковых альбомов «Мельницы». Теперь фрагмент этого выступления получил отдельную видеоверсию. Концертный ролик уже доступен для просмотра. Ну а еще наше радио сегодня поздравляет Хелавису с юбилеем. В сети появилась масштабная совместная версия песни Владимира Высоцкого «Баллада об уходе в рай». В записи приняли участие сразу несколько артистов группы «Вермол» и «Кэжуал», Костя Кулясов из анимации, Андрей Гречайник из ДМЦ, Сергей Василевский из «Безб», а также симфонический оркестр «Глобалис» и российский академический хор. Алексей Яшин рассказывает о проекте.
1: И это не кавер-версия, это полноценный фит. И группа Casual не первый раз сталкивается в своей истории с этой песней. Мы ее делали и с Максимом Леонидовым, и с Сережей Безруковым. Но то, как получилось это сейчас, это такое роковое прочтение, мне, в общем-то, нравится лично больше всех. Слушайте замечательную песню «Баллада об уходе в рай».

0: Особенность проекта в том, что в композиции звучит и голос самого Владимира Высоцкого. Как это удалось сделать, создатели предлагают узнать, дослушав песню до конца. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агреэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агреэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

звездочка в буране, тянутся цветы герани, за оконный переплет снег идет, и все в смятении, все пускается в полет. Черной лестнице ступени, перекрестка

с видом чудака с верхней лестничной площадки, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака, потому что жизни ждет, не оглянешься и святки, только промежуток краткий смотрит.

густой, в ногу с ним стопами теми, в том же темпе, с ленью той или с той же быстротой, может.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: В натяжении нервы вот-вот разорвутся. Кто сегодня не первый, тот на старте споткнулся. Разбиваются мысли о черные скалы, и теряется смысл. Каждый год все сначала.

0: года.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Некоторые страны Евросоюза настаивают на разрешении поставок газа из России вопреки решению ЕС запретить их полностью. Об этом сообщил РИА Новости заместитель министра иностранных дел Александр Грушко на полях Восточного экономического форума. По оценке дипломата, окончательный запрет на импорт газа из России, который вступит в силу в будущем году, грозит Евросоюзу дальнейшим спадом экономики. Совет ЕС ранее утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского сжиженного и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочному контрактом вступил в силу 25 апреля, а по долгосрочным начнет действовать с 1 января. Запрет на поставки трубопроводного газа из России по краткосрочным контрактам действует с 17 июня, а 1 ноября будущего года вступит в силу запрет на импорт по долгосрочным контрактам. Еврокомиссия не может самостоятельно принять решение о закрытии русских домов в странах Евросоюза, заявила ее официальный представитель Паула Пиньо. По ее словам, именно власти отдельных стран ЕС должны рассматривать возможность прекращения работы таких организаций. МИД Германии ранее объявил о решении закрыть генконсульство России в Бонне к 18 сентября и расторгнуть договор о деятельности русского дома в столице ФРГ. Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что Россия ответит на враждебные действия Германии. Вашингтон потребует от Европы вернуть деньги, потраченные администрацией 46-го президента США Джона Байдена на военную помощь Украине. Об этом сообщил в своей соцсети Дональд Трамп. Сотни миллиардов долларов были даны Украине и НАТО безвозмездно. Мы все же потребуем эти деньги, пусть и с некоторым опозданием, написал он. По словам Трампа, Байден передал Киеву совершенно бесплатно гораздо больше боеприпасов, чем США использовали в Иране. Президент отметил, что сейчас страна не поставляет боеприпасы союзникам, наращивая собственные запасы, но пообещал восстановить продажи в ближайшее время. Симоновский райсуд Москвы назначил основательнице хосписа «Дом с маяком» Лиде Маниава запрет определенных действий по обвинению в распространении фейков об армии. Поддержать Маниава в суд пришли пациенты фонда, родители с детьми в инвалидных колясках, актриса и сопредседатель попечительского совета благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Татьяна Друбич, другие общественники. Маниава была задержана 2 сентября и до суда была в изоляторе временного содержания. Гран-при 5-го международного кинофестиваля дебютных фильмов евразийского континента «1/6», который прошел в Екатеринбурге, получили два фильма. «Фантастическая» из Бельгии, Нидерландов и Франции. И «Мечтатели» из трущоб, производства Индии. Лучшим национальным игровым дебютом на фестивале стал фильм «Трудные папы» режиссера Светланы Самушиной. Зарубежным «Безумный день» в комедии «Францесс» двух режиссеров из Франции. В этом году в конкурсную программу фестиваля вошли по 12 игровых фильмов, документальных и анимационных. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

груди, гильза оберег. Черный ворон, не кружи, ни сегодня, нет, после войны. Напьемся тишины. Брось, приятель, не грусти, близится восход. Друг прикроет, Бог простит, пуля не возьмет.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Я проснулся днем.

сладко. И кое-как я умылся и почистил зубы, и подумав, я решил, что бриться мне лень. Я вышел и пошел, куда глядели глаза, благо было светло.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, небольшой дождь, температура воздуха днем 23 градуса тепла, ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Жиловщицы работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены приводят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47-00.
3: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно, раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В день солидарности в борьбе с терроризмом в Воронежском парке патриотов почтили память жертв Беслана. 22 года назад, с 1 по 3 сентября 2004 года, террористы удерживали в школе номер 1 более 1000 заложников. Погибли 334 человека, 186 из них дети. Ветераны, юнармейцы, волонтеры и представители управы Левобережного района возложили цветы к памятнику бойцам спецподразделений и почтили память минуты молчания. Собравшиеся подчеркнули, трагедия не должна стать для новых поколений просто страницей учебника. Губернатор Александр Гусев обсудил с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным инфраструктурные проекты региона, реализуемые в том числе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». За 6 лет в области ввели более 12 миллионов квадратных метров жилья. В этом году ожидается ввод еще около 1,8 миллиона квадратных метров. На социальную инфраструктуру в текущем году будет направлено около 18 миллиардов рублей. Заключено 8 договоров о комплексном развитии территории. Проекты включают создание образовательной и другой социнфраструктуры. Также в рамках встречи обсудили ремонт дорог. На трассе М4 Дон готовят капремонт 10-километрового участка. В Воронеже завершают реконструкцию развязки на улице Остужева. Кроме того, речь шла о помощи подшефным районам ЛНР. За последние годы там восстановили 188 объектов, включая десятки километров автодорог. Александр Гусев поблагодарил федеральных коллег и лично Марата Хуснуллина за поддержку инициатив региона. Губернатор Александр Гусев встретился с неоднократной чемпионкой мира и России, действующей рекордсменкой страны по плаванию Дарьей Клепиковой. В этом году она вновь подтвердила свой высочайший класс, завоевав титул трехкратной чемпионки России и 7 медалей чемпионата Европы. На встрече говорили о развитии плавания в Воронеже. Для ребят, которые занимаются этим видом спорта, созданы прекрасные условия, в том числе 50-метровый бассейн «Волна». Губернатор подчеркнул, что правительство области продолжит улучшать спортивную инфраструктуру региона, в том числе в рамках частно-государственного партнерства и народной программы «Единой России». Работы по подготовке к отопительному сезону в Воронеже идут согласно графику, сообщили на еженедельной планерке в мэрии. Из 410 городских котельных полностью готовы 408. Каких-то критических ситуаций на инфраструктурных объектах, способных сорвать начало подачи тепла, в администрации города не видят ни по ресурсоснабжающим организациям, ни по опрессовке систем многоквартирных домов. Большую часть этих работ специалисты уже выполнили. Кроме того, для 229 многоэтажек, которые обслуживала лишившаяся лицензии компания «Финмар Инвест», нашли новых управленцев. Еще 9 оставшихся домов мэрии пообещали закрепить за новыми организациями на следующей неделе. Также до октября в 25 домах завершат капитальный ремонт системы отопления, чтобы успеть подготовить их к подаче тепла. Это были новости региона.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: Наше радио.
1: Я уволился с работы, потому что я устал. Я совсем не пью вина, я хожу в спортивный зал. Ночью я лежу, читаю, когда все рабочие спят.

0: сделано в России.
1: Клянись мне на новом свитере, что когда окажешься в Питере, ты найдешь нашу старую крышу, где меня там уже не услышишь.

за окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет в те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, небольшой дождь, температура воздуха днем 23 градуса тепла, ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло.
6: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
8: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
9: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В день солидарности в борьбе с терроризмом в Воронежском парке патриотов почтили память жертв Беслана. 22 года назад, с 1 по 3 сентября 2004 года, террористы удерживали в школе номер 1 более 1000 заложников. Погибли 334 человека, 186 из них дети. Ветераны, юнармейцы, волонтеры и представители управы Левобережного района возложили цветы к памятнику бойцам спецподразделений и почтили память минуты молчания. Собравшиеся подчеркнули, трагедия не должна стать для новых поколений просто страницей учебника. Губернатор Александр Гусев обсудил с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным инфраструктурные проекты региона, реализуемые в том числе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». За 6 лет в области ввели более 12 миллионов квадратных метров жилья. В этом году ожидается вот еще около 1,8 миллиона квадратных метров. На социальную инфраструктуру в текущем году будет направлено около 18 миллиардов рублей. Заключено 8 договоров о комплексном развитии территории. Проекты включают создание образовательной и другой социнфраструктуры. Также в рамках встречи обсудили ремонт дорог. На трассе М4 Дон готовят капремонт 10-километрового участка. В Воронеже завершают реконструкцию развязки на улице Остужева. Кроме того, речь шла о помощи подшефным районам ЛНР. За последние годы там восстановили 188 объектов, включая десятки километров автодорог. Александр Гусев поблагодарил федеральных коллег и лично Марата Хуснуллина за поддержку инициатив региона. Губернатор Александр Гусев встретился с неоднократной чемпионкой мира и России, действующей рекордсменкой страны по плаванию Дарьей Клепиковой. В этом году она вновь подтвердила свой высочайший класс, завоевав титул трехкратной чемпионки России и 7 медалей чемпионата Европы. На встрече говорили о развитии плавания в Воронеже. Для ребят, которые занимаются этим видом спорта, созданы прекрасные условия, в том числе 50-метровый бассейн «Волна». Губернатор подчеркнул, что правительство области продолжит улучшать спортивную инфраструктуру региона, в том числе в рамках частно-государственного партнерства и народной программы «Единой России». Работы по подготовке к отопительному сезону в Воронеже идут согласно графику, сообщили на еженедельной планерке в мэрии. Из 410 городских котельных полностью готовы 408. Каких-то критических ситуаций на инфраструктурных объектах, способных сорвать начало подачи тепла, в администрации города не видят ни по ресурсоснабжающим организациям, ни по опрессовке систем многоквартирных домов. Большую часть этих работ специалисты уже выполнили. Кроме того, для 229 многоэтажек, которые обслуживала лишившаяся лицензии компания Finmar Invest, нашли новых управленцев. Еще 9 оставшихся домов мэрии пообещали закрепить за новыми организациями на следующей неделе. Также до октября в 25 домах завершат капитальный ремонт системы отопления, чтобы успеть подготовить их к подаче тепла. Это были новости региона.

рисовать в твоей голове перспективы. Он загадочен и молчалив, и глаза его невозможно красивы. И когда он рядом с тобой в хорошем костюме,

0: знать.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наше радио.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В день солидарности в борьбе с терроризмом в Воронежском парке патриотов почтили память жертв Беслана. 22 года назад, с 1 по 3 сентября 2004 года, террористы удерживали в школе номер 1 более 1000 заложников. Погибли 334 человека, 186 из них дети. Ветераны, юнармейцы, волонтеры и представители управы Левобережного района возложили цветы к памятнику бойцам спецподразделений и почтили память минуты молчания. Собравшиеся подчеркнули, трагедия не должна стать для новых поколений просто страницей учебника. Губернатор Александр Гусев обсудил с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным инфраструктурные проекты региона, реализуемые в том числе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». За 6 лет в области ввели более 12 миллионов квадратных метров жилья. В этом году ожидается ввод еще около 1,8 миллиона квадратных метров. На социальную инфраструктуру в текущем году будет направлено около 18 миллиардов рублей. Заключено 8 договоров о комплексном развитии территории. Проекты включают создание образовательной и другой социнфраструктуры. Также в рамках встречи обсудили ремонт дорог. На трассе М4 Дон готовят капремонт 10-километрового участка. В Воронеже завершают реконструкцию развязки на улице Остужева. Кроме того, речь шла о помощи подшефным районам ЛНР. За последние годы там восстановили 188 объектов, включая десятки километров автодорог. Александр Гусев поблагодарил федеральных коллег и лично Марата Хуснуллина за поддержку инициатив региона. Губернатор Александр Гусев встретился с неоднократной чемпионкой мира и России, действующей рекордсменкой страны по плаванию Дарьей Клепиковой. В этом году она вновь подтвердила свой высочайший класс, завоевав титул трехкратной чемпионки России и 7 медалей чемпионата Европы. На встрече говорили о развитии плавания в Воронеже. Для ребят, которые занимаются этим видом спорта, созданы прекрасные условия, в том числе 50-метровый бассейн «Волна». Губернатор подчеркнул, что правительство области продолжит улучшать спортивную инфраструктуру региона, в том числе в рамках частно-государственного партнерства и народной программы «Единой России». Работы по подготовке к отопительному сезону в Воронеже идут согласно графику, сообщили на еженедельной планерке в мэрии. Из 410 городских котельных полностью готовы 408. Каких-то критических ситуаций на инфраструктурных объектах, способных сорвать начало подачи тепла, в администрации города не видят ни по ресурсоснабжающим организациям, ни по опрессовке систем многоквартирных домов. Большую часть этих работ специалисты уже выполнили. Кроме того, для 229 многоэтажек, которые обслуживала лишившаяся лицензии компания «Финмар Инвест», нашли новых управленцев. Еще 9 оставшихся домов мэрии пообещали закрепить за новыми организациями на следующей неделе. Также до октября в 25 домах завершат капитальный ремонт системы отопления, чтобы успеть подготовить их к подаче тепла. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, небольшой дождь, температура воздуха днем 23 градуса тепла, ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
5: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
4: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
5: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
4: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
5: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
6: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В день солидарности в борьбе с терроризмом в Воронежском парке патриотов почтили память жертв Беслана. 22 года назад, с 1 по 3 сентября 2004 года, террористы удерживали в школе номер 1 более 1000 заложников. Погибли 334 человека, 186 из них дети. Ветераны, юнармейцы, волонтеры и представители управы Левобережного района возложили цветы к памятнику бойцам спецподразделений и почтили память минуты молчания. Собравшиеся подчеркнули, трагедия не должна стать для новых поколений просто страницей учебника. Губернатор Александр Гусев обсудил с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным инфраструктурные проекты региона, реализуемые в том числе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». За 6 лет в области ввели более 12 миллионов квадратных метров жилья. В этом году ожидается ввод еще около 1,8 миллиона квадратных метров. На социальную инфраструктуру в текущем году будет направлено около 18 миллиардов рублей. Заключено 8 договоров о комплексном развитии территории. Проекты включают создание образовательной и другой социнфраструктуры. Также в рамках встречи обсудили ремонт дорог. На трассе М4 Дон готовят капремонт 10-километрового участка. В Воронеже завершают реконструкцию развязки на улице Остужева. Кроме того, речь шла о помощи подшефным районам ЛНР. За последние годы там восстановили 188 объектов, включая десятки километров автодорог. Александр Гусев поблагодарил федеральных коллег и лично Марата Хуснуллина за поддержку инициатив региона. Губернатор Александр Гусев встретился с неоднократной чемпионкой мира и России, действующей рекордсменкой страны по плаванию Дарьей Клепиковой. В этом году она вновь подтвердила свой высочайший класс, завоевав титул трехкратной чемпионки России и 7 медалей чемпионата Европы. На встрече говорили о развитии плавания в Воронеже. Для ребят, которые занимаются этим видом спорта, созданы прекрасные условия, в том числе 50-метровый бассейн «Волна». Губернатор подчеркнул, что правительство области продолжит улучшать спортивную инфраструктуру региона, в том числе в рамках частно-государственного партнерства и народной программы «Единой России». Работы по подготовке к отопительному сезону в Воронеже идут согласно графику, сообщили на еженедельной планерке в мэрии. Из 410 городских котельных полностью готовы 408. Каких-то критических ситуаций на инфраструктурных объектах, способных сорвать начало подачи тепла, в администрации города не видят ни по ресурсоснабжающим организациям, ни по опрессовке систем многоквартирных домов. Большую часть этих работ специалисты уже выполнили. Кроме того, для 229 многоэтажек, которые обслуживала лишившаяся лицензии компания Finmar Invest, нашли новых управленцев. Еще 9 оставшихся домов мэрии пообещали закрепить за новыми организациями на следующей неделе. Также до октября в 25 домах завершат капитальный ремонт системы отопления, чтобы успеть подготовить их к подаче тепла. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено.